0: берегла. На пороге ночка печальная.
1: Люба, братцы, 102,9 FM.

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: На Кубани 7 утра, и к этой минуте к Заку стало известно, когда тепло в наш край придет, чему неделю с дороги в регионе посвятят и какие территории для благоустройства армавирцы могут выбрать. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. Понедельник. На Кубани сохранится неустойчивая погода. Небо над регионом еще будет затянуто дождевыми облаками. Синоптики прогнозируют ливни с грозами, градом в горах с мокрым снегом. Порывы северо-восточного ветра в отдельных районах составят 15-20 метров в секунду. В Краснодарском крае до конца суток, 4 мая, действует штормовое предупреждение. В связи с этим в предгорьях могут переполниться реки. На побережье будут дуть сильный ветер. У берегов Анапы и Темрюкского района ожидаются 3-метровые волны. Долгожданное тепло придет на Кубань после того, как прекратятся дожди. Погода пойдет на поправку с середины этой недели. И к выходным воздух местами прогреется до 26 градусов. Неделя здоровья долголетия стартует на Кубани. Маршрут здоровья будет работать с 5 мая в хуторе Ленина. Мобильный комплекс диспансеризации отправится в Северский район. Пациентов медики примут в поселке Афипском 5 числа, в Черноморском 6, а в поселке Ильском 7 мая. Выезд краевой станции переливания крови 6 числа посетит поселок Черноморский Северского района. Лекцию «Школа здоровья» 6 мая проведут в Краснодаре. Физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» 7 устроят онлайн. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров, осознанный подход к питанию, физической активности и профилактике заболеваний позволяет оставаться активным и независимым в любом возрасте. Армавирцы продолжают выбирать территории для благоустройства. Голосование проходит в онлайн-формате до 12 июня включительно. В этом году на выбор горожан представлены 3 территории. Это зеленые зоны по улице Каспарова между Марково и Новороссийской, по улице Шоссейной в микрорайоне Кирпичном и по улице Лазурной в поселке Заветном. Армавирцы смогут оставить свой голос на портале госуслуги. Территорию, которая наберет наибольшее количество голосов, приведут в порядок в следующем году. Федеральный проект формирования комфортной городской среды реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». По народному календарю сегодня Проклов день. В этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад. Эта сторона света считалась символом тьмы. И произносили заговоры. Злые силы отступали. Наступало ляльное время, так называли период игр и танцев. Девушки в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По-другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого ждали лета. На этом у меня пока все. Что еще станет известно Казаку в 8 утра, узнаете больше новостей на сайте kazak.fm. Далее о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 1 балл сейчас оцениваются, однако медленное движение по Тургеневскому шоссе в сторону моста Тургеневского не разогнаться. По улице Красных Партизан до Лукьяненко, по Дзержинского до Круговой транспорт толпится. Плотное движение сейчас по Ростовскому шоссе от Зиповской до Офицерской, по Ялтинской от Селезнева до Уральской. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня по прогнозу дождь. Сейчас за окном 7 градусов. Днем будет до 12, к вечеру 11. На Кубани в понедельник прохладно и сыро. 16 градусов. Осадки в станицах Каневской, Кущевской. 13 тепла днем. Небо нахмурится в Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кореновске и Славянске на Кубани. Тоже 13 днем. Погода пасмурная ожидается в Армавире, Лабинске и поселке Мостовском. Плюс 12. Зонтики пригодятся сегодня в Абинске, Белой Глине, Крымске, Кропоткине, Тихорецке, Тимошевске и Усть-Лабинске. Утренний привет улетает в хутор Николаенко. Есть такой в Апшеронском районе. У вас сегодня до 14 градусов. Слабый дождь и легкий ветер, обещают синоптики. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Далее встречайте утреннее шоу «Алло, село». Доброе утро.
1: Доброе утро!
2: Ну что, понедельничное утро, я бы сказала. Сегодня в эфире самые позитивные ведущие, душевные разговоры, розыгрыш призов, билетов в каждом части. Оставайтесь с нами на одной волне.
3: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
4: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
5: И шо я в тебя такой влюбленный? «Казак-ФМ».
6: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова. Слушайте мою новую песню.

0: день тяжелый, а мы говорим, наконец, это понедельник. Ведь снова в студии Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро, казаки и казачки. Мы соскучились. Успели сильно по вам соскучиться, наши дорогие слушатели. И только всего хочется обсудить.
0: Вот и начался последний месяц весны. Mm-hmm. Ты знаешь, я помню из детства, когда 1 мая все соседи выходили на общий двор, из нашей двухэтажки накрывали большой стол, но перед этим все белили деревья, бордюры, все убирали, пололи клумбы.
1: А потом...
0: А потом жарили шашлыки, конечно.
1: Слушай, ну правда, есть ощущение, что у каждого из нас есть внутри такая своя фонотека памяти. Вот, и мы часто ставим на повтор одну и ту же пластинку. И вот, например, у меня часто всплывает в памяти, ну раз уж мы говорим о последнем месяце весны, тоже майское событие. Я привилегированный ребенок в школе был, потому что я был сыном военного, да, и на 9 мая, когда вся школа собиралась, я не со школы ехал на парад.
0: С кем?
1: Да, а вместе с отцом и с его вот этой вот парадной такой частью, когда у меня была возможность на военном автомобиле проехаться, вот, и вместе с парадом тоже пройтись. И когда отец надевал медали, когда вот он в парадной форме, ну, еще и командовал там, это было здорово. Я тоже вспоминаю, как мне и мальчишки завидовали, и девчонки, и классный руководитель говорил такой тоже: «Андрей, ну вот здесь я тебя понимаю, почему ты не с нашей школы». Вот.
0: Еще бы.
1: И так приятно.
0: Ну, это же такие теплые воспоминания. Mm-hmm. И давайте вот сегодня поговорим о моментах вашей жизни, которые вы вспоминаете чаще всего. Или который греет вам душу. Поэтому, дорогие наши радиослушатели...
1: Пускай там за окном будет холодно,
0: да,
1: а у нас вот здесь вот в сердце всегда будет тепло и горячо. Присылайте свои истории, а лучше звоните нам по номеру телефона.
0: +7 928 401 20

0: FM.
1: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 2-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: 7:16 в Краснодаре, и несмотря на достаточно пасмурную, холодную погоду за окном, наши улыбки не сходят с лица. Ведь за эфиром мы вспоминали детство, и это, наверное, самые теплые воспоминания, которые греют наши сердца.
1: Сегодня мы окунемся в ваши воспоминания. Будут это делать Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. Я уверена, что у наших слушателей есть воспоминания, связанные со студенческими годами.
0: Вот это вот очень хорошо. Это там просто целый кладезь и вагон будет, да?
1: А может быть, с армией, а у кого-то с путешествиями. Потому что мой муж очень много рассказывает про армию, на самом деле. Не скажу, что это самые теплые воспоминания, но
0: для мужчины это важно. Для мужчины это очень важно. Особенно, когда у тебя есть воспоминания в формате таких материальных моментов. Дембельский альбом. Ну, пожалуйста, открывайте. Тоже делитесь вашими не только воспоминаниями, но еще какими-то материальными фактами, как фотографии. Все это можно сделать на наш Макс. Какими-то историями, которые у вас записаны. Вот это тоже присылайте.
1: Вот хотелось бы узнать ваши истории. Может быть, вот эти воспоминания, они всплывают в определенные моменты вашей жизни или связываются с какими-то праздниками. Ну, например, когда ты же не каждый день армейский альбом достаешь, да?
0: Не каждый.
1: Какой-то определенный момент, какое-то воспоминание.
0: Я вообще считаю, что праздники — это очень важно в жизни. Вот. И раз уж мы заходим в такую череду праздников, и сейчас майские большие, интересные, дальше у нас начало лета. Кстати, по поводу начала лета. Вот тоже одно из детских воспоминаний, когда почему-то так случалось, что 1 числа нас всех кормили бесплатным мороженым. Вот. Оно, конечно, было кислое, невкусное, знаешь, такое фруктовое. Но как-то, когда все вместе, и так здорово, а потом еще качели, карусели. Вот это тоже очень-очень теплые воспоминания. Неважно, там, вот холодно на улице. Вот эти воспоминания, они будут и будут греть мою душу.
1: Ну, мы на Кубани живем, я не помню, чтобы у нас 1 июня прям холодно было, но сейчас не очень приятно. Дорогие наши слушатели, вопрос на самом деле серьезный. Вот какая картина из прошлого такая сильная, что вы можете закрыть глаза и прям осязать ее? Запах мангала на Черном море.
0: Угу. А может быть, вы на рыбалке поймали такую трофейную рыбу, да, что с каждым годом ширина ваших рук, вот она все...
1: Шире.
0: И вы тоже хотите этим делиться. И на каждой семейной, на каждом семейном празднике вы вспоминаете либо с друзьями вот эту историю.
1: Или, может быть, вы вспоминаете, как сын сделал первые шаги. Ну, вот, не знаете, не вот хочется не такая прям история века, а вот какой-то личный кадр. Давайте в эфире вы поделитесь с нами, и можно это будет сделать по номеру телефона.
0: +7 928 401 2020. Кстати, как ты думаешь, кто первый дозвонится? Краснодар, край, либо другой регион?
1: Я за другой регион.
0: Это другой регион?
1: Да.
0: Какой? Давай, я ставлю. Давай, Солнечная Адыгея, моя.
1: Да, Сургут будет звонить. Я жду.
0: Давайте посмотрим. +7 928 401 2020.

0: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
1: Я варенички лепила и нисколько не грустила. Рядом радио поет, танцевать с собой зовет.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkz123.ru.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
10: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
9: От идеи до реализации?
10: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
11: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
12: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
13: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
14: Нужны биг-беги? Надежные крупногабаритные мешки? Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
15: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
16: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, давай поймаем ящерицу.
3: Нина, зачем? Что ты с ней хочешь сделать?
0: Посмотреть, как у нее отпадает хвост.
3: Если ты ее просто поймаешь, то хвост у нее вряд ли отпадет. Ящерицы его не отбрасывают без особой надобности.
0: А когда они его отбрасывают?
3: Только в момент смертельной опасности, когда нет другой возможности спасти свою жизнь. Дело в том, что в хвосте у ящерицы расположены специальные позвонки. Испуганное животное резко сокращает мышцы хвоста, и эти позвонки легко разрываются. Это такой отвлекающий маневр. Отпавший хвост продолжает шевелиться и судорожно сокращаться. Все внимание врага переключается на него, а юркая ящерка успевает убежать, правда, уже без хвоста.
0: А новый у нее вырастет?
3: Отрастет, но он будет гораздо хуже и короче, чем первый. В нем уже не будет позвонков, а только хрящ, на который нарастет кожа. И этот хвост будет не такой подвижный, как старый. Чтобы вырастить новый хвост, ящерице нужно потратить много сил и полезных веществ из своего организма. Поэтому для нее это большой стресс. Она будет чувствовать себя не очень комфортно и может стать легкой добычей для хищника, потому что не сможет быстро убежать. Ведь именно хвост делает ее гибкой и юркой.
0: А два хвоста может у нее вырасти?
3: Бывают и такие случаи, когда старый хвост отпал не до конца, а новый вырос. Тогда получается ящерица с двумя хвостами.
0: Везет им! А у людей хвост отпал еще в древности.
2: Папа знает.
4: Хорошо-то как, когда...

0: товарищи, мы шлем вам огромнейший привет из центра Краснодара. На часах 7:36. За окном дождливая, к сожалению, погода. А наши уютные студии Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк.
1: Привет-привет! И совсем недавно мы с Юлей спорили. Тоже приятная такая была задача нам решить. Все-таки кто же будет первый дозвонившийся в нашу студию? Я ставил на нашу братскую солнечную Адыгею.
0: Ты ставила на Сургут.
1: А мы говорим доброе утро. И сейчас узнаем, кто нам позвонил. Доброе утро, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Так, как зовут вас?
2: Меня зовут Николай.
1: Николай, и откуда же вы звоните на радиостанцию Казак-ФМ? Давайте.
2: С Майкопа, с центра Майкопа.
0: Ты смотрите, как он такой счастливый. Вы просто видели его улыбку.
1: Николай,
2: счастливый, еду на работу, вот и счастье.
1: Николай, и вы счастливый человек, и меня сделали чуть счастливее, потому что я сегодня тоже выиграл у Юли, а это дорогого стоит.
2: Конечно.
0: Николай, сегодня мы...
1: Да, согласен. Мужская солидарность. Вот такие мы. Николай, мы сегодня про приятные воспоминания... Наверняка есть история, которая греет душу, греет сердце. Чем сегодня вы можете тоже и себя порадовать, и всех слушателей Казака? Погода вроде не очень, а вот все, что связано
2: дождь,
1: с добрым...
2: Дождь идет.
1: Что за история есть, которая вспоминается?
2: История это в основном вспоминается в каждом периоде, как сказали, что школьные годы, это студенческие годы, армия. Ну, больше всего, конечно, армия вспоминается почему-то.
1: А сейчас общаетесь...
0: Со служивцами?
2: Да, со служивцами общаемся. Вот в 2015 году праздновали День Северного флота в Евпатории.
1: Вот так вот, да?
2: Северный флот в Евпаторию попал. Вот видите как.
1: Перешел в бассейн Атлантического океана. Заехали туда.
2: Ну вот так. Общались. Корабль у меня бывалый, называется.
1: Красивое тоже название. Говорящее.
2: Очень красивый. Вот мы бываловцы собрались и праздновали.
0: Николай, скажите, пожалуйста, воспоминания, они всплывают вот так вот молниеносно или что-то все-таки вас подталкивает на то, чтобы что-то вспомнить? Вот как, например, там услышали запах пирожков с капустой и такие, делала.
1: Нет, бабушка делает. Бабушка лучше всех делает.
0: Вот, может быть, есть у вас какая-то такая история, которые моменты наталкивают вас на воспоминания или важные ситуации?
2: Ну, конечно. Ну, это больше всего какой-то момент.

0: Хорошо,
1: вещи у нас. Да, армия больше всего вспоминается. Не знаю почему, но больше всего.
0: Пускай так и будет. Пускай эти самые добрые воспоминания будут храниться. Кому привет?
1: Очень долго.
0: Кому привет и поздравления будете передавать? Сегодня, в день понедельника. Тяжелый день, но давайте упрощать.
1: Поздравления, да?
0: Да. Приветы.
1: Да. Приветы. Ну, поздравления всем, вам всем. Желаю вам всем хорошо отдохнуть, майские праздники, вам, ведущим. Кто работает, я буду приблизительно работать в этот день. 9 мая наступает. Вот. Поэтому всем самого здоровья, здоровья, здоровья.
0: Вот. Николай, хорошие, все взаимно, вам тоже.
1: Мирного нашего неба. Тяжелая ситуация, но нашего мирного неба все-таки, чтобы было.
2: Спасибо вам большое.
1: Мирного неба над головой, так что вот давайте мирного неба над головой иметь.
0: Замечательное поздравление.
2: Взаимно.
0: Мирное, красивое, ясное небо. Ну, а мы идем дальше, мы идем дальше. Кстати, совсем скоро вы можете выиграть приз от нашей радиостанции. Ну, расскажи, давай. Либо сюрпризом.
2: Ну, вообще, мы будем разыгрывать билеты сегодня.
0: И тот, кто первый дозвонится по номеру 928-401-2020, тот получит возможность. Так что торопитесь, наш номер совсем скоро будет игровой активирован. Успевайте поднимать в этот понедельничный день свое настроение.
3: Алло, село!
4: Казак ФМ!
3: Казак ФМ!
4: Частушка для казака от Светланы Безденежной из Краснодара.
5: Слушал я казак ФМ и вязал я венечки, а Викуля Никитюк стряпал варенички.
4: Реклама на казак ФМ.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Выключай! Каждый день на Казак-ФМ душа поет о дружбе.

Казак FM. Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: часов 47 минут в Краснодаре. Доброе утро, казаки и казачки. Доброе утро, кто проснулся и идет в новый день, в новую неделю. С вами Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина.
1: Доброе утро. Мы сегодня хотим разыграть.
0: И начинаем нашу рубрику.
2: Послесловица.
3: Послесловица.
1: Итак, 6 мая в 20.00 в филармонии пройдет поэтический концерт Дмитрия Кравченко. Дмитрий Кравченко – один из самых популярных современных поэтов. Приезжает в Краснодар. Угу. Его стихи проникают глубоко в душу уже с первых слов, а бархатный голос заставляет тексты играть новыми красками. На концерте вы услышите авторские стихотворения разных лет. Лучший способ провести вечер – это послушать стихи. Между прочим, у него, правда, очень бархатный голос. Угу. Я вчера слушала.
0: И кому-то повезет, и мы сейчас включаем наш номер, говорим «Доброе утро, здравствуйте!» Доброе утро!
4: Доброе утро!
0: Как зовут вас?
4: Светлана.
0: Доброе утро, Светлана. Светлана, откуда вы звоните?
4: С Краснодара.
0: Так, Светлана, мы предлагаем вам сыграть в игру. Сейчас мы с Юлей будем задавать вам вопросы. Они все связаны с пословицами, с устойчивыми выражениями, но где-то они будут прерываться. Ваша задача будет как-то придумать, досказать, а может быть, правильно вспомнить, как же продолжается эта пословица.
1: Давай сразу напомним вам то, что сегодня тема нашего эфира – это воспоминания, это память, моменты жизни. Поэтому вы, когда будете слушать, не забывайте о нашей теме.
0: Пробуем тогда, Свет. Тогда смотрите, первая пословица. Юль, зачитывай.
1: Не будь грамотен, будь...
4: памятен.
0: О! А как так?
1: Ты даже подсказать не успел.
0: Светлана, а вы знали вот эту поговорку?
4: Нет, вы же подсказали, что тема память, воспоминания.
1: Вот, видишь, можно просто правильно подсказать один раз. Дальше поехали. Жив буду, не...
4: забуду.
1: Идеально. Идеально, я считаю.
0: Оказывается, понедельник день-то не очень и тяжелый для кого-то.
1: Ну и в завершении, вы уже, безусловно, победитель, но очень хотелось бы третью зачитать.
0: Ну смотри, это прям в твоем стиле, либо в моем? Давай попробуем.
1: Добро помни, а зло...
4: забудь.
0: Да, забывай, зло забывай.
1: Светлана, вы порадовали... наши уши.
0: Я на самом деле сейчас планировал как-то подсказывать. Я планировал... ну, достаточно сложная пословица. Достаточно сложная тема. Вот. Свет, как так получилось, что вы раз, два, три и все в дамках? А?
1: Потому что она меня внимательно слушала.
0: Вот теперь женская солидарность у вас.
1: Вот да.
0: Светлана, мы вас поздравляем. Вы являетесь обладателем теперь пригласительного на две персоны.
1: Желаем... на концерт. Угу. Поэтический концерт Дмитрия Кравченко. Вот сегодня с вами свяжется и все-все-все вам подробно расскажет, ведь это замечательный современный поэт. Он приедет в Краснодар и будет радовать вас своим бархатным голосом.
0: И своим талантом.
1: И своим талантом.
0: Кому-то привет и поздравления от победителя утреннего шоу.
4: Я хочу передать привет своей маме, своим родственникам, братьям, сестрам, тетям, всем своим друзьям, Краснодару, нашему краю, нашему селу большому.
0: Ура, ура.
4: Все.
1: Спасибо вам большое. Пришла, увидела, победила. Вот так вот.
0: Вот так и надо, да. Ну, а мы переходим в рубрику «Ленивые варенички». И это тоже рубрика, которая позволит вам поделиться радостью. У кого день рождения, звоните. У кого повод-то тоже праздничный. Все это по нашему номеру телефона можно передавать.
1: +7 928 401.

0: Ленивые Лареночки.
1: 7:54. Приготовлены на радиостанции Казак ФМ Юлии Кирюшиной и Андреем Мартуняком. И несмотря на то, что, Юль, за окном-то погода не очень, я знаю, что нам нужно. Нам нужно в ленивые вареночки добавить света.
2: Давай, добавим.
1: Да. И у нас Светлана из Гулькевичи. Здравствуйте, Светлана. Доброе утро.
3: Доброе утро, мои дорогие. Всем здоровья крепкого, всего хорошего. Спасибо. Я сегодня хочу передать огромный привет Любочке Шинговой, Верочке Пищулиной и всем своим подружкам, которые меня слышат. Всем пожелать крепкого здоровья, праздничного настроения. Хоть погода не очень, но настроение должно быть хорошим. Всем здоровья. И поздравить с днем рождения Дубицкую Лидию Флербертовну. Она бывший кондитер кондитерского цеха, заведующая. Сейчас она на пенсии. Всем большой привет. Вам огромный, дорогие мои ведущие.
1: Спасибо большое. Свет, а можно мы еще персональный привет в Гулькевичи? Вот всему городу и всему району передадим. Вот радиостанции Казак ФМ. Нам так нравится, когда вы нам звоните. Вообще все, кто дозванивается, это просто родные, родные люди. И вот пускай этот привет теплый из центра Краснодара, а сейчас вот нас, вот ведущих, вот нашей радиостанции.
2: Вашим подружкам тоже передаем большой привет. И присоединяемся к поздравлениям.
1: Ну и впереди у нас рубрика тоже интересная, «Знай наших», будет Ивушка, а песня-то какая? Эх, Андрюша, не переключайтесь, будьте с нами на одной волне, и понедельник будет у вас самым-самым лучшим.
4: Алло, село!
5: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
6: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славинский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: На Кубани 8 утра, и к этой минуте к закусу стало известно, куда новороссийские волонтеры посылки отвезли, на какой Краснодарской улице на 2 дня движение закрыли. И кого наши баскетболисты одолели в студии. Екатерина Полукарова, здравствуйте. 3 участка береговой полосы очистили от нефтепродуктов в Туапсинском округе. Работы по сбору нефтепродуктов завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. В общей сложности там собрали 1280 мешков с загрязненным грунтом. Постепенно их вывозят с берега на утилизацию. Специалисты «Кубаньспас» продолжают убирать нефтепродукты в поселке Тюменском и селе Ольгинка. Кроме того, работы ведут в селе Вольном, где зафиксировали небольшой участок выбросов. Как сообщили в краевом оперативном штабе, это последствия попадания нефтепродуктов в море после пожаров, которые происходили в Туапсе на морском терминале и нефтеперерабатывающем заводе из-за атак беспилотников. В преддверии майских праздников волонтеры Новороссийского центра гуманитарной помощи побывали в Херсонской области. Местным жителям и бойцам специальной военной операции отвезли посылки. Для воспитанников детских садов Генического и Великолепетихского округов устроили космическое шоу со сладкими подарками, а также привезли порошок, мыло, полотенце, канцелярские товары и новый ковер в группу. В село Рубановка, где много многодетных семей проживает, передали сотни пар детской обуви, средства первой необходимости и швейные наборы. Бойцам на передовую доставили тепловизионные монокуляры и радиостанции. Про Краснодар далее. В городе на 2 дня закрыли проезд по улице Орджоникидзе. Речь идет об участке над Красноармейской до улицы Красной. Ограничения движения будут действовать сегодня до 21 часа и завтра с 6 утра до 21.00. Это необходимо для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, которое будет проходить в эти дни. Указанный участок дороги освободят от припаркованного транспорта. Объехать его можно будет по соседним улицам. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Италия в спорте. Баскетболисты «Локомотива» Кубани в решающем матче против Пермской «Пармы» выбили себе выход в полуфинал единой лиги. Итог встречи 82-87. Нет, победа стала третьей в серии, что позволило железнодорожникам досрочно завершить четвертьфинальное противостояние. Теперь красно-зеленых ждет серия до 4 побед с самым титулованным клубом страны, московским ЦСКА. Первые игры пройдут в столице 12 мая. На домашнем паркете в Краснодаре команды встретятся 18 и 20 числа. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку в 9 утра, вам расскажу. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 4 балла оцениваются. На 3 балла по сравнению с предыдущим часом больше стали. Задерживаются водители по Красных Партизан от западного обхода до Лукьяненко. По Тургеневскому шоссе по-прежнему не просто до моста Тургеневского. Не разогнаться по Ростовскому шоссе от Зиповской улицы до Офицерской. По Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной сейчас тоже непростая ситуация. По Ялтинской от Селезнева до Уральской. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде расскажу. На морских берегах кубанских неделя начнется с дождей и ветра. Плюс 16, сыро будет сегодня в Ейске, Приморско-Ахтарске. 15 градусов, зонтики понадобятся в Сочи и Туапсе. 13 тепла, осадки в понедельник в Анапе, Геленджике. Плюс 12 днем и тоже дождь, обещают синоптики в Новороссийске и Темрюке. Утренний привет улетает в поселок Синой Темрюкского района. Сегодня у вас 14 с плюсом, слабый дождь и сильный ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Полукарова, радио «Казак-ФМ». Далее слово предоставляю ведущему утреннего шоу. Село, доброе утро вам еще раз.
1: Доброе утро.
2: Кать, мы сегодня говорим о воспоминаниях, о моментах жизни, которые очень хочется прокручивать в голове. Вот скажи, есть ли в твоей жизни какой-то момент, который ты вспоминаешь чаще всего и почему?
0: Да, есть. Это когда мама подарила мне, лет 7, наверное, или 8 было, подарила мне маленькое пианино. И оно было такое вот маленькое, и играл по-настоящему. Там были клавиши, не электронный звук, а именно вот как настоящее пианино со струнами, там все такое. И я вот до сих пор его храню, передала доченьке своей.
2: И вот это самое теплое воспоминание.
0: Пытались раздолбать его, не дала.
1: Мне кажется, что грузчики, которые переносили это пианино, тоже считают, что это самое теплое воспоминание.
0: Оно было маленькое, игрушечное.
2: Вот поэтому оно и было теплое.
0: А большое пианино подарили позже, гораздо позже. Называлось оно «Кубань». «Кубань» называлось пианино. Но это было... Его тащили там, да, человек 10, наверное. Оно тонну весило.
1: Вот так. Да, но, кстати, Кубань, пианино Кубань, это одно из самых тяжелых. Вот,
0: из дуба сделан.
1: Да, я тоже узнавал, и мне тоже грузчики говорили, потому что я как отец детей пианистов знаю это. Ну, а вы, наши дорогие слушатели, присоединяйтесь к нашему утреннему шоу, и пускай все то, что здесь происходит, заряжает вас только самыми добрыми эмоциями.

0: Как красиво сейчас на часах, 8 часов 8 минут, и как красиво в приемниках играет утреннее шоу «Алло, село» на радиостанции «Казак ФМ». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, доброе утро всем!
1: Доброе утро!
0: Просыпаемся, поднимаемся и, знаете, вспоминаем все самое-самое лучшее. То, что греет, в отличие от погоды, нас...
1: Греет душу, моменты в вашей жизни, которые всплывают в памяти чаще всего. Mm-hmm. Почему именно они и что способствует тому, чтобы эти воспоминания всплывали? И вот у нас уже есть сообщение от наших радиослушателей.
0: Так, сообщение от, вот, подписано, Леха из Тихорецка. Самое крутое воспоминание, ура, 2012 год. Мы с батей на рыбалку ехали за лещами на протоку. У него нива заглохла прямо в воде. Выходим, а вокруг такие кабаны плывут. Мы на крышу просидели, смеялись до слез несколько часов. Ну, а батя сказал, главное в жизни не утонуть с уловом, сынок. Вот так.
1: Ну, и бывает такое на рыбалке. Дело такое, знаешь, непредсказуемое максимально. Как у меня папа, однажды лодка улетела с крыши.
0: Ой, я тоже. Мне кажется, что если мы сейчас начнем открывать тот самый сундучок с рыбацкими историями и байками...
1: Это будет весело.
0: Это будет как минимум до августа месяца. Так, следующее сообщение от Дмитрия из Тимашевска. Пожалуйста.
1: Вспоминаю фотоальбом, который сгорел в 2000-х годах. Там нет ни одного четкого кадра. Все смазано, руки тряслись от хохота. Моя свадьба, как родственник уронил огромный торт Наполеон на голову Тамаде. Фото нет, но в голове оно как кино. Даже имя того Тамады помню. Дядя Витя.
0: Дядя Витя тоже, наверное, помнит. Это торт для него был.
1: Скорее всего. Самый вкусный.
0: Кристина из Армавира.
1: Так. Лучший момент – проводы в армию. Ага. Не плакали, а жарили шашлыки во дворе на 40 человек. Баян играл «Распрягайте, хлопцы, коней». Ну, кони,
0: и
1: да?
0: Кони, да, конечно.
1: Да. Через полгода мой парень приехал в увольнительную. Увидел меня и сказал: «Жди». Я ждала, и сейчас муж офицер. И каждый год мы жарим шашлыки под ту же песню. Коней не распрягаем.
0: Вот такая вот счастливая история началась когда-то давным-давно.
1: И у девочек есть воспоминания про проводы. Это очень круто.
0: Ну, давайте. Тоже делитесь своими воспоминаниями. Плюс 7-928-401-2020. Что же греет вашу душу в такую холодную погоду, несмотря на то, что май-то на Кубани идет? Ох, давайте все вместе этот понедельник сделаем замечательным. Плюс 7-928-401-2020. Ждем ваших звонков и сообщений.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Марины Егорченко из станицы Новоалексеевской.
4: Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Если есть FM-волна, казаком слывет она.
3: Реклама на Казак-ФМ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
7: «Казак ФМ» – эх!

0: Доброе-доброе утро, наши родные! Доброе утро, наши дорогие! 8 часов 16 минут в Краснодаре. Это радиостанция «Казак-ФМ». Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наше утреннее шоу «Алло, село». Мы говорим всем, казаки и казачки, вот нам спрашивают, а если мы не казаки и казачки, но все, кто с нами на одной волне, это же и есть казаки и казачки, вне зависимости, вы здесь находитесь, рядом с нами, в центре Краснодара, либо за тысячи километров, в центральной части нашей России. Вот, кстати, только что прозвонил нам Евгений из Иваново, ну, звонок куда-то убежал, думаем, что через некоторое время вновь выйдем на связь, и с этим замечательным городом у нас отличная история. Владивосток давно-давно не слышали. Вообще, сделайте тоже перекличку в начале этого часа. Где вы нас слушаете, просто напишите на номер Макс плюс 7 928 401 2020, где вы сейчас находитесь и где находитесь с нами именно на одной волне с казаком. Будет очень приятно. Ну, а сегодня мы говорим о хороших воспоминаниях, о том, что греет наше сердце, нашу душу. И вот следующее сообщение от Надежды из поселка Афипского. Я вспоминаю не события, а один запах. Бабушка пекла розанчики. Вот так вот и написано, розанчики. К моему приезду из института. Я заходила в дом, еще не видела ее, еще не снимала пальто, но уже слышала этот запах ванили, сдобы, теста. Теперь я пеку эти розанчики своим внукам и с трепетом вспоминаю, как меня встречала бабуля. Ох, как здорово, да?
1: Конечно, ну, здорово.
0: Да, мне вот, наверное, воспоминания, ну, они же не только там в фотографиях, да, это еще и в запахах, это еще и в каких-то тактильных ощущениях. Иногда ты заходишь вот в дом к родителям, я когда захожу в дом к родителям, да, сажусь на кресло, на которое еще маленький садился, да, и такое тоже, так мне хорошо, так здорово, так замечательно.
1: Еще какой-нибудь пирожок какой-нибудь в руки дадут. У нас есть еще одно сообщение.
0: Не один, если ты к родителям попадешь.
1: Но это точно.
0: Одним пирожком не отделаешься.
1: Мама говорит, у меня мама говорит, ой, я вообще не хотела сегодня ничего готовить, не заморачиваться, поэтому сегодня пирожки с тремя начинками.
0: И стол такой ломится от всего,
1: да,
0: ножки
1: именно
0: подкашиваются.
1: А, есть еще сообщение, так написано, дядя Миша из Кропоткина.
0: Давай.
1: А, вспоминаю, как в 1974 на покосе в степи заночевали с бригадой, и вдруг табун диких лошадей прямо на нас. Никто не испугался, а наш гармонист Алеша взял и заиграл «Люба, братцы, Люба». Жеребец подошел, постоял и увел всех в степь. Верите или нет, но это был самый красивый рассвет моей жизни. Алеша давно от нас ушел, а я эту музыку и тех коней всегда держу в сердце.
0: По поводу животных. Буквально вчера у меня на балкон прилетели стрижи. Мы выходим, а дождь, ветер сильный, и целая... Ну вот, их много было, да, и они сидят, и часть из них улетела, а часть мы тоже в коробке занесли домой, обогрели, видно, они намокли под дождем, да, и после этого с детьми выпустили, и это тоже такое воспоминание, наверное, детское теперь останется. Ну а что греет вашу душу, тоже вы, наши дорогие слушатели, делитесь по номеру телефона плюс 7 928 401 2020, ждем ваших и сообщений, и звонков, и сделаем это понедельник.

0: Частушка для казака от Светланы Левиной из Крыма.
1: На волну казака ФМ подключилась, ну держись, познакомилась случайно, полюбила на всю жизнь.
0: Реклама на казак ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
12: Ну что опять за рок-концерт в машине?
13: Да просто Мурзик сильно нервничает.
12: Дай коту экспресс успокоен. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
13: Мурзик, это же просто песня какая-то.
12: А от длительного стресса есть курс успокоен. Покупайте курс и экспресс успокоен в зоомагазинах вашего города.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
15: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
16: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
18: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8 861 292 97 76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
19: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
20: Где?
19: Ну, в огороде.
20: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
19: Да нет. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
20: Торговый комплекс «Огород». Звони 8 861 205 15 25.
19: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
21: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шама-бас – это традиционный татарский танец. Ни один праздник Сабантуй без него не обходится. Да и никакой другой. «Мягко топни» – примерно так переводится название. Танцоры быстро вращаются, подпрыгивают, каблуками стучат. Но делают это очень аккуратно, не грубо. Шама-бас – веселый и заводной. Исполняется он в национальных костюмах. Они разноцветные, яркие. Это танец о жизни. Поэтому парни и девушки разыгрывают разные сценки. Чаще всего шуточные. Играют домра и кураль. Сначала темп медленный, а потом все быстрее и быстрее кружатся пары с улыбками на лицах. В 19 веке шама-бас танцевали в основном в татарских селах. А сейчас он есть в репертуаре каждого национального хореографического коллектива. Концерт без него не концерт, а праздник не праздник. Шама-бас символизирует радость и единение. Он – часть культуры, душа татарского народа.

0: понедельника, дорогие слушатели. В ваших динамиках самая позитивная радиоволна Казак-ФМ и утреннее шоу «Алло, село». И его ведущие Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Вторую часть нашего эфира в самом разгаре. Сегодня мы говорим о ваших ярких моментах жизни, которые вы чаще всего прокручиваете в своей памяти. Делитесь с нами по номеру телефона +7 928 401 2020. Ну и продолжайте это делать.
0: Да, воспоминания — это удивительные вещи, на самом деле. Мы вот, они могут согревать, заставлять улыбаться или даже вызывать легкую грусть. Но именно они делают нас теми, кто мы есть.
1: Я сейчас поймал себя на мысли, когда ты говоришь «такая легкая грусть». Я вспоминаю своего деда, фронтовика бучинского Георгия Григорьевича. И, наверное, он для меня всегда будет в августе месяце, потому что я его сейчас вижу, как он сидит под виноградником, который сам тоже посадил. Такая большая-большая беседка. Была у него присказка постоянная. Он нам, внукам, делал дудочки, свистульки, игрушки много, да? И он всегда говорил: дайте, дети, только срок, будет вам и белка, будет и свисток. И что бы мы ни делали, он каждый раз встречал нас той или иной игрушкой. И мне единственное, что не хватило, наверное, его жизненных историй, потому что, ну, те люди, которые были на войне, не так часто рассказывают об этом. И наверняка я уверен, что если вы присоединитесь к нашему эфиру 9 мая, то вы получите те самые, может быть, недостающие эмоции. И 9 мая здесь, на «Казаке», наши ведущие будут зачитывать подлинные фронтовые письма, те свидетельства мужества, стойкости, веры, силы. Ну и, конечно же, любимые фронтовые песни будут. Поэтому я буду 9 числа и здесь, на Казак-ФМ, слушать и буду вспоминать. Нет в России семьи такой, где не был бы свой герой. Поэтому я думаю, что это тоже очень-очень важно. И важно хранить эти воспоминания, которые будут греть. Вот так.
0: Поэтому мы приглашаем вас на концерт послушать, посмотреть. 9 мая наши дорогие ведущие почитают фронтовые письма. Настоящие, реальные, подлинные. Вот то, что нам присылали наши радиослушатели. Давайте вот на минутку остановимся и вспомним, что такое вот, что-то такое светлое из детства. Вкус бабушкиных пирожков, летний дождь, под который, может, бежали босиком, или первый велосипед без дополнительных колес. Вот хочется именно ваших теплых воспоминаний. Ну а сейчас я, наверное, если позволите, буквально быстро прочитаю нам приветы. Владивосток приветствует вас! А мы приветствуем вас! Мы на связи с вами 24 часа. Генеральная уборка идет веселее с Казака. С Казаком ФМ.
1: С Казаком ФМ всегда все веселее. Это поэтому точно. Не отключайтесь, не переключайтесь. Следующее сообщение, которое...
0: От Татьяны, нашей постоянной радиослушательницы. Знаете, что она сделала с утра? Прислала нам фотографии невероятных сдобных пирожков.
1: Такие кубанские, красивые, в форме цветочка, которая выложена.
0: Ага, пишет: доброе утро, ведущие. Доброе утро, Танечка. Лучше бы нам их сюда принесли. Мы только-только слюной исходим здесь. Еще нам прилетел привет из Новороссийска. Новороссийск, огромнейший привет вам.
1: Город-герой на связи. Ну, а мы продолжаем. Продолжаем мы нашу перекличку. Где вы нас слушаете, пишите на номер 928-401-2020. Ну и ждем ваших теплых воспоминаний, которые раскрасят этот день понедельник. А, еще одно сообщение.
0: Еще одно.
1: Крым, Евпатория и Наталья Олещенко с нами. И сообщение, которое оно...
0: Каждое мое утро начинается с радио «Казак», который дарит прекрасное настроение. Наталья, спасибо вам большое. Ваше сообщение нам тоже дарит замечательное настроение. Ну, а мы что делаем?
1: А мы идем дальше. От Волги до Енисея звучит на волнах Казак-ФМ. Ну и Казак-ФМ также звучит. И от Волги до Енисея, от Кубани до Лены. Все это наше.

0: Ой, Евгений.
1: Полюбили казачка взрослые и дети. Не расстанемся мы с ним ни за что на свете.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин. Убирай тут 291-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
5: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
5: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
7: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: 8:45 в Краснодаре. Утреннее шоу «Алло, село». Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина на волне «Казак ФМ».
1: Доброе утро. Так, у нас, знаешь, давай, у нас сейчас тут поступило сообщение. У нас спрашивают, во сколько же все-таки будет наш концерт?
0: Всколыхнули. Воспоминания 9 мая в 13:00. Специальный праздничный концерт. И все это будет здесь, в прямом эфире. Наши кубанские артисты будут петь. Присоединяйтесь и пускайте самые памятные воспоминания. Они будут передаваться из поколения в поколение. Великая победа, великая страна. И это действительно тот самый праздник, который всех нас объединяет. И будьте с нами в этот день тоже на одной волне. Ну а дальше давайте тоже мы попробуем сделать сегодняшний день необычным.
1: Давайте, и мы предлагаем поиграть. В следующей нашей рубрике, да, поиграть для того, чтобы... Мы хотим билеты, розыгрыш билетов будет 6 мая в 20:00 в филармонии. Пройдет поэтический концерт Дмитрия Кравченко. Это один из самых популярных современных поэтов. Он приезжает в Краснодар. Его стихи проникают глубоко в душу и уже с первых слов. А бархатный голос заставляет тексты играть новыми красками.
0: И прямо сейчас у вас будет возможность, дозвонившись по номеру 928-401-2020, при удаче забрать эти билеты. Торопитесь, пускай прозвучит музыка, ну и встретимся через пару минут.

0: Самое доброе краснодарское утро. Казак ФМ вещает в понедельник из центра Краснодара. Обнимаем всю нашу большую страну и весь мир. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Привет всем.
1: Доброе утро.
0: И начинаем нашу рубрику.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Много праздников, много событий в мае, и я рекомендую вам обратить 6 мая внимание на проникновенную историю о памяти, жизни и победе, которая носит название «Цветущее сердце земли». Ко дню Великой Победы это особенное театрализованное представление было сделано, и в постановке заняты музыкальный шоу-театр «Премьера», ансамбль «Родник» и солисты Кубанского симфонического оркестра. Мне кажется, что вот как раз такое большое масштабное действие, оно и погружает нас максимально в большие моменты. Ищите возможность, друзья, посещать такие события. Я рекомендую.
1: Давай еще расскажем о том, что в третьем часе будет проходить розыгрыш билетов именно на этот спектакль. И у нас будут гости, которые как раз-таки нам о нем поподробнее и расскажут. У нас будет заместитель генерального директора по концертной деятельности «Премьера» Константин Игоревич Петрушин и солист музыкального шоу-театра «Премьера», лауреат международных конкурсов Михаил Нежинский. Вот они нам как раз-таки и расскажут поподробнее о том, что будет происходить. Так, а мы еще хотим вас отправить, знаете, куда? Можно посетить музей-квартиру Пономаренко. Весь май будет проходить эти встречи, мемориальный музей. Там, знаешь, вот там бережно сохраняется, популяризируется музыкальное направление вот и нашего народного артиста СССР Григория Федоровича Пономаренко.
0: Я могу сказать, что мой учитель по музыке лично знал Григория Федоровича и мне передал тоже любовь, потому что вот эта вот песня его «Тополя, тополя, в город мой влюбленный» — это первая песня, которую я на баяне успел выучить, да? И сейчас, когда я слышу его в исполнении разных артистов, ну, это все колышет, поэтому мой тоже родной артист лично не знаком, вот, а вот через такие тоже музейные дела можно соприкоснуться.
1: Да, его песни исполняют народные артисты СССР, но он всегда говорил, что самое высочайшее призвание для автора, когда эти песни поет народ. Поэтому...
0: Так и есть, так да. и есть. Прошло много лет с момента написания, но все-таки это является той самой классикой, которая будет вечно звучать. Мое личное мнение точно. Ну, еще одно, да, еще один концерт, который мы бы хотели рекомендовать, это же Дмитрий Кравченко, один из самых популярных современных поэтов, который приезжает в Краснодар со стихами, с бархатным голосом. Вот чувствуйте поэзию, приходите, слушайте, и все это будет проходить 6 мая в 20:00 в филармонии. Также рекомендую.
1: Ну, пока давай, у нас есть возможность разыграть билет вот на две персоны. На концерт Кравченко. И вот мы сейчас активируем наш телефон. Буквально у вас есть считанные секунды, чтобы дозвониться.
0: +7 928 401 2020. Тот человек, который дозвонится первым, получит возможность выиграть билеты. Ну, а мы зачитаем сейчас ваши сообщения, которые поступают нам также на этот номер, Макс.
1: Сообщение пришло у нас от Елены.
0: Успенский
1: район. Ребята, слушаю вас, и слезы грусти накатываются. Мое детство прошло во Владимирской области. Город Вязники. Бабулины пироги с щавлем и холодным молоком. Огромная чашка земляники также с молоком. Бабуль давно нет с нами, а воспоминания, запахи живут с нами многие годы. Ну, что хочется сказать?
0: Пока есть воспоминания, значит, в нашей жизни есть эти люди, с которыми связаны воспоминания. Вот это я тоже всегда говорил и буду говорить. Ну, а у нас есть звонок. Мы говорим «Доброе утро, здравствуйте!»
1: Ну, вот попробуйте так вот, позвонить да. еще попробуйте. Раз.
0: Ну, а мы, знаете, тоже добавим сюда эмоции. Следующая рубрика «Ленивые варенички». +7 928 401 2020. Пускай и они в понедельник сделают настроение самым лучшим.
3: Алло, село!
2: Эх, Люба, братцы! 106,8 FM

0: ленивые Лареночки.
1: На радиостанции Казак ФМ и только что Авраам Руссо пел «Через любовь все пройдет». И мы хотим сказать, что 4 мая – это не просто день сегодня, это день красивых признаний в любви. Как все символично получается. Поэтому, если у вас есть кому-то сказать те самые важные слова «Я тебя люблю, ты для меня важен», ну и воспользуйтесь этим днем. Ну, и неважно, влюблены вы по уши или просто хотите сказать родным, вот что они
2: да,
1: вам
2: почему
1: дороги.
2: Почему бы и нет? Сегодня просто… Вообще-то нужно говорить каждый день, но сегодня прям повод. Даже, может быть, праздничный ужин устроить. У нас есть еще поздравления. Хотим поздравить с днем рождения Надежду Ивановну из станицы Полтавской. Хотим пожелать ей крепчайшего здоровья, благополучия и всего самого хорошего.
1: Ну, отправляемся дальше. Хороша Кубань, хорош Казак ФМ. Особенно, когда казачья вольница звучит на наших волнах.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: На Кубани 9 утра, и к этой минуте Казаку стало известно, какой предмет в российских школах появится, что производить в Армавире будут, где, в Краснодаре. Ограничения движения продлили. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. В российских школах с нового учебного года появится предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения страны. Курс включат в программу с 5 по 7 классы. Предмет станет частью государственной программы, направленной на воспитание у детей и подростков, уважение к истории страны, ее культуре, традиционным семейным ценностям. Основанием для запуска нового предмета послужил указ главы государства. Преподавать духовно-нравственную культуру России начнут с января 2020 года. Седьмого в пятых классах. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что для освоения детьми нового предмета школы получат учебные пособия. В Армавире начнут производить многофункциональные автономные роботизированные комплексы для уборки территорий. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписал глава города Андрей Харченко в рамках проведения Кавказского инвестиционного форума в Минеральных водах. Реализацию проекта развернут в Армавире на базе частного промышленного технопарка. Проект предусматривает закупку технологического оборудования и организацию серийного выпуска комплексов и комплектующих к ним. В результате повысится качество уборки территории, также появятся новые высокооплачиваемые специальности в сфере обслуживания и управления роботизированными системами. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. В планах создать 20 новых рабочих мест. Далее про Краснодар. В кубанской столице продлили ограничение движения транспорта по участкам улиц Западно-Кругляковской и 2-й Ямальской. В городе продолжается строительство второй очереди 20-го канализационного коллектора. По улице 2-й Ямальской от 1-й Ямальской до Командорской ограничения будут действовать до 1 сентября, а по улице Западно-Кругляковской на участке от Домбайской до Семигорской до 15 сентября этого года. В связи с проведением работ в Краснодаре временно изменили схему движения общественного транспорта. В завершении о спорте. Футбольный Краснодар в рамках 28-го тура российской премьер-лиги обыграл тольяттинский «Акрон». Матч прошел в Самаре. Единственный мяч у ворота соперников забил нападающий черно-зеленых Джон Кордоба. Игра завершилась со счетом 0-1 в пользу Краснодара. В итогах встречи «Быки» занимают первую строчку турнирной таблицы, вновь опережая питерский «Зенит» на одно очко. В 29-м туре РПЛ горожане сыграют против московского «Динамо». Игра пройдет 11 мая. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о Казаку, расскажу в 10 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки в городе в 5 баллов оцениваются по сравнению с предыдущим часом. На балл больше стали. Медленный транспорт передвигается по Лукьяненко от Калинина до Красных Партизан. Скопление машин наблюдается по Ростовскому шоссе от Солнечной до Офицерской. Школьная задерживает водителя от Восточно-Кругляковской к Северной. По улице Ставропольской не разогнаться от Старокубанского кольца в сторону 2-й пятилетки. И по Тургеневскому шоссе плотное движение до моста Тургеневского. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. Выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня по прогнозу дождь. Сейчас 9 градусов за окном. Днем до 12, к вечеру будет 11 тепла. На Кубани в понедельник прохладно и сыро. 16 градусов осадки. Синоптики обещают в станицах Кунепской и Кущевской 13 тепла днем. Небо нахмурится в Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кореновске и Славянске на Кубани. Тоже 13 днем. Погода пасмурная. Ожидается в Армавире, Лабинске и поселке Мостовском. Плюс 12. Зонтики пригодятся сегодня в Абинске, Белой Глине, Крымске, Кропоткине, Тихорецке, Тимошевске и Усть-Лабинске. Утренний привет отправляю в станицу Ереванскую. Есть такая в Абинском районе. У вас сегодня до 12 прогреется воздух. По прогнозу дождь и сильный ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар 214 ФЗ.

0: самое стойкое воспоминание из университета – это чувство, что завтра экзамен, даже спустя 10 лет после выпуска, пишет нам Надежда из Денской. Добрейшего утра, Краснодар!
1: Добрейшего утра, Россия! Вы на волнах радиостанции «Казак-ФМ», и вот мы говорим, конечно, доброе утро здесь из центра нашей краевой столицы, но уже сегодняшний эфир показал, что его в Владивостоке нас слушают, а значит, там уже и заполдень идет вся эта понедельничная история. Ну, а мы продолжаем создавать настроение. Нам все в радость, нам все в помощь. И сегодня третий час нашего эфира, он становится традиционным, потому что к нам идут гости. И в гостях у нас сегодня будет заместитель генерального директора по концертной деятельности премьеры нашего творческого объединения Петрушин Константин Игоревич. И также мы услышим голос солиста музыкального шоу-театра «Премьера», лауреата международных конкурсов Михаила Нежинского. Также в нашем эфире. Так что подключайтесь не только к аудиотрансляции, но еще и к видео. А это можно сделать с помощью сайта kazak.fm на платформе Рутуб. И мне максимально удобно это сделать в ВКонтакте. Вот просто подписывайтесь, ищите Казак-ФМ и смотрите. И там же вы можете задавать свои вопросы. Вы можете также сегодня...
0: Отвечать на наши вопросы. Да. У вас будет возможность получить билеты на спектакль «Цветущее сердце земли».
1: Угу. И мы напоминаем, что сегодняшняя тема, которая объединяет всех от Тамани до Владивостока, это добрые эмоции в плане воспоминаний. Ждем ваших историй, ваших звонков. +7 928 401 20 20.
2: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
3: А если любишь ты писать и частушки сочинять, отправляй скорее строчки, будем вместе танцевать. Ах ты!
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Доброе кубанское утро всем, дорогие радиослушатели, на часах 9.17, а это значит, что у нас начался третий час с гостем. На волнах Казак ФМ сегодня Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наш многоуважаемый гость.
1: Заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера» Петрушин Константин Игоревич. Константин, доброе утро.
0: Доброе Здравствуйте. Утро.
1: Рады вас видеть, рады видеть вас в бодром расположении духа. Май, это же просто кладезь для воспоминаний, да, потому что очень много в истории нашей страны, да, наверное, и у южан, всех тех, кто с нами на одной волне, тех праздничных событий, самого-самого главного праздника, как я считаю, День Победы. Вот все это нас объединяет, все это дает нам возможности окунуться и в прошлое, и настоящее, и для будущего здесь есть все. Вот. Я знаю, что творческое объединение «Премьера» готово к этому событию.
2: Конечно.
1: Да? Вот. И мы совсем скоро тоже станем свидетелями спектакля «Цветущее сердце земли». Вот расскажите об этом действии. И как...
0: Давайте начнем с того, почему нам именно выбрана вот эта метафора «Цветущее сердце». Что, по-вашему, вот замыслу больше подходит вот в центр этого образа?
2: Я понял, да, я готов объяснить. Смотрите, во-первых, хотел бы сказать, что я думаю, что все-таки эта дата, 9 мая, она не только для нас, для россиян, очень важна. Мне кажется, это очень важный знак для всего мира, прежде всего. А по поводу «Цветущего сердца земли», знаете, режиссеры взяли эту метафору и провели ее сквозь весь спектакль, точнее, проведут ее сквозь весь спектакль. Они ее взяли как символ чего-то, неувидаемого и того, что может возродиться. То есть страна, погребенная в годы Великой Отечественной войны под пеплом, она возродилась за очень короткий срок. И вот цветы, они как раз были взяты как символ вот этого возрождения.
0: Получается, это надежда, неизгибаемая сила жизни.
2: Все
0: вот
2: верно,
0: именно,
2: да,
0: это.
2: Абсолютно.
0: Отлично. Это очень интересно, на самом деле.
1: А даже сейчас, если мы говорим образами, да, мы тоже понимаем, что вот живет страна большая, да, и цветут, колосятся поля, да.
2: Да.
1: А потом раз, и наступает момент, когда сапог врага начинает давить, топтать и землю, и цветы. Это тоже такой очень сильный,
2: конечно,
1: символ.
2: Конечно.
1: И цветы, и поля наши, это те, кто и первый принял тот самый удар на себя. Но и они же после всего этого дела. Что бы ни случилось, все равно потом земля, матушка, дает,
2: конечно,
1: нам силы. И...
2: Вы знаете...
0: Просто здесь интересно, извиняюсь, да, как можно это обыграть на сцене технически, первый, кто принял удар войны. Ведь как-то это же надо эмоционально проиграть вот это все. Что страшнее, опавшие лепестки или пробивающийся сквозь пепел росток? Вот как это можно обыграть на сцене?
2: Вы знаете, я думаю, что и та, и другая метафора, которую вы сейчас назвали, она страшнее. То есть и сквозь пепел пробивающийся росток говорит нам о том, что это пепел, который был... Это пепел войны, пепел наших с вами предков, да? И сквозь них пробивается росток. То есть это та жизнь, которую нам подарили наши предки. То есть такая метафора. Вообще цветок, он идет, как я уже сказал, сквозь полностью, как метафора, через весь спектакль. Mm-hmm. И вы знаете, много разных метафор там будет, в том числе, вы же вспоминаете, как в первый парад Победы встречали наших победителей цветами, букетами, охапками, их кидали, они были у каждого из встречающих наших победителей. Да даже во время войны, когда наши...
1: Воины-освободители, да, проходили те или иные населенные,
2: да,
1: пункты, конечно же.
2: Верно,
1: да.
2: Их встречали также цветами.
1: Опять же, смотрим ту самую кинохронику. Да.
2: Да. Цветы
1: и слезы вот этой вот радости.
2: Конечно.
1: Да, о том, что наконец-то свершилась эта история. Что из произведений авторского, что из того, что любимо нашими слушателями, знакомо, будет использовано в этом концерте?
2: Вы знаете... Во-первых, это стихи, соответственно, которые... У нас же театрализованная постановка, но вместе с тем там будут и музыкальные произведения, которые давно каждому человеку близки сердцу, я бы так это выразился. Много известных произведений, поэтому зал сможет петь вместе с артистами. Ну,
1: то
2: и...
1: Будут тоже те произведения, которые вот мало до велика знают.
2: Конечно.
1: Да?
2: Знакомые, ну, естественно, «Катюша», «День Победы», без которого, ну, невозможно ни один День Победы. без этой великой песни, конечно же, не обходится. «Бьется в тесной печурке огонь», тоже мы вспомним эту песню.
1: Константин Игоревич, а, кстати, у нас есть сегодня уникальная возможность не только поговорить о этих песнях, но еще и послушать. Мы можем через некоторое время обратить внимание на нашу концертную студию. Я предлагаю сейчас прерваться, но и начать вот через пару минут наш выход с той песни, которая, с одной стороны, является лирической, такой, а с другой стороны, знаковой. И, ну вот, не знаю того человека, кто этих слов не пропел бы вместе с нами. Так что не переключайтесь, будьте с нами на одной волне. Мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера» Константин Игоревич Петрушин. И мы сегодня говорим о воспоминаниях.
3: Алло, село!
4: Частушка для казака от Шаровой Зинаиды из станицы Каневской.
5: Как включаю казачок, руки сразу на бочок, пляску так и топаю, сама себе похлопаю.
4: Реклама на Казак-ФМ.
6: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
12: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств «Премьера» «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств «Премьера». 6+.
13: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: новый дом.
1: Сейчас спою.
2: Календарь нашей жизни листаю, вспоминается прошлое мне.
1: Сейчас точно спою.
3: Вздохну, как давно это было, как все это было давно.
1: Ну ты, если что, заходи.

0: Доброе утро, наши родные! Доброе утро, казаки и казачки! Вы на волнах радиостанции «Казак-ФМ». С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина. Наше утреннее шоу «Алло, село». И в гостях у нас заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера» Константин Игоревич Петрушин.
1: Доброе утро!
2: Доброе утро!
0: Наша концертная студия, Константин Игоревич, готова. И мы здесь видим солиста музыкального шоу театра «Премьера», лауреата международных конкурсов. Михаил Нежинский уже готов нам исполнить песню. И вот мы затронули о том, что песня «Бьется в тесной печурке огонь» будет являться тоже одним из произведений спектакля «Цветущее сердце земли». Да. А вот у вас какие ассоциации после того, как вы слышите вот на войне именно лирику? Не что-то такое патетическое, маршевое, а вот лирика. Нужна ли она?
2: Она очень необходима. Объясню почему. Потому что те люди, которые были все-таки там, на передовой, они были уже достаточно напитаны патриотизмом. Они видели, как реальные боевые действия. Конечно же, они и скучали по своим родным. И человеку очень свойственно обращаться в какую-то ностальгию, в память. И она, как правило, эта память, она лирична. Я думаю, что тем бойцам, которые находились там, эта лирика нужна именно потому, что они вспоминали о своих родных, о том быте, который их ждет там по возвращении.
0: Что-то такое теплое, да, родное и свое.
2: Нежное, все верно.
0: В нашей студии лауреат международных конкурсов Михаил Нежинский «Бьется в тесной печурке огонь».

0: Солист музыкального шоу театра «Премьера», лауреат международных конкурсов Михаил Нежинский. Спасибо вам, Михаил, за эту песню. Ну а мы продолжаем нашу сегодняшнюю беседу. И в студии у нас заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера» Константин Игоревич Петрушин. Доброе утро, Константин
1: Игоревич. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Константин Игоревич, ну, давайте уже зададим вопрос нашим радиослушателям, потому что я уверена, что когда они увидели сейчас еще исполнение Михаила, наши слушатели говорят, мы должны попасть на этот спектакль. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, видеотрансляция, вы обязательно смотрите нас, потому что, может быть, здесь будут какие-то подсказки, а может быть и нет. Сколько человек задействовано в спектакле «Цветущее сердце земли»?
0: И дадим варианты ответа, которые вы можете присылать на наш номер МАКС плюс 7-928-401-2020. В спектакле «Цветущее сердце земли» задействовано. Первый вариант – это 40 человек. Угу. Второй вариант – это 47 человек. И третий вариант – 50 человек. Вот три варианта у нас есть. 40, 47, 50. Вот тот человек, который максимально близко ответит, давайте так, вот, мы тоже случайным образом выберем того самого человека с правильным ответом и пригласительный на две персоны отправиться сегодня на спектакль «Цветущее сердце земли» самому удачливому.
1: А мы пока расскажем о том, Константин Игоревич расскажет нам о том, что же было и будет еще там, чтобы заинтересовать наших слушателей. В постановке задействован мощный симфонический оркестр, эстрадное шоу театра, фольклорный ансамбль.
0: Такая тяжелая артиллерия творческого объединения.
1: Вот, как, вот такой микс жанров, как он помогает раскрыть и рассказать вот эту историю о войне?
2: Смотрите, симфонический оркестр действительно будет участвовать, только не 6-го, а как бы в другой день. 6-го это, конечно же, наша артиллерия, наши творческие коллективы, шоу-театр, музыкальный шоу-театр «Премьера». Русский вокальный хореографический ансамбль «Родник» также будет участвовать. Актерская группа, там также будут артисты молодежного театра, что очень немаловажно. Также будет задействован театр ветеранов сцены. То есть это люди, которые умеют грамотно и правильно подавать те тексты, которым уже много лет.
1: Получается, это абсолютно разноплановые, разновозрастные люди, абсолютно разные составы. Но вот в этом-то и вопрос.
2: Конечно.
1: Как таких разных людей, такие разные направления создадут вот эту невероятную атмосферу, про которую вы нам рассказываете?
2: Вот. А здесь как раз уже умелые руки наших режиссеров, Татьяны Костина, Натальи Барабановой, которые будут создавать из всего, точнее, они уже создают это, создают из этого многообразия талантов, создадут одно красивое, потрясающее действо. Вы знаете, дело в том, что когда мы говорим о Великой Победе, я думаю, что вот все те песни, все те тексты, которые были написаны и во время Великой Победы, и в честь нее уже по прошествии, когда мы уже вернулись победителями, все эти тексты, они очень важны, и самое важное донести те слова, которые люди, скажем так, не побоюсь этого слова, которые рождали и на полях сражений, и уже после войны. И эти тексты очень важно донести до сознания современной молодежи, до тех людей, которые давно пропитаны вот этой вот идеей победы, да? И вот как раз наши режиссеры, они создадут из всего вот этого многообразия талантливейших текстов, талантливых музыкальных произведений одно единственное действие, которое поглотит, я уверен, всех зрителей.
0: Константин Игоревич, а такой вопрос. Ведь если мы, опять же, вернемся к той самой хронике, да, мы видим, что казаки едут по Берлину, наши казаки, а дальше перед стенами Рейхстага вот такая группа людей, которые под гармошку могут или сгинку танцевать, и петь песни, и все-все-все, да. А творческое объединение «Премьера», ну, оно обладает хорошей материально-технической базой и славится тем, что умеет использовать органично какие-то современные технологии. Раз уж мы говорим, что мы идем в ногу со временем, и у нас раз будет молодежь на спектакле. Какие-то инновационные средства передачи, экраны, видео, может быть, свет будет ли использовано, либо только звуком мы будем...
2: Не, вы знаете, театрализованное действие, оно как раз, это же синтетическое действие, оно как раз подразумевает по собой разные направления видов искусств. Конечно, это будет и экран, один большой экран, это и световое шоу, это и какие-то такие сценические спецэффекты. Ну, я как бы сейчас не хотел бы раскрывать все, конечно, моментов, да, но я уверен, что все эти сценические спецэффекты, которые направлены только на одно, на какое-то очень мощное воздействие,
0: на погружение,
2: на погружение, я думаю, что наши зрители это оценят обязательно.
0: Хорошо, если, опять же, это не секрет, есть ли в спектакле сюжетная линия конкретного героя, через жизнь которого бы мы просмотрели?
1: Или, возможно, семьи, да. Или это история вот состояния, как вот...
0: Смотрите, либо ага. Это вот отдельный калейдоскоп тех или иных номеров, которые режиссер вот очень органично...
2: Вы знаете, здесь, помимо того, что у нас, скажем так, главным героем, да, всего этого являются цветы, как мы уже сказали, которые идут полностью через весь сценарий, у нас есть там главный герой, это, конечно же, учитель. Ну, понятно, что выбрано именно этот образ не случайно, потому что мы постигаем с самого маленького возраста, мы постигаем нашу действительность, нашу реальность благодаря нашим учителям, которые несут светлые знания для нас, и в том числе учителя, которые преподают, естественно, историю. И вот через образ учителя мы как раз будем, зритель будет постигать те моменты, которые, о которых уже много написано, но о которых, может быть, люди еще не знают. Ну и, конечно, в этом сценарии, тоже не буду раскрывать, но там есть некоторые моменты. Наши режиссеры, хочу заметить, очень такие скрупулезные. Они, прежде чем подготовить какой-то сценарий, они, естественно, ходят в библиотеки, читают какие-то... историческую информацию и выискивают, ну уж такие какие-то интересные факты о тех людях, которые именно о наших, о местных людях, о кубанцах, которые сражались, которые пришли, которые являются живым продолжением истории того времени.
0: Вам тоже спасибо за вот именно этот акцент. Почему? Потому что любой спектакль — это возможность и поговорить после него там, с родными, конечно, близкими, с тем человеком, с которым ты пришел. Ну, достаточно редко люди ходят
1: по одному.
0: Да. Чаще всего это как минимум два человека, а то и целой семьей. Да? А еще и такие подготовительные моменты. Вот как вы считаете, может быть, чтобы вы посоветовали как-то подготовиться к этому спектаклю, что... Ну вот я про себя могу...
2: Я понимаю, о чем вы говорите. Да. Это очень важный момент по поводу подготовки, потому что, когда мы идем на любой спектакль, конечно же, особенно если это какое-то серьезное произведение, конечно, желательно бы, быть подготовленным. Но это, в принципе, даже не обязательно, потому что театр, он и для того и существует, чтобы даже неподготовленный зритель заинтересовался этой темой, и так далее. Возможно, потом он какие-то для себя факты нашел бы уже в книгах, да? Потому что я опять хочу подчеркнуть, что будет несколько фактов, о которых, честно скажу, я не знал. А это факты о тех людях, которые жили на Кубани в то время. То есть это наши земляки.
0: Это как в фильмах, что история, основанная на реальных событиях.
2: Конечно. А День Победы — это история, основанная на реальных событиях. Мы с вами это понимаем.
0: Да. Напоминаю, что у нас в гостях заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера» Петрушин Константин Игоревич. Константин Игоревич, давайте еще раз озвучим вопрос, который прямо сегодня может принести победу и пригласительные на две персоны на спектакль «Цветущее сердце земли».
1: Сколько человек задействовано в спектакле «Цветущее сердце земли»?
0: И варианты ответа, которые вы можете присылать.
1: 40, 47. 50.
0: Номер телефона для ваших ответов плюс 7-928-401-2020. А сейчас будет звучать музыка. Мы вернемся совсем-совсем скоро. Ну а те, кто еще не подключился к нашей видеотрансляции, добро пожаловать. Сайт kazak.fm, группа ВКонтакте, «Настоящая раздольная». Подписывайтесь, задавайте вопросы.

0: Ведущими мировыми офтальмологами всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
6: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
8: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
9: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: всегда день начинается легче. И это правда. Ведь сегодня Казак ФМ встречает гостей. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и... Наш
1: гость, заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера» Константин Игоревич Петрушин. Доброе утро, Константин Игоревич.
2: Доброе утро.
1: Продолжаем наше утро воспоминаний, то, что нас объединяет. Вот, кстати, по поводу воспоминаний, по поводу нашей общей истории. Ведь страна-то у нас огромная, да, и вот тоже такое удивительное действие происходит, когда вне зависимости мы здесь находимся в центре Краснодара, либо переносимся куда-нибудь на Камчатку, мы же все говорим на одном языке, в том числе и на одном песенном языке. Да.
2: Все верно.
1: И попробуй затянуть «Катюшу» в любом городе, да, и тебе сразу же хор голосов. Да и за границей ты тоже можешь знать, что это наш культурный код, это наши песни. Это то, что когда-то зажгло сердца тех людей, которые добывали победу и принесли ее в нашу страну.
2: Все верно.
1: И сейчас наша, наверное, миссия, и ваша в том числе, как раз пронести этот огонь дальше. Огонь, который греет и душу каждого человека в отдельности и вообще всю нашу большую страну. А вот чего вы ждете от зрителя после финальных аккордов того самого спектакля, о котором мы сегодня говорим, «Цветущее сердце земли». Слезы очищения, может быть, гордости за свою землю, а может быть, вот...
0: Молчаливое такое... Личное, молчание,
1: когда
0: и просто обещание помнить.
2: Знаете, у нас очень такой сложный вопрос, потому что хочется...
1: Да, согласен.
2: Да, на него хочется ответить так. Мы как бы от зрителей, в общем-то, ничего не ждем. Как бы пропевая те песни, которые... Пропевая песни, слушая тексты, которые идут в этом спектакле, это как бы уже на опыте. Как правило, на самых знаковых песнях...

0: песнях зритель встает. И тут уже ждешь ты от зрителя что-то, не ждешь ты от зрителя что-то. Что-то весь этот огромный тысячный зал поднимает, да? Какая-то одна единственная идея. Естественно, вы наверняка сами были свидетелями, когда при исполнении Дня Победы все люди встают.
1: Да.
0: Это, я не побоюсь этого слова, это гимн Победы.
1: Да. Мы здесь с вами полностью согласны.
0: Да. И как-то, что поднимает человека, какие эмоции поднимают? Это смесь эмоций, это и грусть, даже не грусть, а более глубокое слово, конечно, какое-то ощущение трагизма ситуации. Но все-таки День Победы — это праздник. Несмотря на то, что эта война унесла такое количество людей, мы относимся к этому празднику с пиететом. Это все-таки праздник, праздник жизни, праздник продолжения жизни. Эти люди нам подарили его. И я думаю, что как раз вот это ощущение, которое я сказал, оно, это вот много разных всяких эмоций. Я говорю, и праздник, и трагедия, и грусть, и все заставляет людей встать. Эти эмоции, переполняя их, они заставляют людей вставать на эту песню. Ну, а дальше уже я говорю...
1: Константин Игоревич, а вот мы говорим об одной песне, но там же будет множество тех знаковых произведений, которые мы знаем. И хочешь, не хочешь, вот опять же, академические коллективы задействованы, вроде бы как все в формате, да, но душа-то народа, она, когда мы все вместе собираемся, мы всегда поем все вместе.
0: Конечно.
1: Будет ли это уместно, и если зал вместе с артистами
0: Конечно.
1: Будет исполнять эти песни?
0: А вы знаете, вот на моем опыте, когда проводишь какие-то мероприятия, и вдруг... Ты не говоришь, давайте петь все вместе. Я смотрю на зал, люди, кто-то двигает просто губами, а кто-то прям реально в голос поет. Я вижу, как напрягаются связки, люди поют.
1: Даже
0: это не запрещено.
1: Даже на академическом концерте мы можем взять и присоединиться.
2: Ты просто спрашиваешь, потому что ты хочешь пойти и попеть песни, да, громко?
0: Приходите.
1: Ну, потому что такие концерты, такие действия, они объединяют. И мы, люди, соберемся там, ну, чаще всего незнакомые друг с другом.
0: Конечно.
1: В то же самое время, когда мы выйдем, это, знаете, вот такая великая сила искусства. Когда ты прошел общий путь, и это все дано нам. Я к этому очень серьезно отношусь, кстати. Вот.
0: Ну,
1: и
0: конечно.
1: Это так и должно быть.
0: Угу.
1: Когда мы выходим, и это культурный код нашей страны. Это то, что я бы хотел, чтобы оно передавалось и делало нас не особенными, и мы гордились.
0: Все. Вы сейчас очень правильную вещь сказали по поводу того, что, выходя из зала, люди становятся многородными. Это очень такой психологический феномен на самом деле. Мы же стараемся друг от друга скрывать свои какие-то личные эмоции, да, там в троллейбусе, на улице, еще где-то. А концерты такой направленности как заставляют нас раскрыться, да, раскрыть свое внутреннее какое-то ощущение, состояние и так далее. И когда мы перед тысячу людей раскрываемся, ну, мы, наверное, становимся чуточку ближе.
1: А может
0: вот
1: быть,
0: это нас роднит.
1: А может быть, максимально близко, да?
0: Когда, может быть, максимально близко,
1: когда,
0: да.
1: Опять же, мы вспомним те самые хроники, когда Левитан объявил по массовой информации о том, что победа у нас. И люди высыпали на улицы городов.
0: Конечно.
1: И незнакомые обнимались и плакали. И такие же мини-моменты счастья.
2: А нет,
1: и
2: чужих, после... и своих, все родные.
1: Да, все свои. С победой, с великой победой.
2: Так, друзья мои, у нас очень интересная беседа, но на самом деле-то нам надо победителя выбрать.
1: Напоминаем, что у нас вопрос, который сейчас принесет кому-то из вас пригласительный билет на две персоны, на спектакль «Цветущее сердце земли», и это было связано с вопросом.
2: Да, сколько человек задействовано в спектакле «Цветущее сердце земли»? 40, 47, 50. Нам сейчас правильный ответ даст Константин Игоревич, а я потом скажу, кто первый написал этот правильный ответ.
1: Так.
2: И есть ли он вообще?
0: Можно говорить, да?
1: Да, можно.
2: Да, уже
1: настало
2: можно.
1: Время.
0: В спектакле «Цветущее сердце земли» будет задействовано 50 человек.
2: 50 человек.
1: Так, мы смотрим в нашу
2: группу. У нас еще есть группа, по-моему, вот здесь. Ответ, посмотри.
1: В Максе. И у нас...
2: В Максе нам пишет, раз человек написал, 47 человек.
1: Так.
2: А это была Евгения. Ольга написала 47 человек. Дмитрий написал 47 человек. У тебя есть там что-то?
1: И Татьяна 28-29. Первая прислала 50.
0: О!
1: Да, 50.
0: Отлично.
1: Мы поздравляем абонента победой. Совсем, да, с победой. И в прямом и переносном смысле, да, о том, что вы можете, поучаствовав с выигрышным билетом от творческого объединения «Премьера», почувствовать всю глубину, всю красоту, а через песни, через искусство. Ну, совсем скоро у нас появится уже также в концертной нашей студии солист музыкального театра шоу «Премьера», лауреат международных конкурсов Михаил Нежинский. И это будет песня другая. Это будет песня маршевая, эта песня будет заряжающая, это песня, которая будет вдохновлять нас идти вперед. У нас немного времени остается здесь. Вот чтобы, о чем мы еще не сказали,
2: но вам хотелось бы.
1: Да, Константин Игоревич. В преддверии и Великой Победы, и в преддверии той работы, которую вы проделали коллективом.
0: Вы сегодня сказали очень важное слово «миссия», да, то есть это миссия, которая есть у нас, у всех учреждений культуры, миссия сохранять историю. Ну, наверное, больше не буду даже говорить о миссии, сохранять историю. Я бы хотел, знаете, не сказать, я хотел бы пожелать каждому из нас, не всем, кто нас слушает, а и себе, и вам, и всех, кто нас слушает, пожелать именно сохранять в себе эту историю. Сейчас это очень важно. Если мы хоть на минутку забудем что-то из той истории, нашей истории, истории нашей страны, все может измениться. Давайте сделаем так, чтобы мы жили в мире и согласии, и будем помнить нашу историю, нашу великую историю.
2: Я считаю, что это замечательные слова в завершении нашего эфира. Ну, а сейчас давайте обратим внимание, дорогие наши зрители, которые смотрят прямую трансляцию, и дорогие наши слушатели, в нашей концертной студии солист музыкального шоу театра «Премьера», лауреат международных конкурсов Михаил Нежинский.

0: ответила победа.
1: Солист музыкального шоу театра «Премьера», лауреат международных конкурсов Михаил Нежинский. Как, скажи, тебя зовут? Победа. Вот это мурашки, это мурашки. Да.
2: Ну, давайте в завершении нашего эфира мы хотим прочитать сообщение, которое пришло нам в группе ВКонтакте под нашей трансляцией. Татьяна Анатольевна нам пишет: «Доброго дня всем! Поздравляем с наступающим Днем Победы! Гордимся нашей премьерой! Все, что создается коллективом, все зрелищно, красиво, талантливо и просто шедеврально! Спасибо всему коллективу и руководству премьеры!»
3: Спасибо вам большое за такие теплые слова.
2: Я считаю, что это действительно шедеврально, то, что происходит. Мы сегодня говорили и разыгрывали билеты на спектакль «Цветущее сердце земли». Мы очень много узнали, и думаю, что каждый наш слушатель заинтересовался и обязательно посетит данное мероприятие.
1: Помните о великом, том, что нам передали наши деды, отцы и прадеды, и с гордостью несите это вперед. Это миссия и нашего поколения, и последующих. Знаете, что мы живем в великой стране, и у нас все получится. Спасибо большое
3: спасибо
1: за
3: вам.
1: Этот эфир, всем нашим слушателям. Огромное спасибо за информацию и за то, что сегодня делился и своим опытом, и коллективом. Петрушин Константин Игоревич, заместитель генерального директора по концертной деятельности творческого объединения «Премьера». Ну, а мы говорим всем до свидания.
2: До свидания, мы говорим до завтра, потому что завтра ждет нас замечательный день.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Всего доброго.
4: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акции в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УЗ «Приюси Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 РЗ.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: на Кубани. 10 утра, к этой минуте казаку стало известно, где сильный ветер ограничил проезд для грузовиков. Кто поможет в голосовании за благоустройство зеленых зон краснодарцам и в какой станице под Армавиром, провели памятно-мемориальное мероприятие «Земля героев» в студии. Екатерина Полукарова, здравствуйте. В Новороссийске сильный ветер ограничил проезд для грузовиков из-за усиления порывов. Местами до 29 метров в секунду на выезде из города Героя сегодня перекрыли движение для большегрузов и машин с высокой парусностью. Временные ограничения действуют на участке от перевалочного комплекса Шесхариса в сторону села Кабардинка. Водители просят проявлять осторожность и соблюдать меры безопасности. А по прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня улучшение погоды в Краснодарском крае ожидается. Ожидается, по прогнозу, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Далее про Краснодар. Принять участие в голосовании за благоустройство зеленых зон жителям кубанской столицы помогают волонтеры. Определиться с общественной территорией горожане старше 14 лет могут на площадке напротив дома книги по улице Красной, 43, или на Красной, 118, с 15 до 18.00. На выбор 7 общественных мест. Это территория, расположенная вблизи Карасунского пруда, номер 4, сквер имени Валерия Самойленко, академический сквер по улице Лукьяненко, сквер Видный по улице Новицкого и другие. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Благодаря ему в этом году в Краснодаре обновят 3 пространства. Тургеневский сквер, сквер памяти героев Великой Отечественной войны и вторую очередь сквера пограничников. В станице Каниловской под Армавиром у памятника погибшим воинам провели памятно-мемориальное мероприятие под названием «Земля героев». В рамках встречи состоялась церемония передачи капсулы с землей, собранной в ходе экспедиции из Армавира. Капсулу наполнили землей с рубежа воинской доблести станицы Каниловской, место ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками. В сборе участвовали юнармейцы отряда снайперы школы номер 7, юные казачата из 8-го детского сада «Теремок» и участник специальной военной операции. Теперь эта земля отправится в Армавир, она займет почетное место в памятном месте города. Там уже хранятся капсулы с землей с рубежей воинской славы и доблести, собранные армавирской экспедицией по всему Краснодарскому краю. Сегодня Международный день пожарных. Людей этой профессии объединяют такие качества, как профессионализм, мужество, решительность, самоотверженность. Стоит отметить, что в России день пожарной охраны отмечается 30 апреля. А на Кубани датой учреждения пожарной охраны считается 3 марта 1795 года. В тот день войсковое правительство издало распоряжение завести в каждом курине бочку с водой на телеге, чтобы быть готовым к тушению огня. Первая пожарная команда на Кубани была организована через 7 лет после этого. В нее вошли 30 казаков. Перед ними стояла задача помогать населению при пожарах. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку, узнаете в 11 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее ситуация на дорогах Краснодара расскажу. Пробки в городе в 4 балла оцениваются по сравнению с предыдущим часом. На 1 балл меньше стали. Однако все еще не промчатся с ветерком по Тургеневскому шоссе. В сторону моста Тургеневского задерживаются водители по Лукьяненко от Калинина до Красных Партизан. По улицам Красной, Коммунаров и Ростовскому шоссе до Офицерской транспорт толпится. Задерживаются водители по Школьной от Восточно-Кругляковской к Северной и в обратном направлении по Ялтинской от Селезнева до Уральской. Плотное движение по Ставропольской улица от Селезнева до Старокубанского кольца. Будьте внимательны на дорогах. Всем желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. На морских берегах кубанских неделя началась с дождей и сильного ветра. Плюс 16 сыра будет сегодня в Ейске, Приморско-Ахтарске, 15 градусов. Зонтики понадобятся в Сочи и Туапсе. 13 тепла. Насадки в понедельник в Анапе, Геленджике. Плюс 12 днем и тоже дождь, обещают синоптики в Новороссийске и Темрюке. Утренний привет отправляю в станицу Ольгинскую. Есть такая в Приморско-Ахтарском округе. У вас сегодня до 15 прогреется воздух. При этом пройдет дождь и подует ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Полукарова, радио «Казак ФМ».
1: В дороге радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ» –

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: Ты что весь день из лифта не выходишь?
1: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
0: Подвинься.
2: Два соседа на Казак FM.
3: Два соседа на Казак FM.
4: Частушка для казака от Ольги из Краснодара.
5: Что?

Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, 2500, 391, 2493, 142, 455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
3: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
2: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
3: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Раз. Места оборудованы. Два. Привози свою продукцию и торгуй.
2: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни. Нынче в моде продавать в огороде.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Мой внук недавно достал пачку масла из холодильника, прочитал на упаковке 82%, вздохнул и сказал: «Еще не загрузилось».
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Алексея Истеврюка.

0: Детская офтальмология в Новороссийске. Лечение миопии, амблиопии, косоглазия. Аппаратное, лазерное и физиолечение на современном оборудовании. Прием ведет офтальмолог высшей категории Трофимова Екатерина. Стаж работы более 16 лет. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. 8 800 600 603.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: шутка.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Сидят как-то вечером на диване муж и жена, радио слушают. Молчат что-то. Муж и говорит жене: слышь, ты чего это, обиделась что ли?
3: Нет.
2: Ты точно не обиделась?
3: Нет.
2: А что ты не разговариваешь со мной?
3: Я занята.
2: А чем ты занята?
3: Я продумываю план мести.
1: Частушка для казака от Алины Ведерниковой и станицы Беслинейской.
4: Мой приемник бился озимь, раз, наверное, 200. Я включу, а он играет. Казак ФМ на месте.
1: Реклама на Казак ФМ.
5: Ну что опять за рок-концерт в машине?
6: Да просто Мурзик сильно нервничает.
5: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
6: Мурзик, это же просто песня какая-то.
5: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений – город Краснодар, улица Ставропольская, дом 78.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Желаем вам хорошего настроения. Пойте вместе с нами.

На Кубани 11 часов, и к этой минуте к Казаку стало известно, за что продавцов будут наказывать. Чем неделю здоровья в нашем крае посвятили и где археологи раскопки завершили. В студии Екатерина Блокарова. Здравствуйте. За продажу просроченных маркированных товаров грозит серьезное наказание. За каждый проданный продукт с истекшим сроком годности продавцов будут штрафовать. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить 10 тысяч рублей за каждый проданный товар, а компаниям 20 тысяч рублей. Закон также вводит санкции за нарушение цен на табачную и никотиносодержащую продукцию после уведомления от системы мониторинга. Неделя здорового долголетия стартовала на Кубани. Маршрут здоровья будет работать 5 мая в хуторе Ленина. Мобильный комплекс диспансеризации отправится в Северский район. Пациентов медики примут в поселке Афипском 5 числа, в Черноморском 6, а в поселке Ильском 7 мая. Выезд краевой станции переливания крови 6 мая состоится в поселке Черноморском Северского района. Лекцию школы здоровья 6 мая проведут в Краснодаре. Физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» устроят 7 числа онлайн. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров, осознанный подход к питанию, физической активности и профилактике заболеваний позволяет оставаться активным и независимым в любом возрасте. В Туапсинском муниципальном округе провели исследование памятника археологии. Раскопки завершили на территории древнего могильника в районе села Бжит. Памятник археологии был открыт в 1977 году. Археологический комплекс примечателен тем, что непрерывно функционировал на протяжении не менее 500 лет. Там встречается несколько обрядов. Погребение конных воинов, отдельное захоронение животных. В могильниках находили оружие, посуду, украшения, элементы конной упряжи. Всего же в ходе раскопок коллекция находок составила 378 предметов. После окончательной обработки и изучения их передадут на постоянное хранение в Государственный музей. Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошел День единства, приуроченный ко дню коренных малочисленных народов России. В нем приняли участие 1300 школьников из 68 регионов страны и Республики Беларусь. Для «Орлят» организовали интерактивные площадки. В качестве учителей выступили работники сферы культуры Туапсинского округа. Для школьников провели мастер-классы. Ребята делали кукол, готовили, рисовали, обучались национальным танцам. Каждый смог прикоснуться к культуре народов, проживающих в Краснодарском крае. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о Казаку, узнаете в 12 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня по прогнозу дождь. Днем и вечером будет 11 градусов. На Кубани в понедельник прохладно и сыро. Обещают синоптики. 16 градусов. Осадки в Кущевской станице. Каневской 13. Тепла днем. Небо нахмурится в Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кореновске и Славянске на Кубани. Тоже 13 днем. Погода пасмурная. Ожидается в Армавире, Лабинске и поселке Мостовском. Плюс 12. Зонтики далеко не убирайте. В Абинске, Белой Глине, Крымске, Кропоткине, Тихорецке, Тимашевске и Усть-Лабинске. Привет. В этом часе отправляю в поселок Мичуринский. Есть такой в Успенском районе. У вас сегодня 12 тепла, дождь и свежий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Блокарова, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи знают, что пойти туда не знаю куда, принести то не знаю что, это сходить в погреб за банкой огурцов. Это наши соседи могут не спать до утра с расчетом на то, что на работе будет время выспаться. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Это Петрович, а что главное в ремонте?
1: Главное, Русланчик, не деньги, не дизайнер. Главное, чтобы вот этой женщине, которая с тобой живет, как жена, вот, чтобы ей понравилось.

0: тепло.
1: Реклама на Казак FM. Аптеки здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО ЭЗ при ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
5: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8 800 2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.

0: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая. Страшно красивая. И далеко не дура.
1: Шутки.

0: я танцую.
1: Мам, почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
2: Ну...
1: А почему у людей нет хвоста?
2: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
3: Папа знает. На Казак ФМ.
1: Пап, почему этот хлеб вчера был мягкий, а сейчас как сухарик?
4: Потому что его оставили открытым на тарелке, и он зачерствел.
1: А куда его вся мягкость делась?
4: Нина, хлеб пекут из муки, а она состоит из крахмала и клейковины. Крахмал ты, наверное, видела. Его мама добавляет, когда готовит какую-нибудь выпечку. Это такой белый хрустящий порошок без вкуса и запаха. Он входит в состав пшеничной, ржаной, кукурузной, рисовой и других видов муки. Так вот, когда хлеб пекут, высокая температура воздействует на крахмал так, что превращает его в мягкую массу. Именно поэтому хлеб получается таким нежным и воздушным.
1: Ага, сначала мягенький и вкусный, теперь твердый. Куда же этот крахмал из него испарился?
4: Он не испарился, а начал возвращаться в свое исходное состояние, то есть опять в маленькие кристаллы. Они уменьшаются в размерах, и воздух моментально заполняет пустоты между ними. Только что испеченный хлеб влажный, и поэтому такой пышный. Но после того, как частицы крахмала выделяют поглощенную влагу, булка или батон начинают сохнуть и легко крошиться. И чем медленнее будет происходить испарение влаги, тем дольше хлеб останется свежим и мягким. Поэтому если батон, к примеру, не съели за обедом или ужином, нужно его правильно хранить. Лучше в чистой сухой хлебнице или в бумажном пакете. Тогда он будет оставаться мягким и вкусным 2-3 дня.
1: Я поняла, пап. Чтобы хлеб не черствел, надо его быстро съесть.
3: Папа знает.
5: Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Сейчас будет, внимание, сложный анекдот. Попробуйте разобраться. Только он прав... Если разобраться, он правда смешной. Жена говорит мужу: ты не любишь моих родственников. А муж ей на это отвечает: неправда. Я твою свекровь люблю гораздо больше, чем свою тещу. Поняли, да? Поняли?
0: Частушка для казака от Лидии Васильевны из села Сергеевского.
2: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на Казак FM.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250 65 65. Имеются противопоказания.

0: kard.ru. Телефон 8-918-223-00. Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги. Подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17:45 на Казак ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
7: Это

0: На Кубани 12 часов. К этой минуте казаку стало известно, где появится производство роботизированных комплексов для уборки территорий. В каком городе на модернизацию межпоселенческой библиотеки деньги выделят? И кто отметил в Геленджике золотой юбилей? В студии Екатерина Блокарова. Здравствуйте. В Новороссийске сняли запрет на проезд грузовиков и машин с высокой парусностью в сторону Кабардинки. Трассу этим утром временно перекрывали из-за ураганного ветра. Об этом в социальных сетях написал мэр города-героя Андрей Кравченко. Он отметил, что с ночи в муниципалитете сохраняется порывистый сильный ветер, местами до 29 метров в секунду. Порывы составляют водители, просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования дорожных знаков. Ну а жители и гостям Новороссийска избегать прогулок вблизи высоких зданий, деревьев, линий электропередач. Непогода затронет сегодня практически все Кубанское побережье. Трехметровые волны ожидаются у берегов Анапы и Темрюкского района. В крае до конца суток действует штормовое предупреждение. Ожидаются ливни с грозами, градом и ветром. Могут переполниться реки в предгорьях. В Армавире появится производство многофункциональных автономных роботизированных комплексов для уборки территории. Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписал глава города Андрей Харченко в рамках проведения Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Реализацию проекта развернут в Армавире на базе частного промышленного технопарка. Проект предусматривает закупку технологического оборудования, организацию серийного выпуска комплексов и комплектующих к ним. В результате повысится качество уборки территории, а также появятся новые высокооплачиваемые специальности в сфере обслуживания и управления роботизированными системами. Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей. В планах создать 20 новых рабочих мест. На модернизацию межпоселенческой библиотеки имени Данилевского в Славянске-на-Кубани направят почти 15 миллионов рублей. Работы выполнят по национальному проекту «Семья». После модернизации библиотека станет инновационным центром. Интерактивные зоны для читателей всех возрастов оборудуют современными рабочими местами с доступом к высокоскоростному интернету и цифровым ресурсам. Пространство также оснастят мультимедийными технологиями для проведения лекций, мастер-классов и кинопоказов. Кроме того, создадут условия для онлайн-обучения. Кроме того, в обновленной библиотеке имени Данилевского организуют площадки для творческих встреч, дискуссий и разнообразных культурных мероприятий. Золотой юбилей отметила семья Желновых из Геленджика. Торжественная церемония в честь 50-летия совместной жизни супругов состоялась в городском отделе ЗАГС. Людмила Васильевна более 25 лет преподавала русский язык и литературу. Геннадий Григорьевич до пенсии служил в уголовном розыске. Сейчас живут в селе Михайловский перевал. У пары двое детей, двое внуков. Главный секрет их союза – быть всегда вместе, опираться на любовь, юмор и готовность уступать друг другу. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, узнаете в 13 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. На морских берегах кубанских неделя началась с дождей и ветра. Плюс 16, сыро будет сегодня в Ейске, Приморско-Ахтарске. 15 градусов, зонтики понадобятся в Туапсе, Сочи, 13 тепла. Осадки в понедельник в Анапе, Геленджике. Плюс 12 днем и тоже дождь обещают синоптики в Новороссийске и Темрюке. Привет в этом части отправляю в село Дефановка. Есть такое в Туапсинском округе. У вас сегодня плюс 12, дождь и ветер обещают синоптики. Дому вашему я желаю хорошей погоды. К микрофону приглашаю нашу ведущего Алексея Орлова. Встречайте его в программе «Варенички». Екатерина Блокарова, радио «Казак-ФМ».
1: «Казак-ФМ» – это

0: Зак.ФМ.
1: Здравствуйте, друзья. Это дневная программа по заявкам. Начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую и желаю легкого понедельника в нашей компании. Вообще хорошего настроения под любимые песни, которые звучат в эфире радиостанции Казак.ФМ. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Напомню, что к этим же цифрам подключен Макс. Удобнее писать — пишите, удобнее звонить — набирайте, дозванивайтесь, рассказывайте, поздравляйте лично. И напомню, что дозвонившиеся могут еще и песню заказать в нашем эфире. Ну и первый звонок уже раздался из станицы Привольная. Валентина Ивановна, здравствуйте вам, добрый день.
2: Здравствуйте. Я хочу поздравить всех с праздником, вот этим майскими праздниками. Mm-hmm. Всем добра, мира, тепла душевного. И хочу поздравить своего сына. Он у меня и единственный, и младшенький. Mm-hmm. Я хочу пожелать ему добра и нежности, поддержки близких, мира и благополучия, счастья, мира, добра. Сынок, 41 – это не страшно. Эта жизнь только начинается. Верь в свою звезду. Ну и здоровья, здоровья, здоровья.
1: А как зовут сына?
2: Моему Волков Сергей Валерьевич. Угу, угу. Я звонила, но не могла дозвониться.
1: И ну, к вот вашим поздравлениям звоню. Кто еще присоединяется, вы хотели сказать?
2: Хотела сказать всего ему прекрасного, моему сыночку.
1: Ну ладно, хорошо, давайте мы присоединимся от всей команды Казак.ФМ. Сергей, поверьте, и мне тоже, 41-то вообще не страшно. Жизнь только начинается. Вам хочется пожелать успехов, большого счастья, такого мужского и человеческого. Пусть все будет складываться так, как вы запланировали, задумали. Вас, дорогая Валентина Ивановна, как маму хочется поприветствовать отдельно и поздравить с днем рождения сына. У нас сейчас короткая реклама. Сразу после нее Александр Малинин. Ваш в честь, Сереж.
0: Хорошо-то как, когда душа поет. Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
3: Я с Казак.ФМ волной провела весь выходной. Я не шила, не стирала, только пела и плясала. Ой!
0: Реклама на Казак.ФМ.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
7: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
8: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
10: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте. Под любой проект.
9: От идеи до реализации?
10: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Вареночки! Вареночки! На Казак.ФМ!

0: Ямочки на Казак-ФМ.
1: Не забывайте и про наши электронные адреса. Ну, наш Макс я назвал. Еще раз напомню. 928-401-2020. Электронная почта. Вареник@казак.фм. И при помощи нашего официального сайта легко и просто отправить сообщение в программу «Вареники». Главное, куда бы вы ни писали, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Город Краснодар у нас на связи. Надежда Ивановна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день, Лёшенька. Я хочу поздравить с наступившим днем рождения Ганенко Валю. Валюша, поздравляйте с своим праздником. Желаю тебе добра, тепла, здоровья. И пусть в твоей жизни рядышком любовь, счастье и везение. И все благ тебе, моя хорошая. И, пожалуйста, песенку, Лёшенька.
1: Да, не будем звать вас, Валентина, по отчеству. Оставайтесь молодой, красивой, зажигательной. Елена Василёк, в вашу честь. Всех благ вам. Поздравляем.

0: Ямочки на Казак ФМ.
1: Тбилисский район, хутор Северин на связи. Любовь Павловна, здравствуйте. Добрый день.
2: Добрый день.
1: Слушаем вас.
2: Всем добрый день. Всем радиослушателям и вам. Я хочу поздравить сегодня своего правнучка Егорушку Тимофеева. Он живет в Краснодаре. И у него сегодня 14-летие. Дорогой мой внучок, поздравляю.
1: Так, Любовь Павловна. Убежал куда-то звонок. Ну, жалко. Егор, хочется поприветствовать тогда вас от коллектива нашей радиостанции, пожелать мира, добра, счастья, всего самого хорошего, чего можно пожелать замечательному, красивому парню. Ну и, конечно, музыкальный подарок от Юрия Шатунова, Любовь Павловна, заказала в вашу честь. Ну, бывает, друзья, бывает все, поэтому, Егор, вот от нас ловите большой привет и теплые поздравления.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Газак ФМ.

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Мы продолжаем. Это дневная программа по заявкам. Быстренько напомню еще раз наши цифры. 8-928-401-2020. Номер телефона прямого эфира. Напомню, к этим же цифрам подключен Макс. На него можно писать и отправлять свои сообщения в режиме онлайн. Наша электронная почта вареник@казак.фм. И при помощи официального сайта также можно отправить свое сообщение. Казак.фм. На главной странице есть специальная форма. Ну, а я приветствую всех, кто настроен на волну радиостанции Казак-ФМ. Мы продолжаем. Старо-Джерелиевская у нас на связи. Людмила Николаевна, здравствуйте вам. Добрый день.
2: Добрый день, Алексей. Во-первых, в своих словах я хочу поздравить вас, ваших коллег, с наступающим праздником Днем Радио.
1: Спасибо. Вот,
2: пожелать вам всего хорошего, здоровья вашему коллективу, как бы настроя хорошего и победы.
1: Спасибо.
2: Во всяких номинациях. Не зря в мае этот праздник отмечается, потому что радио сообщило и о войне, и о победе.
1: Угу.
2: Сейчас я хочу поздравить с самым главным праздником победы наших земляков, ветеранов особенно, поклониться им за их волю к победе, вот, и пожелать им здоровья. И вы являетесь наглядным примером нашему подрастающему поколению, которое сейчас продолжает дело о защите России. И пожелать тоже им и поклониться матерям, отцам этих ребят, которые там сейчас находятся и тоже приближают победу. Вот. И хочу закончить свою речь таким стихотворением. Куда бы ни шел, не ехал ты, но здесь остановись. Могиле это, дорогой, всем сердцем поклонись. Кто бы ни был ты, рыбак, шахтер, ученый пастух, навек запомни, здесь лежит твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог, себя в бою не пожалел, а родину берег. Днем победы всех россиян, всех-всех. И песенку.
1: Уже в ближайшую субботу, 81-ю годовщину Великой Победы отметит наша страна, наши союзные страны и республики. Это наша общая победа. И, конечно же, хочется верить, что даже спустя 100, 200, 300 и так далее, много лет, этот день останется всегда в памяти наших детей, наших внуков, наших правнуков. И, конечно же, хочется вот в эту победную неделю поприветствовать ныне здравствующих ветеранов, низко поклониться им в ноги. И, конечно же, светлая память всем, кто не с нами в этот праздник, 81-ю годовщину Великой Победы. В этой связи песня была обозначена в исполнении хора филармонии «Хотят ли русские войны?». Давайте послушаем.
3: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез и тополей. Спросите

0: привычки на Казак-ФМ.
1: Поселок Октябрьский, Северский район. На связь Вера Петровна. Здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте, ведущий Алексей. Я хочу поздравить.
1: Да, алло. Вера Петровна.
2: А еще, вот тут рядышком близко, мая это день радио. Непосредственно радио мы, слушатели, общаемся с Казак-ФМ. Передаем всем родным знакомым коллегам добрых.
1: Да. Связь сегодня просто решила пошутить над нами. Ну, Вера Петровна, спасибо большое. Я понял, что со всеми праздниками вы хотели поздравить. И с первомайскими. И спасибо, вот уже поздравления летят с наступающим днем радио. Это наш профессиональный праздник 7 мая ежегодно. Мы его отмечаем. И спасибо, друзья. Спасибо, что, во-первых, все эти годы вы на волне Казак-ФМ. Приветствуем всех, кто с первого дня. Приветствуем всех, кто, может быть, буквально сегодня или вчера к нам присоединился. Мы всегда рады принять нашу большую семью всех слушателей. Благодарим за поздравления, конечно же, с наступающим Днем Великой Победы. И такая общая песня от Ирины Круг, с праздником она называется. Давайте послушаем.

0: штучки на Казак-ФМ.
1: Продолжается программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. Из Старонежья Стеблиевска раздался следующий звонок. Анастасия, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Сегодня день рождения у нашей любимой мамы, жены, тещи, бабушки Артюховой Галины Ивановны. Ей исполнилось сегодня 60 лет. Хотим пожелать счастья, здоровья, приятных сюрпризов, душевного тепла. Мы вас очень любим и спасибо, что вы у нас есть. Днем рождения.
1: Присоединяемся. Галина Ивановна, приветствуем вас также от коллектива нашей радиостанции. Дай бог всего самого хорошего и настроения замечательного, и счастья огромного при огромного. Ну, а в качестве музыкального привета появится песня от Ирины Аллегровой «День рождения». Друзья, несколько сообщений прямо сейчас хочется зачитать. Поздравляем нашу доченьку и сестренку Васильеву Дарину из Хадыженска с ее первым юбилеем, десятилетием. Желаем крепкого здоровья и исполнения заветных желаний. Мы тебя очень любим. Папа, Дима, мама, Ира, брат Сережа. Дариночка, поздравляю. Сразу несколько сообщений. О, вижу, и Галина Ивановна еще тут поздравляют и в сообщениях. Ну, Галина Ивановна, вас сегодня приветствуем от всей души с юбилеем. Просим поздравить нашу доченьку и сестру Васильеву Дарину. Да поздравили. Это Дмитрий, Ирина и Сергей. Ну, прям засыпали сообщения. Здравствуйте, радио Казак-ФМ. Сегодня свой день рождения отмечает замечательный человек, хороший друг, коллега Калита Геннадий Иванович, уважаемый именинник. От всего нашего дружного коллектива сердечно поздравляем. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и профессиональных успехов. Пусть каждый новый день приносит радость, вдохновение, а работа всегда спорится и приносит удовольствие. Пусть и все ваши мечты сбываются, удача сопутствует во всем. С наилучшими пожеланиями коллектив Агромаркет подписался под сообщением. Ну и еще одно. Сегодня поздравляем с юбилеем любимую маму Кабалию Наталью Анатольевну. От всей семьи с юбилеем, дорогая мамочка, от всей нашей семьи сердечно поздравляем. Ты наша опора, наш самый близкий человек, который всегда рядом, поддерживаешь нас и вдохновляешь. Твоя любовь и забота согревают.

согревают наши сердца. И мы бесконечно благодарны тебе за все, что ты для нас делаешь. Ты настоящая хранительница семейного очага. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. Очень тебя любим безгранично и всегда будем рядом. С любовью и самыми теплыми объятиями вся ваша семья, Наталья Анатольевна. Приветствуем и поздравляем. Для вас, дорогие именинники, этот музыкальный привет.

0: штучки на Казак ФМ.
1: И станица Гривенская Азак нам дозвонилась. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день, Лешенька. Добрый день, любимая программа. Я хочу поздравить своего любимого племянника Солодовникова Максима Евгеньевича. Его дедушка в поселке Всебае был в 70-х годах диктором радио. На этих. Вот 6 числа как раз и это праздник. Вот. Хочу ему пожелать всего-всего самого хорошего. Чего желать ему, не знаю. Он начинает жить. От всей души ему желаю хорошим человеком быть. Здоровья его и всего самого наилучшего, что есть на этом свете. И песенку ему. Я его очень люблю.
1: Да, Максим, приветствуем вас. Поздравляем. Всего самого хорошего хочется пожелать. Душа нараспашку, шаман. Именно эта песня была обозначена в качестве музыкального привета. Друзья, давайте сделаем так. Сейчас мы шамана послушаем, а сразу после этой песни я буду только ваши сообщения зачитывать. Если вдруг кто-то еще не успел дозвониться, ну, уже, пожалуйста, вечером набирайте наши цифры 8-928-401-2020. В 20 часов, да, программа по заявкам вновь появится в нашем эфире. Дозванивайтесь, продолжайте поздравлять ваших родных и близких, потому что сообщений очень много, нужно все обязательно успеть зачитать.

0: Леночки на Казак-ФМ.
1: Ну и поехали к вашим сообщениям, как и обещал. Хотим поздравить свою родную бабушку с днем рождения. Она слушает, не пропускает ни одной передачи. Понурина Наталья Федоровна. Ей сегодня исполнилось 94 года. Хотим пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. Твои родные Никита, Галина, Аня, Сергей, Люда, Юра, Вова. Дорогая Наталья Федоровна, приветствуем, поздравляем вас от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог еще не один десяток лет оставаться на нашей волне. Будьте здоровы, всего самого доброго. Добрый день, наш казачок. Жители станицы Новокорсунская отмечают юбилейный день рождения, 75 лет. Федоренко Надежда Митрофановна и Бирюков Александр Владимирович. Крепкого здоровья, благополучия, счастья, терпения и мира на земле. Людмила Поклад, руководитель ТОС-1-1. Добрый день, Алексей. Здравствуй, команда любимой радиостанции. Сердечно поздравляю всех вас и всех слушателей с наступающим днем радио, с наступающим великим днем победы. Мои дорогие, пусть славные праздники подарят настроение. Многое благое лето команде Казак-ФМ. А нам долгие годы вас слушать. Здоровья, любви, Божьей благости и, главное, мирного неба над головой. Валентина Спановна, благодарю. Привет, Варенечки, пишу вам из станицы Нововладимировская. Меня зовут Анна. Хочу передать привет своему сыночку Роману в Севастополь. Сыночек, гордость наша, мы тебя ждем домой, любим и гордимся тобой. Еще 63 дня, и ты дома. Сыночек, Ромочка, любим тебя, вся большая семья Ковалевых подписалась под сообщением. Ой, как здорово. Ну, уже чуть-чуть осталось. Так. Добрый день, любимое радио. Я Татьяна из города Новороссийск. Хочу поздравить свою подружку, кольную Татьяну, тоже из Новороссийска. С днем рождения. Я желаю ей здоровья, терпения, счастья, любви и красоты. Татьяна, приветствуем и поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Дай Бог всего самого хорошего. Здравствуйте. Просим поздравить нашего сыночка Максима Двигубского с 15-летием. С удовольствием поздравляем. Максим, большой привет. С днем рождения. Добрый день, любимый казачок. Всем прекрасного настроения. Дождаться теплой погоды. Это Наталья Шедок подписалась под сообщением. Здравствуй, Казак-ФМ. Можете поздравить нашу мамулю Картушину Ирину Владимировну из станицы Родниковской с днем рождения. Пожелайте ей здоровья, счастья. Она наше солнышко. И передать ей большой привет. Мы ее очень любим. И привет нашим гостям, любимым Олечке, Валечке, Вове и бабулечке. Всем, в общем, привет. Также и от коллектива нашей радиостанции. Хорошо, что настроены на волну Казак-ФМ. Так, ну что, никого не забыл, да, друзья? Все, вроде бы все. Зовут меня Алексей Орлов. Я хочу пожелать вам приятного дня в нашей компании. Пусть все, что вы запланировали, обязательно получится. Ну, давайте, наверное, варенички варенчиками и завершим. Кубанцы в нашем эфире. Хорошего дня. Оставайтесь на волне Казак-ФМ. Пока.

0: На Кубани 13 часов. К этой минуте казаку стало известно, о чем родителям, дозвонившимся на горячую линию, расскажут, где медики. Выездные приемы пациентов проведут на этой неделе. И куда отправился образцовый эстрадно-джазовый оркестр «Джем» из Курганинска в студии. Екатерина Полукарова, здравствуйте. В России запустили бесплатную горячую линию по организации детского летнего отдыха. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. Специалисты принимают звонки круглосуточно. Родители могут задать все интересующие вопросы организации отдыха, которые дадут консультанты по подбору детских лагерей, отметил Дмитрий Чернышенко. По его словам, регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Отмечу, в этом году в Краснодарском крае планируют организовать отдых не менее 33,5 тысяч детей, в том числе 20 тысяч кубанских школьников. Неделя здорового долголетия стартовала на Кубани. Маршрут здоровья будет работать завтра в хуторе Ленина. Мобильный комплекс диспансеризации отправится в Северский район. Пациентов медики примут в поселке Афипском, в Черноморском и в поселке Ильском. Выезд краевой станции переливания крови 6 числа посетит поселок Черноморский Северского района. Лекцию школы здоровья 6 мая проведут в Краснодаре. Физкультурно-оздоровительную акцию «Бодрое утро» тоже проведут онлайн 7 мая. Как отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров, осознанный подход к питанию, физической активности и профилактике заболеваний позволяет оставаться активным и независимым в любом возрасте. Про Краснодар далее. В городе на 2 дня закрыли проезд по улице Орджоникидзе. Речь идет об участке от Красноармейской до Красной. Ограничения движения будут действовать сегодня до 21 часа и завтра с 6 утра до 21.00. Это необходимо для обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, которое будет проходить в эти дни. Указанный участок дороги освободят от припаркованного транспорта. Объехать его можно будет по соседним улицам. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом времени. Ограничений. Образцовый эстрадно-джазовый оркестр «Джем» детской школы искусств Курганинска продолжает серию выездных концертов по Краснодарскому краю. Благодаря поддержке губернатора Кубани год назад учреждение получило современный комфортабельный автобус, и теперь оркестр гастролирует. Ребята уже выступили в Белореченске, детской школе искусств имени Глинки в Новокубанске и в станице Отрадной. Также благодаря транспорту образцовый оркестр русских народных инструментов «Садко» той же детской школы искусств из Курганинска принял участие в региональном фестивале детской фольклорных коллективов «Кубанский казачок» в Краснодаре. На этом пока все. Что еще станет известно казаку, узнаете в 14 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. Краснодаре сегодня по прогнозу дождь. Сегодня днем и вечером 11 градусов синоптики обещают в кубанской столице. В целом в Краснодарском крае в понедельник прохладно и сыро, будет 16 градусов осадки. Обещанная станица Кущевской и Каневской 13 тепла. Днем небо нахмурится в Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кореновске и Славянске на Кубани. Тоже 13. Днем погода пасмурная ожидается в Армавире, Лабинске и поселке Мостовском. Плюс 12. Зонтики пригодятся в Абинске, Белой Глине, Крым, Крымский, Кропоткине, Тихорецкий, Тимошевский и Усть-Лабинске. Привет дневной. Улетает поселок Высокий. Есть такой в Курганинском районе. У вас сегодня 12 тепла, слабый дождь и свежий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. «Славянский кирпич». 8 800 100 04 01. Время строить. Время брать.

0: Частушка для казака. От казачки Зинаиды из станицы Каневской.
1: Нам на Гайкина читает сказки из волшебных снов. В этом деле помогает Настя, Лешенька, Орлов.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
11: Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Натальи Кузнецовой из села Глафировка.
2: Кумба Рыжиков наелся, был отменный аппетит. Утром двери открывают, с чемоданами стоит.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
4: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Когда душа поет.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. А чарпын – народный музыкальный инструмент абхазского народа. Это продольная флейта длиной примерно 60 сантиметров. Делают ее из стебля борщевика, а чарпын, так называют его в Абхазии. Есть легенда о том, что в горах рос раскидистый куст ачарпына. Подошел к нему прожорливый козел и начал объедать листья. «Не тронь меня», — просил растение, но животное лишь ухмылялось. В это время прибежал пастух и прогнал козла. Ачарпын решил отплатить добром. Он сказал пастуху: «Срежь меня и заполни мою сердцевину человеческим дыханием. Тогда я стану твоим другом и спутником, звонкой свирелью». Пастух сделал так, как сказал ему ачарпын. И первая песня, которую сыграл, была песня о благоденствии стада. С тех пор главные исполнители на ачарпыне — абхазские пастухи. Специальными наигрышами они по утрам созывают коз и овец на пастбище. В народе считается, что животные лучше едят под звуки абхазской флейты и дают больше молока. Сейчас на ней играют мелодии, связанные не только с бытом пастуха. Под аккомпанемент инструменты исполняют народные песни и темпераментные пляски. Душа абхазского народа. Так называют ачарпын.

0: старая казачка. Родная только ты.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Утром жена открывает дверь, а на пороге прямо на коврике лежит муж.
3: Почему ты мне не открыл дверь, когда я стучал?
4: Ты что, я же спрашивала, Петя, это ты? Почему ты молчал?
3: Я кивал.
1: Частушка для казака от Татьяны Журенко из поселка Мостовского.
5: Утром я глаза открою и включу Казак ФМ. Настроение настрою быть веселой целый день.
1: Реклама.

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
4: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
3: Подробности на сайте pds.napf.ru.
5: Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: «Добрые соседи».
1: «Кто щедр, тому не нужно быть храбрым», гласит персидская мудрость. И действительно, у персов, которых в Краснодарском крае чуть больше 100, щедрость считается одним из важнейших человеческих достоинств. В том же списке мужество и доблесть. Это связано с их историей, богатой походами и завоеваниями. Прекрасные наездники и храбрые воины, персы служили и в рядах казачьих войск. Кстати, послевоенной доблести самой большой заслугой настоящего перса считается множество сыновей. Поэтому, если рядом с вами живут персы, то это наверняка дружная и многодетная семья. Персияне очень гостеприимны, и вежливое отношение к гостю считают обязанностью. С детства они знают правила, которые заключаются в скромности, почтительном обращении к людям разного возраста и статуса, в отказе брать что-то первым и в традиции дарить гостю то, что ему понравится. Однако, переступив порог дома персиянина, не спешите принимать дары, даже очень желанные и несколько раз предложенные. Восточный этикет таков, что вам придется или 100 раз отдариваться, или в будущем помнить о преподнесенном подарке и при случае с лихвой за него расплатиться. Также не стоит бросаться с объятиями к хозяйке дома, которая наверняка вынесет вам, как гостю, крепкий чай в маленьких стеклянных стаканчиках, орехи, сладости и фрукты. В мусульманских семьях это не принято. Хозяина дома лучше называть по имени

0: отчеству, а если известен его титул или должность, то и их прибавьте к обращению. А коли по незнанию этот титул немного завысите, вам это зачтется. Персы сами любители красиво и витиевато говорить, оценят и вежливость, и лесть по достоинству. По торжественным случаям в семьях устраивают приемы. И если вы придете к своему другу-персиянину по приглашению, то, скорее всего, вас посадят обедать за стол. И по такому случаю снимут чехлы с кресел. Но если вы окажетесь в доме малознакомого перса, то, вероятнее всего, будете кушать, сидя на полу. Пригласивший вас к себе перс, даже не имея еды для себя, поставит на стол все, что найдет. Но не спешите по-соседски заглядывать на огонек без приглашения. Про таких у персов есть другая пословица. «Принес Бог гостя, дал хозяину пир, а на незваного гостя не припасена и ложка».
1: Добрые соседи! Эх, братцы!
2: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: скворцы. Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Зак Эфрон.
1: На Кубани 14 часов, и к этой минуте Казаку стало известно, куда новороссийские волонтеры помощь гуманитарную отправили, над каким районом Сочи знамя победы подняли и какой звездопад в ночном небе можно наблюдать. В студии Екатерина Полукарова. Здравствуйте. Россияне в начале лета смогут отдохнуть 3 дня подряд – с 12 по 14 июня в связи с празднованием Дня России. Это будут 5-й по счету и заключительные в этом году 3-дневные выходные. Ближайшие в связи с празднованием Дня Победы ждут жители страны с 9 по 11 мая. В преддверии майских праздников волонтеры Новороссийского центра гуманитарной помощи отправились в Херсонскую область. Местным жителям и бойцам специальной военной операции отвезли посылки. Для воспитанников детских садов Генического и Великолепетихского округов устроили космическое шоу со сладкими подарками, а также привезли полотенца, порошок, мыло, канцелярские принадлежности и новый ковер в группу. В село Рубановка, где проживают большое количество многодетных семей, передали сотни пар детской обуви, средства первой необходимости и швейные наборы. Бойцам на передовую привезли тепловизионные монокуляры и радиостанции. Над Сочи подняли Знамя Победы. В Костинском районе дан старт мероприятиям, приуроченным к 9 мая. Символической точкой начала празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стала самая высокая локация прибрежной полосы Сочи – смотровая площадка на горе Ахун. Там юноармейцы прошли торжественным строевым шагом, после чего присоединились ко всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Программа празднования Дня Победы построена на неразрывной связи поколений, где главная задача – передать молодым людям подлинную историю подвига нашего народа, отметили организаторы. Акция дала старт череде праздничных событий, которые пройдут во всех районах Сочи в преддверии Дня Победы. Звездопад в майские аквариды будет виден в ночном небе до 10 мая включительно. Количество падающих звезд будет достигать или превосходить 30 в час. Об этом сообщили в Московском планетарии. Это ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Их максимум ожидается в ночь на 6 мая. Но начинать наблюдать уже можно, если позволяют погодные условия. Самое удачное время для этого – предрассветные часы. Майские аквариды астрономы называют одним из красивейших потоков. Его метеоры быстрые и яркие, оставляющие после себя длинный след. На этом у меня пока все. Что еще станет известно Казаку, узнаете в 15 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. Немного теплее станет во вторник на морских берегах кубанских, на побережье без осадков обойдется. Облачно с прояснениями, до 19 прогреется воздух в Новороссийске. Тоже погода облачная, плюс 17. Завтра днем будет в Анапе и Туапсе. 16 тепла синоптики обещают в Геленджике, Ейске, Темрюке. 15 градусов по прогнозу во вторник в Сочи и Приморско-Ахтарске. Привет дневной улетает в геленджикское село Дивноморское. У вас завтра 17 градусов, без осадков и легкий ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Полукарова, радио «Казак ФМ».
0: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь». У вас катаракта? В «Санталь Адыгея» все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adygea.ru.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да, оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».

0: Кола?
1: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, убирай 120-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
4: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
3: От идеи до реализации?
4: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Ой, Гумушка, а поехали на природу?
8: О, здорово! А чем угощать будешь?
7: Да все будет, разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
8: Огород? Это где?
7: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
8: Торговый комплекс «Огород». Станица Елизаветинская, Степная, 419.
7: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса. Офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
11: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: После 40 лет женщина вправе сама решать, сколько ей лет и сколько она весит.
0: Шутки, прибаутки.
2: Частушка для казака от Лавриненко Натальи из станицы Кавказской.
3: На Кубани мы живем, с казаком ФМ поем. Все частушки, песни знаем, мы душой с ним отдыхаем.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке означает слово «дайвочка»? Мы спросили у случайных прохожих, и вот какие ответы получили.
0: Ты бачь, як оно!
2: Птичка, наверное, что-нибудь такое невеличко. Девочка. Красиво, вот может, внучку надо где-то так по-ассоциативно это называть.
3: Может быть, так называли какую-нибудь маленькую девочку?
4: Это у казаков считалось женщина или мужчина, который дает взаймы. Зерно, деньги, там, соль, хлеб, ну кто что попросит.
5: Мне кажется, это что-то с водой связано, нет? Может, эта дайвочка воду раздавала?
6: Эта дайвочка, наверное, ходит часто занимать. У долгий дайвочка.
7: Это казачка, потерявшая мужа на войне.
8: Попрошайка, которая все время дай, дай, дай и дай.
1: И на самом деле дайвочка – это попрошайка. Так в основном называли людей, которые просили милостыню, чуть реже тех, кто надоедал своими просьбами. Синонимами слова «дайвочка» в русском языке являются «поберуха», «нищеброд», «христорадница», «шмольница», «приставала», «надоеда», «крамушница», «кусочница» и прочее-прочее.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
2: Чистушка для казака от казачки Екатерины из

0: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
1: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
0: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. Детский замок на окно стоит всего 400 рублей. Безопасность ребенка –

0: как же поют земляки! Эх, знай наши!
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном давно темно,

говоря, забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись, она хранит его тепло. Хоть много лет уже прошло,

строга и груба, но не сломит ее годам. Она, как яркая свеча, горит надеждою дыша.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 15 часов. К этой минуте казаку стало известно, какие профессии в список альтернатив срочной службе попали, чем погода в Краснодаре удивляет и где библиотеку модернизировали. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты расширило список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. Среди новых специальностей – IT-направления, а также творческие профессии. От артистов балета и цирка до реставраторов и настройщиков пианино. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Новость Краснодара далее. Начало мая в столице Кубани стало самым холодным за 86 лет. Предыдущий температурный минимум был установлен в 1940 году, когда в ночь на 1 мая температура опускалась до минус 1 градуса. 2 мая этого года среднесуточная температура составила 5,6 градуса. Это на 10 градусов ниже климатической нормы и соответствует показателям середины марта. Днем воздух прогрелся всего до плюс 8. В обычные годы в начале мая температура в Краснодаре достигает 21-22 градусов. Какая погода ждет завтра жителей Кубани, расскажу после выпуска новостей. На модернизацию межпоселенческой библиотеки имени Данилевского в Славянске на Кубани направят почти 15 миллионов рублей. Работу выполнят по национальному проекту «Семья». После модернизации библиотека станет инновационным центром. Интерактивные зоны для читателей всех возрастов оборудуют современными рабочими местами с доступом к высокоскоростному интернету и цифровым ресурсам. Пространство оснастят мультимедийными технологиями для проведения лекций, мастер-классов и кинопоказов. Кроме того, создадут условия для онлайн-обучения. В обновленной библиотеке организуют площадки для творческих встреч, дискуссий и разнообразных культурных мероприятий. Во Всероссийском детском центре «Орленок» прошел День единства, приуроченный ко Дню коренных малочисленных народов России. В нем приняли участие 1300 школьников из 68 регионов нашей страны и Республики Беларусь. Для «Орлят» организовали интерактивные площадки. В качестве учителей выступили работники сферы культуры Туапсинского округа. Школьникам провели множество мастер-классов. Ребята делали куколок, готовили, валяли игрушки, рисовали, обучались национальным танцам. Каждый смог прикоснуться к культуре наших народов. Что еще станет известно казаку, узнаете в 16 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о погоде. В Краснодаре завтра облачно. Утром 10 градусов, днем до 17, вечером 13. На Кубани во вторник погода облачная, без дождей обойдется. 17 тепла, пасмурно будет в Абинске, Горячем Ключе, Крымске и Кущевской. Плюс 15 по прогнозу в Обширонске, Белой Глине, Белореченске, Каневской и Славянске на Кубани. 14 градусов покажут термометры в Кореновске, Мостовском и Тимашевске. 13 выше 0 завтра в Армавире, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке и Усть-Лабинске. Метеопривет отправляется в поселок Завета Ильича Кущевского района. У вас завтра пасмурно, без осадков. Термометры покажут плюс 17. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».

0: Мы группа «Белое злато».
1: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
2: Слушайте нашу новинку на волнах.

взамен. Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: Частушка для казака от Тамары Дмитриевны Толмачевой.
1: Ох, реклама ты моя, вроде бы достала, но с тобою, дорогая, я умнее стала.
0: Реклама на Казах-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
12: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.

0: Ой, девочки, как же хочется блинов. Блинов с маслом, семгой, сливочным сыром, вкусным кофе с сиропом, сливками и пончики. Пончики в сахарной пудре. И похудеть. Похудеть обязательно.
1: Шутки, прибаутки.

0: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а я не понял, а что это ты на рабочем месте пьешь, сидишь? Ой, вы знаете, я вчера у доктора был, он мне спирт прописал. Спирт? Может быть, спорт? Ну, может и спорт, я не понимаю, этих врачей почерк такой непонятный.

0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, 2-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Добрые соседи.
1: Соседство – взаимное дело, гласит старинная русская поговорка. И она отражает суть этого народа, привыкшего уживаться с любыми соседями и в любых условиях. На Кубани этот народ составляет большинство. В Краснодарском крае живут 4,5 миллиона русских. Но не стоит забывать, что в недавнем прошлом русскими называли себя многие представители братских народов – белорусов и украинцев, а также большая часть родившихся в смешанных семьях, где мама русская, а папа – представитель другого этноса или наоборот. Именно поэтому внешне узнать в вашем соседе русского на 100% практически невозможно. Есть один верный признак. Приходите к русскому в гости, и только тогда, по широте его души, сможете определить национальность. Традиции русского гостеприимства описаны в народных сказках. Вспомните Бабу-Ягу. Она встречала молодца хлебом, солью и только потом интересовалась, с чем пожаловал. Русские любят и ходить в гости, и гостей принимать. Даже посиделки соседушек могут закончиться шикарным застольем. Было бы настроение. Русская душа всегда требует праздника. И на всякий случай русские отмечают их все. И церковные, и светские. Только у этого народа празднуют Новый и Старый Новый год. В крещенский вечер девицы гадают, на Масленицу пекут блины с мясом, помнят про Троицу, но не забывают и купальские хороводы. Стол у русских накрывают по принципу «чем богатые, тем и рады». В случае нежданных гостей всегда есть любимая закуска – хрустящие огурчики да квашеная капустка. Любая русская хозяйка может сходу накрошить нежданным гостям национальный салат, винегрет и быстренько напечь пирожков или блинов. Ну а искусная наверняка знает еще из десяток рецептов курника – русского свадебного пирога, отведать который можно только по большим праздникам.
0: Добрые

Сколько бы ни пел я песен, это о тебе. Я хочу сказать, кем стала ты в моей судьбе.

0: Рок FM.
1: Бане 16 часов. К этой минуте Казаку стало известно, как в Краснодаре голосование за благоустройство зеленых зон проходит, где аграрии новые технологии внедряют и кто вековой юбилей отмечает. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В преддверии Дня Победы председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил о важном федеральном законе, который с 1 сентября упрощает ремонт памятников военной истории. Теперь без долгих согласований и бюрократических издержек можно будет восстанавливать не только памятники, посвященные Великой Отечественной, но и другим военным конфликтам России. Например, без оформления дополнительной документации можно будет реставрировать облицовку или проводить очистку объектов от загрязнений. Перечень таких работ утвердило Министерство культуры страны. Глава парламента отметил, что на Кубани особое внимание уделяют сохранению памяти о воинах, отдавших жизнь за родину. Состояние братских могил, мемориалов и обелисков находится под контролем краевых властей. В конце 2024 года на региональном уровне устранили избыточные требования к благоустройству территории памятников. По словам Юрия Бурлачко, к этому необходимо привлекать школьников и студентов. Молодежные слеты по местам боевой славы, уход за мемориалами и памятниками – важная составляющая патриотического воспитания, подчеркнул он. Далее про Краснодар. Принять участие в голосовании за благоустройство зеленых зон жителям кубанской столицы помогают волонтеры. Определиться с общественной территорией горожане старше 14 лет могут на площадке напротив дома книги по Красной 43 или на Красной 118 с 15 до 18 часов. На выбор 7 общественных мест, в их числе территории, расположенная вблизи Карасунского пруда номер 4, сквер имени Валерия Самойленко, Академический по улице Лукьяненко и сквер Новорождественский. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В поселке Новые Поляны Апшеронского района селекционеры вышли на новый уровень. В этом году элитными семенами кукурузы, подсолнечника и сорго засеют 140 гектаров, на 20 больше, чем в прошлом сезоне. Опытное экспериментальное подразделение селекционно-семеноводческого предприятия в поселке существует 3 года. Имеет большой парк сельхозтехники, свою лабораторию и климатическую камеру. Компания производит и реализует гибриды подсолнечника, кукурузы, сорго, а также нута, фасоли и зеленого горошка. Сегодня 100 лет исполняется жителю Новороссийска, участнику Великой Отечественной, Петру Левченко. На фронт он отправился в 17 лет и до самого победного мая 45 года сражался с фашистами. После Великой Победы Петр Федорович продолжил военное дело. Окончил Ленинаканское командно-зенитное училище, служил в Венгрии, был советником сирийской армии по линии генерального штаба. Завершил военную карьеру в звании подполковника. Петр Федорович имеет множество наград, в их числе Орден Отечественной войны второй степени, медали за боевые заслуги и за победу над Германией. Что еще станет известно казаку, узнаете в 17 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: Немного теплее станет во вторник на кубанских морских берегах. На побережье без осадков обойдется. Облачно с прояснениями, до 19 прогреется воздух в Новороссийске. Тоже погода облачная, плюс 17 днем будет в Анапе, Туапсе. 16 тепла синоптики обещают завтра в Геленджике, Ейске и Темрюке. 15 градусов по прогнозу в Сочи и Приморско-Ахтарске. Метеопривет отправляется в поселок Таманский Темрюкского района. У вас завтра пасмурно, без осадков. Термометры покажут плюс 15. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
2: У вас катаракта? Санталь Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adegea.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
1: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Чистушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
5: Гармонист у нас веселый, то играет, то поет. Его звонкая гармошка мне покоя не дает.
4: Реклама на Казак FM.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
8: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
12: Спонсор народного хита — сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
13: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака. От казачки Андреевой из станицы Затонской.
2: Танцы на Казак FM, дискотека дома всем. Пляшем весело и дружно, никуда идти не нужно.
1: Реклама на Казак FM.
3: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18.00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Казак FM! Казак FM! Эх, братцы!

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что такое традиции?
3: Это то, что объединяет, например, жителей одной страны, или людей разных поколений, или членов одной семьи.
0: А в нашей семье есть традиции?
3: Конечно, Нина. Давай подумаем вместе. Может, ты просто не знаешь, что это называется традицией. Вот, например, кого мы каждый год в конце зимы ездим поздравлять с днем рождения?
0: Прабабушку Нину.
3: Правильно. Собираемся всей семьей, внуки и правнуки, и пару дней проводим у нее. Она рассказывает столько всего интересного о своей длинной жизни, о том, как была маленькой, как жили в войну, как работала и растила детей, показывает старые семейные фотографии.
0: А почему ее и меня зовут одинаково?
3: Нам с мамой захотелось назвать тебя Ниной в честь бабушки и прабабушки. Это очень красивое русское имя. Если кто-то из наших детей в будущем тоже захочет назвать свою дочь Ниной, это уже будет семейная традиция. Такое семейное женское имя.
0: А зачем вообще нужны эти семейные традиции?
3: Благодаря традициям мы можем понять, как жили наши предки, что было для них важно, какие песни они пели. Например, в моей семье во время семейных праздников обязательно пели за столом. Наверное, поэтому я очень люблю народные казачьи песни, которые слышал с детства. Вообще, когда в семье есть традиции, это здорово. Это объединяет все поколения. Бабушек, дедушек, родителей, детей и внуков. Делает их ближе и роднее.
0: Пап, а давай тоже петь за столом? Я даже песню знаю казачью. Казак ФМ!
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет женщина вечером через парк и вдруг слышит рядом в кустах «Стоять!» Она остановилась, а из кустов снова «Лежать!» Она и легла. «Ползи!» Снова вопль из кустов. Поползла женщина, ползет. И вдруг у нее над ухом голос: «Женщина, у вас все хорошо. Я просто с собачкой занимаюсь. Смотрю, вы ползете».
0: Частушка для казака. От казачки Зинаиды из станицы Каневской.
2: Нам Нагайкина читает сказки из волшебных снов. В этом деле помогает Настя, Лешенька, Орлов.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
4: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
5: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
6: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
5: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
6: Да не, я узнавал.

0: и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». Сегодня в 17.45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: 101.8 FM у Красной Поляне. Уключай. Казак FM.
1: Кубани 17 часов. К этой минуте казаку стало известно, когда в России передвижные аптеки появятся, где коллекторы реконструируют и кто золотой юбилей отметил. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Передвижные аптеки появятся в России. С 1 сентября в удаленные и труднодоступные населенные пункты нескольких регионов будут периодически приезжать аптеки на колесах. Стационарные аптечные сети обеспечат специально переоборудованными автомобилями. Эксперимент продлится 3 года. Мобильные аптечные пункты будут приезжать в деревни и села, где нет стационарных аптек и медицинских организаций с фармацевтической лицензией. Желание участвовать в пилотном проекте заявили уже более 10 регионов, в том числе Краснодарский край. Привозить будут наиболее востребованные лекарства, не требующие особой формы учета. Кроме того, предусмотрена возможность выполнять предварительные заказы. В Новороссийске проведут масштабную реконструкцию коллектора. Его построили еще в 1937 году. Работы пройдут по улице Советов Новороссийской Республики, Губернского и Мира. Модернизацию реализуют в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Реконструкция предотвратит утечки и защитит море от стоков. Работы стартуют уже в мае. Их будут вести поэтапно до 2028 года. В горячем ключе прошел автопробег в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной. Участники стартовали в городском парке культуры и отдыха, проехали по центральным улицам и финишировали у мемориала «Вечный огонь». Затем состоялось шествие к аллее памяти воинам-участникам специальной военной операции и возложение цветов. Золотой юбилей отметила семья Жилновых из Геленджика. В отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония в честь 50-летия совместной жизни супругов. Людмила Васильевна более 25 лет преподавала русский язык и литературу. Геннадий Григорьевич до пенсии служил в уголовном розыске. Сейчас живут в Михайловском перевале. У пары двое детей и двое внуков. Главный секрет их союза – ставить «мы» выше «я», опираться на любовь, юмор и готовность уступать друг другу. Что еще станет известно казаку, узнайте в 18 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки оцениваются в 3 балла. Не разогнаться по ближнему западному обходу от Народной до Звездного переулка и по Российской от Петра Метальникова до Гаражного переулка. Придется постоять на 1 мая от Ангарской до Уссурийской и на Солнечной от Тополиной аллеи до Ростовского шоссе. Скопился транспорт на Трубилино от Северной до Красных Партизан и на 40-летие Победы от Российской до Восточно-Кругликовской. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра облачно. Утром 10 градусов, днем до 17, вечером 13. На Кубани во вторник погода облачная, без дождей обойдется. 17 тепла, пасмурно будет в Абинске, Горячем Ключе, Крымске и Кущевской. Плюс 15 по прогнозу в Апшеронской, Белой Глине, Белореченской, Каневской и Славянской на Кубани. 14 градусов покажут термометры в Кореновске, Мостовском и Тимашевске. 13 выше ноля завтра в Армавире, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке и Усть-Лабинске. Метеопривет отправляется в поселок Новолабинский Лабинского района. У вас завтра пасмурно, без осадков. Термометры покажут плюс 13. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут засеять весь огород картошкой, чтобы родственникам было где летом уставать. Это наши соседи могут праздновать новоселье не у себя, а у соседа, потому что у него участок больше. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты бы ночью себя потише вел, а?
1: Петрович, так я не шумел вроде.
0: Да может и не шумел, но ночью так громко холодильником хлопал, что мне тоже пришлось пойти на кухню и перекусить.
1: А, прости.

0: Ольга для казака. От Лидии Васильевны из села Сергеевского.
1: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам, наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888. 8 952 81 11 888.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин, убирай 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Частушка для казака. От Лиги Васильевны из села Сергеевского.
1: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
10: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
11: Есть «Профимолл». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте. Под любой проект.
10: От идеи до реализации?
11: Именно. «Профимолл». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
12: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд «Дивный» 15. Звоните 8 800 250 11.
2: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
13: Товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: на Казак-ФМ.
1: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии, лечение витриоретинальной патологии, катаракты любой сложности, в том числе с подвывихом и вывихом хрусталика. Операции проводит Александр Васильев. Новороссийск, Видово 16, 8800-600-603. Сайт clkz123.ru.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
4: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: «Я фермер».
1: Друзья, приветствую, меня зовут Алексей Орлов, и в этой программе мы знакомим вас с теми целеустремленными жителями края, которые занимаются производством качественной фермерской продукции и стали в своем деле одними из лучших. Героиня сегодняшней программы Елена Фильчук, основатель улиточной фермы из Анапы. Приветствую вас, Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем с истоков. Почему именно улитки, как направление бизнеса, как появилась эта идея?
2: Даже не знаю, что ответить, честно говоря. Но мы долго с супругом вообще думали, чем заняться. Ну, поскольку мы приехали в Анапу неожиданно для себя, по рекомендации врачей, наш последний ребенок много болел, мы сами из Сибири. И вот как-то мы открыли для себя Анапу. Ну, муж стратегически посмотрел на нашу страну сверху и решил, что Анапа – это перекресток всех дорог, что это такой развивающийся регион. И было 5 регулярных рейсов, когда аэропорт в Анапе работал, можно сказать, в тапочках там сел, в Новосибирске. Через 3,5 часа в Анапе вышел, да. Ну, вот, собственно, отсюда. И по случаю мы стали собственниками такого красивой очень локации в предгорье Кавказа. Но поскольку мы люди очень деятельные, активные, не могли себе представить себя без работы, без какого-то занятия. И в свое время была возможность много путешествовать по разным странам. Мы очень любим автомобильный туризм. И особенно вот страны Европы, нам доводилось поездить по таким местам, где мы часто встречали какие-то поместья, фермерские усадьбы, там ресторанчик из этих же продуктов, которые выращиваются на ферме, сам хозяин готовит совершенно уникальные блюда. Ну и вот что-то вот это навеяло вот из этой истории. И мы подумали, что мы хотим здесь создать тоже что-то такое. Но рельеф нашего участка и вообще место, где он находится, как-то не располагает к тому, чтобы, например, разводить крупнорогатый скот или там птицу. Ну, поскольку мы на крутом склоне горы находимся. Поэтому нужно было думать и придумать что-то такое, причем еще и уникальное. И вот я не знаю даже, откуда прилетела эта мысль про улиток. И я начала изучать эту тему. Муж изначально вообще как бы

0: оператор машинного доения, например.
1: Ничего.
0: Да. Другое лето я проработала на птицефабрике, и я знаю все о птицеводстве по разведению кур, например. Начиная от кладки яиц до, как бы, до выращивания курицы, до взрослого состояния. Поэтому сельское хозяйство для нас не открытие. Ну и вот жизнь сложилась так, что вдруг мы, как бы, решили этим заняться. В общем, года полтора-два, наверное, пока мы занимались освоением участка, я, можно сказать, так углубленно изучала эту тему разведения улиток. Ну, поскольку супруг так, как бы, сразу негативно отнесся к этой истории, то, ну, зная его, я понимала, что мне надо детально во всем разобраться, вплоть до того, чтобы разложить ему экономику, вообще все плюсы-минусы. Я нашла много фермерских хозяйств в России и в Белоруссии, обнаружила, что в 21-м, по-моему, только году разведение улиток, такой вид деятельности, был внесен в классификатор видов экономической деятельности в категорию «прочее животноводство». И, как бы, стало понятно, что эта история привлекла к себе внимание уже на законодательном уровне, что, видимо, появилась потребность такая.
1: Можно ли подсчитать, сколько на сегодняшний день у вас улиток?
0: Значит, в 23-м году на плантацию было завезено 250 килограмм грязного веса маточного поголовья улитки. По нормативам улитка считается не общим весом, а считается поштучно.
1: Да.
0: Поэтому посчитать ее поштучно, конечно, ну, как бы, не представилось возможным. Но когда я столкнулась с тем, что, ну, как сельхозтоваропроизводители, мы обязаны зарегистрироваться в системе Меркурий, что мы, собственно, и сделали. Так вот, по системе Меркурий улитка учитывается поштучно. Ну, мы еще не подвели совсем под научную основу, наверное, я не знаю, как это сказать. Дело в том, что улитка весит в среднем около 40 граммов вместе с панцирем. 5 граммов отводится на вес панциря. Остальное – это туловище, называется нога. Остальное – это вес ноги. Ну, на каждом этапе, конечно, желательно бы отслеживать вот этот процесс производства этого моллюска, начиная с момента откладывания икры до момента, когда ты сдаешь ее в переработку. Ну, пока мы настолько детально, еще пока до этого не доросли, до этого процесса. Но я понимаю, что, скорее всего, мы к этому придем, потому что вот сейчас для нас это, по сути, стартап. Начиная с 23-го года, вот сейчас третье лето будет, когда мы выращиваем улитку. И я все эти процессы, все это отслеживаю для себя, анализирую. Несмотря на то, что Краснодарский край – это естественный ореол обитания улитки, она здесь произрастает в естественных условиях, именно виноградная улитка, именно тот вид улитки, который выращиваем мы. И для нее не нужно создавать каких-то специфических условий, поскольку она может жить в естественной природе. Вот как у нас, она живет на открытой площадке. Но если мы хотим, сейчас я уже понимаю, если мы хотим увеличить выпуск готовой продукции, ну, имеется в виду живого моллюска, потому что мы сдаем ее в переработку по контрактному производству живым весом. А своего цеха сертифицированного у нас пока нет. Так вот, если мы хотим в будущем увеличивать производство этой продукции, то нам необходимо построить будет теплицы для того, чтобы круглогодичные условия создать для ее выращивания и наблюдения за этими всеми процессами. Потому что сегодня, поскольку она живет в естественных условиях, то в холодное время года она находится в состоянии анабиоза. Она зарывается в землю на глубину промерзания и там ждет благоприятных условий для того, чтобы, ну, переживает зиму, так скажем.
1: Елена, то есть вообще нереально подсчитать, сколько поштучно?
0: Можно посчитать. Есть статистические выкладки при промышленном способе выращивания улитки, как она считается. Значит, отгораживается один квадратный метр открытой площадки. Это называется плотная посадка. Так вот, на этом квадратном метре должно быть минимум 40 особей. Ну вот мы посчитали, получается 2 сотки. На 2 сотках 8 тысяч штук улиток вот сегодня на плантации.
1: Елена, какой вид улитки вы выращиваете?
0: Мы выращиваем улитку Хеликс пуматия, улитка яблоневая, в простонародье улитка виноградная.
1: Расскажите, где первых улиток покупали?
0: В Ростовской области у известного фермера, который гектарами выращивает улитку, вот покупали там.
1: Расскажите, как ваша ферма выглядит, что она из себя представляет?
0: На самом деле ничего такого сложного нет, необычного и удивительного. В нашем случае это огороженная плантация с заглубленным фундаментом во избежание, чтобы не проникали на плантацию грызуны, потому что улитка является излюбленной

0: лакомством не только человека, но и многих животных и птиц. Поэтому рекомендовано заглубить фундамент, снять верхний слой почвы. Устилается с подгибом металлизированной сеткой, которая поднимается на поверхность с целью, чтобы улитка не разбегалась. Потом завозится порядка 10 сантиметров торфа сверху на эту сетку. Угу. Вот создаются такие комфортные условия для улитки, чтобы не проникали грызуны. Потому что существует риск, что грызуны принесут инфекции. А мы, прежде чем улитку сдавать в переработку, мы обязаны получить заключение в отсутствии паразитов. Поэтому, когда мы несколько раз вот за лето мы собираем, так скажем, моллюска, из каждой упаковки по несколько особей мы отвозим в бак-лабораторию в Новороссийск на обследование. И только при наличии, если в заключении указано, что паразиты не обнаружены, у нас цех примет в переработку нашу продукцию.
1: Насколько я знаю, улитки любят влагу. Нужна ли какая-то система полива?
0: Да, это система полива обязательно. Улитки очень любят. Вот оптимальные условия для благоприятного выращивания моллюска. Температура среднесуточная должна быть плюс 23-24 градуса. Угу. И оптимальная влажность от 70 до 90 градусов. Вот именно в тепличных условиях вот создаются вот такие искусственные условия. В нашем случае, поскольку улитка живет на открытой площадке, у нас установлены специальные опрыскиватели, которые включаются по потребности. Но учитывая, что площадка как бы изолирована, ну, она огорожена стеной с четырех сторон, и за счет опрыскивателей мы обеспечиваем вот эту влажность постоянную. Минимум 2-3 раза в день включаются опрыскиватели в определенное время суток, чтобы поддерживать вот эту влагу.
1: То есть этот процесс, он автоматизирован?
0: Да, процесс автоматизирован. И, кроме всего прочего, у нас на нашей территории установлены станции инновационные по очистке воды без химических фильтров и реагентов. Не то чтобы это предусмотрено какими-то нормативными документами, это просто наше желание. Угу. Есть такие станции, которые производятся нашими партнерами в Томской области. Процесс очистки, фильтрации воды, вернее, осуществляется через природный минерал цеолит. Это камень-адсорбент.
1: Интересно. Содержать улиточную ферму – это такое недешевое удовольствие. Ну, по крайней мере, другие фермеры мне так рассказывали. Основная статья расходов на что идет?
0: В нашем случае основная статья расходов на приобретение корма. Несмотря на то, что в естественных условиях улитка питается зеленью, овощами, в принципе, вот все, где она ползет, все, что она сочтет съедобным для себя, она это употребляет в пищу. Есть улитководы, которые сознательно откармливают улитку, например, ягодой. Угу. Считается, что ну, вот, в зависимости от того, чем питается улитка, она как бы со временем мясо будет иметь определенный оттенок определенного какого-то продукта. На самом деле, я в это не очень верю, но в нашем случае мы откармливаем улитку многокомпонентным, назовем его комбикорм. Это мелко переработанная мука пшеницы, гороха, бобовых, нутовых культур, рисовых культур. Добавляем туда комплекс витаминов, и обязательно в составе корма присутствует мел. Мел – это продукт, который необходим улитке для физиологических внутренних процессов. И таким образом ежедневно наша плантация поедает порядка 8 килограммов комбикормовой меловой смеси. Ну, вот это основная статья расходов.
1: Ну, дорого содержать ферму улиточную?
0: Понимаете, есть полный цикл производственный, когда, начиная от откладывания икры, сначала улитка выдерживается в теплицах, потом доращивается на открытых площадках. В нашем случае мы содержим только на открытой площадке улитку. Поэтому... Нет, я могу сказать, не очень дорого. Ну, для понимания, себестоимость получается, например, тарелочки из 12 улиток порядка 200 рублей. Ну, опять же, имеется в виду себестоимость, это ее вырастить, откормить, сдать в переработку и получить готовый полуфабрикат. Угу. Вот те тарелочки с замороженной улиткой, которые можно встретить там в любом супермаркете.
1: У вас основные продажи, это только вот в сыром виде, да, вы отдаете на переработку?
0: Да, у нас контрактное производство. Угу. У нас своего пока цеха переработки нет. Поэтому одно дело улитку вырастить, невелика хитрость, как говорится, а другое другое дело приготовить из нее очень вкусное блюдо. Сегодня большинство наших гостей, любителей этого деликатеса уникального, считает, что у нас очень достойное блюдо. Мы долго искали, нашли для себя переработчика, который готовит очень вкусные блюда из улитки. Но одно дело, что он нам возвращает... Ну, то есть мы, как давальческое сырье, сдали в переработку, получили готовый полуфабрикат. И потом доводим до готовности и уже угощаем наших гостей. И вот блюдо из улитки для нас – это визитная карточка нашего комплекса. Каждый гость, кто к нам приезжает, обязательно старается попробовать, а некоторые взять с собой.
1: Да, вот мы начали разговор о том, что ваша ферма, она открыта для гостей. Что интересно тем землякам, тем гостям нашего региона, которые посещают вашу ферму, чем вы их завлекаете?
0: Ну, во-первых, это еще, так скажем, не набило оскомину, и большинство людей очень удивляются, как улиточная ферма, улитку можно выращивать, да у нас вон полный огород этой улитки, приходите, мы вам ведрами отвесим, как говорится. Да, я провожу такую познавательную экскурсию, я рассказываю о процессах выращивания улитки, сколько ее у нас находится, как мы ее откармливаем, как мы ее, ну, можно сказать, холим-лелеем, на самом деле нет. Просто нужно ответственно относиться к процессу кормления, наблюдать за колонией, как она себя чувствует, потому что может наступить момент, например, когда, ну вот, не пошел корм, например, она может, вся колония, грубо говоря, собралась и пошла куда-то. То есть, ну вот я серьезно вам говорю. И вот наверняка слышали такие истории, когда, например, где-то бывает населенный пункт нашествия улиток.
1: Да, да, да.
0: Вот, но на самом деле, как это происходит? Крупные хозяйства, те, кто могут позволить себе выращивать улитку вот гектарами, да, вот что-то происходит в природе, да, и раз улитка куда-то пошла, вот она может целые колонии взять и просто буквально...
1: Хорошо, что далеко не убегут.
0: Да, далеко не убегут. Ну вот, когда гости к нам приезжают на экскурсию, и вот обо всем об этом я рассказываю. Рассказываю о процессах переработки, несмотря на то, что у нас своего цеха нет, но тем не менее, для того, чтобы нам перерабатывать продукцию, необходимо было изучить этот процесс переработки, объяснять гостям, как происходит сбор улитки, как из этого моллюска вот на столе появляется такое уникально вкусное блюдо.
1: Елена, расскажите, какие планы у вашей фермы на ближайшее будущее?
0: Большинство гостей иногородних приезжают к нам именно ради улиточной фермы. Это экзотическая такая история. Ну, она очень милая, интересная и еще и вкусная. Ну, в общем, мы думаем, как нам, во-первых, увеличить поголовье, но и все-таки нам бы хотелось иметь свой цех переработки, поэтому в планах у нас такое есть. И параллельно вот с выращиванием улитки на открытой плантации все равно мы углубленно изучаем этот вопрос для того, чтобы поставить какие-то теплицы, чтобы можно было улитку выращивать круглый год, а не сезонно, как вот сейчас у нас это происходит.
1: Ну, соответственно, экономика лучше будет.
0: Да, экономика будет лучше, это раз. И, ну, да, опять же, экономика. Увеличится поголовье.
1: Елена, ну и в завершение нашей встречи, какие советы новичкам, будущим, может быть, улитководам вы бы дали? На что все-таки акцентировать внимание на стадии запуска бизнеса?
0: Значит, если заниматься разведением улитки, то я бы все-таки рекомендовала, чтобы плантации были в горизонте, а не так, как у нас на склоне горы. Рельеф местности и местоположение плантации играет серьезную роль. Для разведения улитки желательны такие условия тепличные. Тепло, много влаги и зелени.
1: Героиня программы Елена Фильчук, основатель улиточной фермы из Анапы. Елена, я рад знакомству. Вам успехов, развития и процветания. Всего доброго.
0: Спасибо большое. Спасибо вам за доверие, за то, что обратили внимание на нашу плантацию. Будем рады видеть вас и ваших близких среди наших гостей.
1: Спасибо большое. Да. Меня зовут Алексей Орлов. Услышимся.
2: Я фермер. Хорошо, сказа кафе.

0: Рак ФМ.
1: Сегодня 18 часов. К этой минуте казаку стало известно, какая погода жителей края ожидает, когда в Краснодаре мобильный комплекс «Маршрут здоровья» работать будет и где знамя победы подняли. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. После затяжных холодов на Кубань придет жара. Циклон уходит и осадки постепенно начинают прекращаться, сообщает «Комсомольская правда. Кубань». Завтра дожди в крае еще сохранятся. В среду они пройдут лишь в отдельных районах. А уже начиная с 7 мая на территории Кубани установится сухая погода. Из-за высокой влажности с 5 по 7 число в ночные и утренние часы край будут накрывать плотные туманы. Прогрев воздуха будет постепенным. Настоящий температурный рывок произойдет в праздничные выходные. 9 и 10 мая в большинстве районов края будет солнечно и сухо, а столбики термометров местами могут подняться до плюс 25-28 градусов. Далее новость Краснодара. Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» снова отправляется в путь. Завтра он будет работать в дачном товариществе «Виктория». Находится оно недалеко от хутора имени Ленина. С 9 до 14 часов все желающие смогут измерить давление, рост, вес, сдать экспресс-анализы на холестерин и глюкозу, а также получить консультацию врача-терапевта. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Акцию проведут в рамках недели популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. Над Сочи подняли Знамя Победы. В Костинском районе стартовали мероприятия, приуроченные к 9 мая. Символической точкой начала празднования 81-й годовщины Великой Победы стала самая высокая локация прибрежной полосы Сочи – смотровая площадка на горе Ахун. Там юнармейцы прошли строевым шагом, после чего присоединились к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Сочи. В завершение о спорте. Кубанские кадеты завоевали 6 медалей на Кубке Европы в Тбилиси. В турнире приняли участие более 360 юных дзюдоистов из 17 стран мира. От Краснодарского края выступали 9 спортсменов. 6 из них показали высокие результаты, завоевав одну золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Золото выиграл Тамерлан Ниба из Туапсе. Тхэквондисты из Краснодарского края успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани. В них участвовали 1700 спортсменов из 52 регионов страны. Краснодарский край представили 78 борцов. Они завоевали 12 медалей, 4 из которых золотые. Вернутся с наградами на Кубани кикбоксеры. В Ульяновске завершились Кубок России и всероссийские соревнования. Краснодарский край представляли 30 юных чемпионов. На Кубке страны кубанские спортсмены завоевали 8 медалей. На пьедестал всероссийских соревнований наши кикбоксеры взошли 17 раз. Что еще станет известно казаку, узнаете в 19 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробок в краевом центре стало чуть больше. 5 баллов в городе. От Дзержинского не разогнаться от Бирюзовой до 3-й Трудовой по западному обходу от Красных Партизан до совхоза Солнечного. На Трубилино придется постоять от Калинина до Красных Партизан, от Дзержинского от Лузана до Грибоедова. Скопился транспорт на Ейском шоссе от 9-й Тихой до 3-й Трудовой и на Российской от Проточной до Гаражного переулка. Скучают водители на Офицерской от Дзержинского до Ростовского шоссе и на Красной от Калинина до Авроры. Очереди из автомобилей на 1 мая от Ангарской до Черкасской и на Московской от Гомельской до Солнечной. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: Немного теплее станет во вторник на кубанских морских берегах. На побережье без осадков обойдется. Облачно с прояснениями, до 19 прогреется воздух в Новороссийске. Тоже погода облачная, плюс 17 днем будет в Анапе, Туапсе. 16 тепла синоптики обещают завтра в Геленджике, Ейске и Темрюке. 15 градусов по прогнозу в Сочи и Приморско-Ахтарске. Медиапривет отправляется в поселок Майский Туапсинского округа. У вас завтра пасмурно, без осадков. Термометры покажут плюс 15. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак ФМ».
2: У вас катаракта? «Санталь Адыгея» – все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией, комфортный стационар с питанием, хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией, внимание и забота на каждом этапе, офтальмология мирового уровня – всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт «Санталь-Адыгея.ру».
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Это наши соседи. В свободное от работы время могут подрабатывать дальнобойщиками. Только наши соседи месяцами не отдают взятые буквально на 2 часа инструмент, чтобы был еще один повод увидеться и поговорить. И все же это хорошо, когда есть такие 2 соседа.

0: Петрович,
1: а
0: тебе мошенники звонили?
1: Конечно, звонили. Говорят, пап, скинь денег на карту. Я сразу трубку бросил. Причем с номера сына звонили и даже его голосом говорили. Вот наглый. Ты представляешь, теперь с этого номера трубку вообще не беру.
0: Да, тупой ты, Петрович.
1: Че это?
0: Да ничего.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Чистушка для казака от Николая из Краснодара.
5: Утром встал, протер глаза, чем бы мне заняться? А включил «Алло, село», начал разминаться.
4: Реклама на Казак FM.
6: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
7: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
8: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
9: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. Частушка для казака. От Светланы Левиной из Крыма.
3: Ты костер мой, казачок, ты как сердце огонек. С первых звуков зажигаешь и на сутки заряжаешь.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Аптеки, здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас, староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
7: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
8: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
7: От идеи до реализации?
8: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
9: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева. Проезд «Дивный 15». Звоните 8-800-250-11.
10: Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
11: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской академии радио.
12: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
13: Где?
12: Ну, в огороде.
13: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
12: Да не. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
13: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25.
12: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
14: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а что такое подлетка?
3: Подлетка? Может быть, ты имеешь в виду подлодку? Так коротко называют подводные лодки.
0: Подводные? Я думала, что лодки только по воде плавают.
3: Некоторые могут и под водой. Это такие специальные военные корабли, которые могут передвигаться на большой глубине.
0: А почему они не тонут?
3: Инженеры, которые придумали подводные лодки, подсмотрели идею у рыб. Они же не тонут и могут подниматься или опускаться в воде. Для этого у рыб есть специальный орган – плавательный пузырь. Что-то подобное инженеры придумали для подводных лодок и назвали это балластной цистерной. Когда лодке нужно опуститься, в эти цистерны закачивают воду. Когда же ей нужно всплыть, в цистерны нагнетается сжатый воздух, вода вытесняется, а лодка поднимается на поверхность.
0: А откуда берут воздух под водой?
3: Прямо из воды. Ты же помнишь, что молекула воды состоит из водорода и кислорода. Именно кислород нужен для дыхания людей, которые управляют подлодкой, а также для заполнения балластных цистерн. А добывают кислород из воды с помощью специальных установок. Поэтому подводные лодки могут находиться на глубине очень долгое время — 1.5-2 месяца. Все необходимое для такого длительного похода загружают на берегу — воду, еду и так далее.
0: А мы можем пойти в такой поход на подлодке?
3: К сожалению, нет. В России подводные лодки — это огромные военные корабли, и на них обычных людей не пускают. Может быть, когда ты подрастешь, кто-нибудь построит маленькую подлодочку, на которой будут возить туристов?
0: Нет, пап, я пока под воду не хочу. Мне и над водой еще интересно.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Две подруги разговаривают по телефону.
2: Ирка, ты представь, возвращаюсь вчера поздно с работы, захожу, значит, в подъезд, а там маньяк.
3: Да ты шо? Какой кошмар?
2: Ага, прикинь, он мне тоже точно

0: Казак FM. Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
7: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
6: Подробности на сайте pds.napf.ru.
8: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Маяк ФМ.
1: Кубани 19 часов. К этой минуте казаку стало известно, какую школу в Краснодаре достраивают, кто бережливые технологии внедряет и где форум гостеприимства «Кухня без границ» прошел. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Министерство труда и социальной защиты расширило список альтернатив срочной службе. Среди новых профессий для срочников – травматолог, ортопед, невролог, офтальмолог, газосварщик, токарь, электрик, такелажник, лесной пожарный, водолаз. Среди новых специальностей – IT-направления, а также творческие профессии. От артистов балета и цирка до реставраторов и настройщиков пианино. Как правило, это вакансии, по которым специалистов на рынке труда не хватает. Теперь в списке всего 363 наименования. Далее новость Краснодара. Завершаются работы в новой школе на 1500 мест на улице профессора Малигонова в поселке Березово. Специалисты продолжают чистовую отделку и проверяют оборудование. Это первое общеобразовательное учреждение для нового микрорайона. Ученики начальной школы будут обучаться в двухэтажном здании. Ребята с 5 по 11 классы в трехэтажном. В отдельном блоке предусмотрены общешкольные и вспомогательные помещения. Во внутреннем дворике можно будет проводить торжественные линейки и другие мероприятия. Также будут оборудованы два актовых зала. Культурно-досуговый центр в Курганинском районе научат, как привлекать больше зрителей. Учреждение в станице Петропавловской внедряет лучшие практики Федерального центра компетенций в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика». Эксперты помогут оптимизировать информирование жителей о концертах и спектаклях, чтобы залы были заполнены. Такой подход делает культуру доступнее и учит учреждение работать с максимальной отдачей. В Сочи завершился 13-й международный форум гостеприимства «Кухня без границ». Он объединил традиции и вкусы разных национальных кухонь. В его работе участвовали сочинские ательеры и рестораторы, которые соревновались за звание лучших в разных направлениях гостеприимства. Работа форума велась также в Краснодаре и на других площадках региона. В итоге выбрали лучшие места отдыха на Кубани и лучшие заведения общественного питания. Что еще станет известно казаку, узнаете в 20 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки оцениваются в 5 баллов. По Трубилино не разогнаться от Калинина до Красных Партизан по 40-летие победы от Юнатова до Восточно-Кругляковской. Придется поставить на Российской от Проточной до Гаражного переулка и на Восточно-Кругляковской от Тихорецкой до Весенней. Скопился транспорт на 1 мая от Ангарской до Черкасской и на Тургенева от Власова до Калинина. Скучают водители на Дзержинского от Лузана до Грибоедова и на Красной от Бабушкина до Авроры. Очереди из автомобилей на Кубанской набережной от Ленина до Кожевина и на Красных Партизан от Воровского до Трубилино. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра облачно. Утром 10 градусов, днем до 17, вечером 13. На Кубани во вторник погода облачная, без дождей обойдется. 17 тепла, пасмурно будет в Абинске, Горячем Ключе, Крымске и Кущевской. Плюс 15 по прогнозу в Апшеронске, Белой Глине, Белореченске, Каневской и Славянске на Кубани. 14 градусов покажут термометры в Кореновске, Мостовском и Тимашевске. 13 выше нуля завтра в Армавире, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке и Усть-Лабинске. Метеопривет отправляется в хутор «Деконструктор» Ленинградского округа. У вас завтра пасмурно, без осадков. Термометры покажут плюс 15. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».
2: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
3: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214.

0: стеной. Частушка для казака от казачки Валентины Безродной из Псибая.
1: Утром встала я с рассветом, потянулась не спеша, быстро радио включила, с ним поет моя душа.
0: Реклама на Казак FM.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Лечение близорукости и астигматизма, удаление катаракты, детская офтальмология. Первичный прием от 2500 рублей. Запись по телефону 8 800 600 603.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
7: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
10: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
12: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

0: частушка для казака от Любови Недвиги из станицы Привольной.
1: Теща, че это суетится? Вся с утра блины печет. Ей, наверное, приснилось, скоро в гости зять придет.
0: Реклама на Казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
4: Конечно. Это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
5: О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский. То, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
7: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
8: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
7: От идеи до реализации?
8: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
9: Отдых в санатории Бригантина на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева. Проезд Дивный 15. Звоните 8-800-250-11.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Когда душа

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Баян – это русский народный музыкальный инструмент. Ему более 100 лет. Своим появлением он обязан мастеру Петру Стерлигову, который изучал гармони, детально разбирал их строение, экспериментировал. В 1907 году Петр Стерлигов получил заказ от музыканта Якова Орландского-Титаренко. Для него мастер создал совершенно новый инструмент на основе гармони. Ранее таких не было. Справа располагалась 4-рядная клавиатура, систему которой Стерлигов придумал сам, а на левой — аккорды и басы. Мастер назвал свое детище «Баяном», чествуя легендарного певца-сказителя Древней Руси Баяна. Этот музыкальный инструмент очень быстро стал популярным, ведь на нем можно исполнить любую мелодию — народную, классику, вальс, танго. Во время Великой Отечественной войны баян звучал в землянках, на привалах и на полях сражений. И сегодня баян любим народом. Его можно встретить и на большой сцене, и в зале станичного ДК. Редкая свадьба, юбилей, особенно в сельской местности, обходится без этого инструмента. Развернет меха баянист и запоет свою песню о любви ли, о печали, о разлуке или встрече, о том, что было и чему не миновать. А потом на шутки-прибаутки перейдет. Пляс заставит пуститься, утерев слезы. Никому не усидеть и на месте не устоять, когда звучит баян. Душа русского народа.

0: на Казак-ФМ.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
4: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
5: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: утра душа поет.
1: Привет, дорогие мои, я Юта. Дарю вам свою песню, которая называется «Я буду ждать тебя».

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Рак FM.
1: Кубани 20 часов. К этой минуте казаку стало известно, как экономика края развивается, кому социальный контракт с бизнесом помог и где военно-патриотический фестиваль проведут. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. Темпы социально-экономического развития региона обсудили на совещании, которое провел губернатор Вениамин Кондратьев. В период ежедневных вызовов, санкций и охлаждения экономики всей страны важно искать и продумывать новые стратегические шаги для удержания и развития показателей. Поэтому подобное заседание глава региона проводит на регулярной основе. В прошлом году валовому региональному продукту края не дали опуститься ниже 100%. Благодаря слаженным действиям в первом квартале 26-го удалось удержать снижение на показатели 1,3%. Динамика улучшилась почти по всем базовым отраслям, но работу необходимо продолжать, отметил глава Кубани.
2: Эффективность расходования средств выходит на первый план. Сегодня каждую копейку считаем. И деньги на те цели, которые мы выделяем, на нацпроекты, на строительство социальных объектов, на любые задачи, которые в рамках наших различных программ предусмотрены, должны до копейки осваиваться. Качество освоения бюджетных средств сегодня номер один в нашей работе. Номер один. Поэтому, конечно, мы даже сегодня сохранили сбалансированность бюджета, еще очень важно. Расходы и доходы, это должен правильно быть баланс выстроен. Приоритетность должна быть. Конечно, на социальную сферу номер один у нас приоритет. На жизнь людей, на качество жизни. Ну и дальше, опять-таки, ну, конечно, на поддержку бизнеса. На поддержку бизнеса, особенно малого бизнеса.
1: От устойчивости экономики зависит выполнение задач по наполнению бюджета региона. В этом году в планах властей мобилизовать в консолидированный бюджет края 630 миллиардов рублей собственных доходов. Руководитель региона подчеркнул, что в непростых условиях важно грамотно распоряжаться средствами для сохранения сбалансированных показателей. В приоритете остаются социальная сфера и все обязательства перед жителями. По мнению краевых властей, необходимо использовать резервы, стимулировать деловую активность и поддерживать малый, средний, а также крупный бизнес. Первоочередная задача – сохранение производства, рабочих мест и привлечения инвестиций. Хобби обернулось для многодетной мамы прибыльным бизнесом. А жительница Староминского района Лилия Курова с детства увлекалась разведением цветов. Спустя годы она всерьез задумалась о том, чтобы увлечение приносило ко всему прочему и заработок. По социальному контракту на развитие личного подсобного хозяйства Лилии выделили 200 тысяч рублей. Благодаря господдержке в огороде у многодетной мамы появилась теплица, где она выращивает хризантемы, а также система полива. Жители Кубани могут заключить социальный контракт по следующим направлениям. Поиск работы, открытие ИП, ведение личного подсобного хозяйства и преодоление трудной жизненной ситуации. Оформить его можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. В поселке Новые Поляны Апшеронского района селекционеры вышли на новый уровень. В этом году элитными семенами кукурузы, подсолнечника и сорга засеют 140 гектаров, на 20 больше, чем в прошлом сезоне. Опытное экспериментальное подразделение селекционно-семеноводческого предприятия в поселке существует 3 года. Имеет большой парк сельхозтехники, свою лабораторию и климатическую камеру. Компания производит и реализует гибриды подсолнечника, кукурузы, сорга, а также нута, фасоли и зеленого горошка. Завтра в Новороссийске состоится военно-патриотический фестиваль. В программе гонки дронов, технические симуляторы и реконструкция боя времен Великой Отечественной. В турнире примут участие спортсмены от 7 лет и старше. Открытие гонок в 11 часов в Центре спортивных единоборств. А на площадку Дворца единоборств гостей ждут показательные выступления, мастер-классы и выставка. Мероприятие посвящено 81-й годовщине Великой Победы. Итоги дня подведу в 21 час. Больше новостей на сайте kazakh.fm. Далее расскажу о ситуации на дорогах Краснодара. Пробки оцениваются в 2 балла. Не разогнаться по трубили над Калинина до Красных Партизан и по 1 мая от Ангарской до Черкасской. Придется постоять на 40-летие Победы от Российской до Восточно-Кругляковской и на Российской от Петра Метальникова до Гаражного переулка. И дорожный затор на Восточно-Кругляковской от разведчика Леонова до 40-летия Победы. Водителям и пассажирам желаю счастливого пути. В завершении выпуска о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды – Центр офтальмологии и микрохирургии глаза «Санталь».
1: Немного потеплеет, станет во вторник на кубанских морских берегах. На побережье без осадков обойдется. Облачно с прояснениями, до 19 прогреется воздух в Новороссийске. Тоже погода облачная, плюс 17 днем будет в Анапе, Туапсе. 16 тепла синоптики обещают завтра в Геленджике, Ейске и Темрюке. 15 градусов по прогнозу в Сочи и Приморско-Ахтарске. Метеопред отправляется в хутор Нижняя Гастагайка под Анапой. У вас завтра дождливо и пасмурно. Термометры покажут плюс 14. Дому вашему желаю хорошей погоды. А вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио Казак ФМ.
3: У вас катаракта? Сантель Адыгея. Все под ключ. Бесплатные анализы перед операцией. Комфортный стационар с питанием. Хрусталики премиального уровня с пожизненной гарантией. Внимание и забота на каждом этапе. Офтальмология мирового уровня. Всего в 20 минутах от Краснодара. Мы позаботимся о вас, как о родных. Сайт santal-adigea.ru.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Друзья, 4 мая, понедельник, варенички, Казак ФМ. В прямом эфире варенички. Дозванивайтесь. Плюс 7 928 401 2020. Меня зовут Виктория Никитюк. Напомню, наш Макс таков же. 7 928 401 2020. Пишите ваши сообщения, перекликнемся, пожелаем друг другу хорошей недели. И вот только мы отметили День пожарных, профессиональный праздник, а сегодня вдогонку, сказала бы я, Международный день пожарных на календаре. И вновь мы отдаем дань уважения тем, кто рискует своим здоровьем, своей жизнью ради спасения других. И от радиостанции Казак ФМ еще раз от души поздравляем вас, пожарные, теперь уже с Международным днем пожарных. Крепкого здоровья, энергии, бодрости, сил, семейного тепла и благополучия. И пусть каждый ваш выезд заканчивается успешно. Счастья вам и вашим близким. Началась программа «Варенички». Пишите, если вам удобно, на наш электронный адрес вареник@казак.фм. И есть первый звонок. Сергей, наш постоянный радиослушатель из Абрау-Дюрсо. Добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня хотелось бы поздравить с днем рождения, с наступившим, нашу постоянную радиослушательницу, дорогую Меньшенину Людмилу Георгиевну. Солнышко мое, поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья и всего того, что ты себе сама желаешь. Цвети и будь прекрасна, моя майская роза. Я тебя нежно обнимаю. Также привет всему эскадрону. Поздравляю радиостанцию с наступающим днем радио. Дорогому коллективу процветания, всего самого наилучшего. Ну и всех наступившим, наступающим, вернее, Днем Победы. И песенку слушаем для именинницы.
0: Всех, никого не забыл, всех отметил. Людмила Георгиевна, для вас поет Алена Петровская «Сирень».

0: Частушка для казака от Зинаиды Козырь из хутора Стринский.
1: Приходи не свататься, я не буду прятаться, я невеста хороша, выбираю жениха.
0: Реклама на Казак FM.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
7: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
10: Пареночки! На Казак-ФМ.
11: Друзья, продолжается наша программа. Если вам удобно, вы можете написать с нашего сайта kazak.fm ваше сообщение с поздравлением, с приветами. На улице холодно, на улице дождик. Он такой небольшой, моросящий, но холодный ветер. Вот так у нас в Краснодаре. И так пасмурно целый день, пасмурно. И даже хочется свет все время включить в комнатах. Рассказывайте, как у вас. У нас сейчас несколько сообщений зачитаю. А так, свой день рождения сегодня отмечает наш любимый муж, отец, дедушка, сынок Геннадий Иванович Калита из хутора Ленинодар. Дорогой именинник, от всей семьи сердечно поздравляем тебя. Ты наша опора, наш защитник и самый близкий человек. Мы благодарны судьбе за каждый момент, проведенный с тобой, за твою любовь, заботу и поддержку. Ты всегда для нас был примером мужества, силы и мудрости. Гордимся твоими достижениями и тем, каким замечательным мужем и отцом ты являешься. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и успехом. Крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний и новых свершений. Желаем, пусть в твоей жизни всегда будет место для смеха, любви, приятных сюрпризов. Мы тебя любим и всегда будем рядом, чтобы поддержать в любой ситуации. С днем рождения! С любовью поздравляют жена Евгения, дочь Оля, зять Андрей, внуки Виолетта и Милана, родители, теща, семья Ветровых, все родные из Ленинодара, поселка Октябрьский, станицы Павловская и из Краснодара. В Максе ваши сообщения. Добрый вечер из станицы Нововладимирской. Анна пишет, передает привет своему сыночку Роману в Севастополь уже по традиции. Сыночек, гордость наша, мы тебя любим и ждем домой. Еще 63 дня, и ты дома. Мы ждем тебя всей нашей большой семьей Ковалевых. Ромочка, сыночек, роднулечка, красавчик наш любимый, ждем домой. Как я вас понимаю? Мы можем с радиослушателями сказать, как мы вас понимаем. Когда кто-то, кого-то из родных нет рядом, конечно же, вся семья – Все вместе ждем, любим, как говорим, молимся, чтобы воссоединиться, чтобы быть вместе, быть рядом. Друзья, есть звонок из поселка Островского, Ейский район на связи. Валентина, добрый вечер.
12: Здравствуйте.
11: Говорите.
12: Вика, я хочу сегодня поздравить своего сына с 17-летием. У него вчера был день рождения, но так как у вас письменные приветы, мы не смогли его поздравить, мы не знали об этом. Я хотела сказать сыночке, что когда я его родила, и в тот день, когда его принесли, он был такой маленький, крошечный, такой красивый. А сегодня он уже мужчина.
11: Назовите его, Валентина, как зовут?
12: Саша. Саша Ефименко.
11: Так, пожелаем.
12: Я хочу пожелать сыночку всего самого хорошего, верных друзей, крепкого здоровья, удачи, успехов и всего самого наилучшего. И сказать ему, что я его очень сильно люблю.
11: Ой, Валентина, мы еще за эфиром, когда говорили с вашей мамой, дорогой мой именинник Саша, она уже растроганная. Она, когда мы говорили «сыночек», я говорю песню о сыночке, она о маме и о сыночке. И вот она сразу, у нее так близко слезы, она говорит, как я вспомню, как у нее трое деток, как растила его. Я хочу, Саша, вам пожелать, чтобы мамина поддержка, мамина такая, знаете, защита, как у ангела-хранителя, или всегда была с вами, чтобы вы почаще встречались с ее милой улыбкой, с яркими такими светящимися от счастья глазами. Пусть мама будет здорова. Здоровья вам, успехов вам и счастливой судьбы. А в следующий раз, Валентина, если день рождения Саши или кого-то из ваших родных выпадет на выходные, ну, напишите. Кстати, могу сказать, что не все берут ручку и конверт, но пишите по понедельникам с 13 до 15. Знаете наши электронные координаты, просто отправляйте сообщение с пометкой «Для Виктории программа «Варенички» по вашим письмам на выходные». На когда пишите, какая песня, чего желаете, кому обязательно. Валентина, для вас и для вашего Александра эта песня.

0: Зак Эван. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Казак ФМ.

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички. Звоните плюс 7 928 401 2020. И еще раз повторю: плюс 7 928 401 2020. Линия свободна. Пишите ваши сообщения, звоните. Сегодня день рождения у нашего директора Борисовой Марины Васильевны. От души поздравляем. В такой прекрасный день хочется, чтобы вы отложили все отчеты и забыли про расчеты. Просто дарите нам свою улыбку. Она вам очень идет. И пусть такое прекрасное настроение будет всегда. Желаем женского счастья, мирного неба и только положительного баланса на всех счетах. Море радости и добра. Пусть повезет и сбудутся мечты. С уважением, коллектив бухгалтерии Управления образования города Грайворона. О, Белгородская область с нами. Оренбург, Нижний Тагил, вижу. Отлично, перекличка наша началась. Я хочу сказать, Марина Васильевна Борисова, какой коллектив у вас творческий? Какое вам поздравление прислали. Всем вам передаем наш привет. Добрый вечер. Это Александр из Псибая. Очень редко получается вам написать. Поздравляю вас всех и радиослушателей со всеми майскими праздниками. Особенно с 9 мая, с Днем Победы. Александр, и вас с наступающим праздником. Что же нам пишет из Крыма Галина Александровна из Осовин? У нас сильный ветер. Северо-восточный с дождем весь день. Ну, совсем не май. Ждем тепла, солнышко, цветущей ароматной до головокружения сирени. Скоро все это обязательно будет. Хорошего всем настроения. И вам доброго вечера. Конечно, Галина, все будет. От души хочется поздравить с прошедшим юбилейным днем рождения прекрасных наших медсестер из станицы Новокорсунская. Выдрина Марина Викторовна и Макарова Оксана Николаевна. Это для вас поздравление. Здоровья крепкого желаю. Счастья, удачи, успехов, благополучия, любви родных и близких. С уважением, Людмила Поклад, руководитель ТОС-1/1. Поздравляем, ждем ваших сообщений. 401-2020 через 928 звоните на Казак-ФМ и пишите, делитесь вашими добрыми новостями. Это Варенички.

0: Вареночки на Казак FM.
1: Продолжаются варенички. Пишите, звоните. +7 928 401 2020. Если удобно, на электронный адрес вареник@казак.фм. Присылайте ваше сообщение. Владимир из станицы Удобная. Я вас приветствую. Здравствуйте. Ой, как жаль. Хотел невесточку, молодую, красивую, полную сил, Алену поздравить с днем рождения. Владимир, я не знаю, что получилось. Может быть, вы не знаете, не знали, что нужно подождать. Я говорю, готовимся. Это значит, не кладем трубку за эфиром. Ну, Алену. Сергей Славинский споет для вас песню «Аленушка» в нашем эфире. А от Владимира и всех ваших родных пожелаем вам оставаться такой же красивой, такой молодой, как сказал Владимир, оставаться такой же задорной, пусть с азартом загадываются ваши мечты и также исполняются. Ну, как говорят, нужно, главное, все мечты исполняются, главное правильно загадывать и, ну, как говорят, как нужно правильно мечтать. Вот. Что значит правильно мечтать? Все в деталях. Желаю вам исполнения всех-всех ваших желаний.

0: Чистушка для казака от Николая из Краснодара.
1: Утром встал, протер глаза, чем бы мне заняться? А включил «Алло, село», начал разминаться.
0: Реклама на Казак FM.
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
10: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
11: О, Мартин. Убирай тут по 391-2493. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
12: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
13: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Ой, кумушка, а поехали на природу?
15: О, здорово! А чем угощать будешь?
14: Да все будет, разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
15: Огород? Это где?
14: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
16: Торговый комплекс «Огород». Станица Елизаветинская, Степная, 419.
14: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 200.

0: Казак-ФМ. Когда душа поет.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.

0: Вареночки на Казак ФМ.
1: Продолжается программа «Варенички». Читаю следующее сообщение программы. В станице Брюховецкая живет добрейшая бабушка, любящая мама, теща, доброжелательная сестра, сваха, Любовь Федоровна Рыжухова. Она сегодня отмечает свой день рождения. Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней, и если сможешь, постарайся 100-летний встретить юбилей. С большой любовью, семья Ручка из Краснодара, а семья Каноненко и семья Поклад поздравляют вас, Любовь Федоровна. А радио Казак ФМ от души присоединяется. Так, вижу, на сегодня, да? Дорогая бабушка Зоя, дорогие, и дедушка Витя из станицы Упорная, поздравляем вас с 53-летием совместной жизни. Вы большой пример любви и уважения друг к другу. Желаем здоровья и долгих лет жизни. Внучка Екатерина. Катя, дозванивайтесь и обязательно поставим песню, о которой вы просите. А сейчас у нас Анапа на связи. Игорь, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Викуна. И все остальные замечательные. Хочу поздравить своих кумовью Комкова Александра Викторовича. У него было 2-го. И сегодня у Кирбакова Виктора Павловича день рождения. И поставить им песню «Как упоительны в России вечера».
1: Именинники, от души ставим эту песню, от души желаем мирного неба над головой, прекрасной весны, пусть она у вас всегда будет, неважно, какое время года, в сердце. Ну и, конечно же, быть успешными, потому что для мужчин это очень важно. Звоните. +7 928 401 2020 на Казак ФМ продолжается вечерний выпуск «Вареничков».

0: Ямочки на Казак ФМ.
1: Людмила Георгиевна, продолжают вас поздравлять, и написала семья Меньшениных из Оренбурга. Поздравляют и с 1 мая, и с днем рождения любимую бабулечку из станицы Ленинградская, поселка Звезда. Бабушка, тебе желаем сил, здоровья, красоты, будь душою молодая, и себя ты береги. Находи повсюду радость, улыбайся и мечтай, все тревоги и усталость от себя ты отпускай. Пускай этот день рождения соберет вокруг родных их любовь и уважение, сердце счастье озарит. И подружка ваша Светлана из Нижнего Тагила написала: Людочка, мой любимый человек, дорогая подруга, замечательная женщина, симпатичная, добрая, милая, здоровья, вечной молодости тебе и счастья. Друзья, звоните, линия свободна, +7 928 401 20 20, пишите, перекликнулись, Крым, Белгородская область, да, Белгород с нами, Оренбург и Нижний Тагил. Всем еще раз привет от радио Казак ФМ, помахала вам ручкой. Звоните +7 928 401 20 20.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Так поют Тимур Темиров и Рада Рай песню «Влюбленная душа». Ну, если вам вдруг понравилось, чтобы вы знали, что заказывать. Здравствуйте, сейчас у мамы в гостях. Хочу передать ей привет. Мамочка, я тебя люблю, ценю и уважаю. Привет для швед Марины от дочери Вали. Валя, ну как это сердечно и как это по-нашему, по-казак-фмовски. Пришла к маме, посмотрела на любимую мамочку, захотела сделать приятное. Взяла, написала сообщение. Я думаю, сейчас, Марина, вы уже улыбаетесь или обнимаетесь с Валей. Это здорово. Надежда из Новомихайловской. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория.
1: Слушаем.
2: Я хочу поздравить племянника с днем рождения. Попов Владислав Анатольевич. Пожелать ему здоровья, счастья, семейного благополучия. И заказать печью три цветочка.
1: Да, три цветочка и послушаем. Поздравляем вашего именинника от души, присоединяемся. Пусть и здоровье будет крепким, и силы будут. И самое главное, желание что-то такое, знаете, придумывать, воплощать в жизни, снова исполнять свои желания. Вот я считаю, что это самое главное. Жить и радоваться.

0: Леночки на Казак ФМ.
1: И вот какое сообщение. Добрый вечер, родной казачок. Приветствуем. Спешу сообщить, что мы добрались до Краснодара. Погодка, капризуля старается насолить, но мы не боимся. Гуляем даже под дождем. Всем-всем доброго, уютного вечера. Светлана, путешественница из Москвы. Наша Светлана в Краснодаре. Привет вам огромный. Правильно и делаете. Есть что посмотреть. Сирень видите, да? Ну и пусть что холодно, но сирень-то у нас вовсю расцвела, да, почти все деревья. А какие листья уже, как будто бы... Выходишь на улицу, вот я все время каждый день смотрю и думаю, как будто бы разгар лета уже, такие крупные листья на деревьях. Ну что ж, случилось так за многие годы. В Краснодаре не было еще такой холодной весны. 82 или 86, я сегодня читала, лет такой весны не было. Не хочу обманывать, но я надеюсь, что все будет хорошо. Вот подобрала вам песню Андрея Державина, она называется «Май». Как раз все об этом. Пусть май будет у вас прежде всего в душе. Уверена, что тепло будет. Так, привет, швед Саши, Валентина. Маме передала, Марине привет. А папе Саше забыла. Ну, теперь папа Саша и вас от души приветствуем. По-моему, теперь мы точно никого не забыли. Я желаю вам хорошей недели. Эта неделя полная. Следующая немножечко заступим. В понедельник будем отдыхать. Всего самого доброго. Очень-очень скоро, уже на этой неделе, в субботу, наш замечательный праздник, День Победы, будем встречать вместе с Казак ФМ. А пока варенички и в 12, и в 20 по будням. Буду ждать вашей активности. Надеюсь, что завтра позвонит больше наших радиослушателей в вечерний выпуск. Ну и про дневные не забывайте. Пока-пока. Всего доброго. Доброго. Андрей Державин, май.

0: Зак ФМ.
1: На Кубани 21 час. В ближайшие минуты узнаете, чем запомнился казаку этот день. В студии Роман Кагриманов. Здравствуйте. В Краснодарском крае в отдаленные поселки хутора будут приезжать передвижные аптеки. С 1 сентября в регионе стартует эксперимент. В течение 3 лет специально оборудованные автомобили будут доставлять лекарства в те населенные пункты, где нет стационарной аптеки. Привозить будут самые востребованные препараты, а также принимать предварительные заказы. Проект реализуют по инициативе Министерства здравоохранения России. Он охватит сразу несколько регионов страны. Продолжат выпуск новости Краснодара. Принять участие в голосовании за благоустройство зеленых зон жителям кубанской столицы помогают волонтеры. Определиться с общественной территорией горожане старше 14 лет могут на площадке напротив Дома книги по Красной 43 или на Красной 118 с 15 до 18 часов. На выбор 7 общественных мест, в их числе территория, расположенная вблизи Карасунского пруда номер 4, сквер имени Валерия Самойленко, Академический по улице Лукьяненко и сквер Новорождественский. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» снова отправляется в путь. Завтра он будет работать в дачном товариществе «Виктория». Находится оно недалеко от хутора имени Ленина. С 9 до 14 часов все желающие смогут измерить давление, рост, вес, сдать экспресс-анализы на холестерин и глюкозу, а также получить консультацию врача-терапевта. При себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. Акцию проведут в рамках недели популяризации здорового образа жизни и активного долголетия. Далее о спорте. Кубанские кадеты завоевали 6 медалей на Кубке Европы в Тбилиси. В турнире приняли участие более 360 юных дзюдоистов из 17 стран мира. От Краснодарского края выступали 9 спортсменов. 6 из них показали высокие результаты, завоевав 1 золотую, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Золото выиграл Тамерлан Ниба из Туапсе. Тхэквондисты из Краснодарского края успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани. В них участвовали 1700 спортсменов из 52 регионов страны. Краснодарский край представил 78 борцов. Они завоевали 12 медалей, 4 из которых золотые. Вернутся с наградами на Кубани кикбоксеры. В Ульяновске завершились Кубок России и всероссийские соревнования. Краснодарский край представляли 30 юных чемпионов. На Кубке страны кубанские спортсмены завоевали 8 медалей. На пьедестал всероссийских соревнований наши кикбоксеры взошли 17 раз. В Тбилисском районе прошел традиционный парад у Дома ветерана. В преддверии Дня Победы поздравления с праздником принимал Алексей Демьяновский. Стройным шагом перед ним прошли отряды казаков, юнармейцев и даже проехала военная техника. Артисты исполнили для фронтовика песни военных лет. На фронт Алексей Демьяновский ушел в декабре 43-го. Ветеран служил пулеметчиком. За 2 года прошел Украину и Прибалтику. Алексей Григорьевич награжден медалью за отвагу, орденом Отечественной войны первой степени и юбилейными медалями. Что еще станет известно казаку, узнаете завтра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о погоде. В Краснодаре завтра облачно. Утром 10 градусов, днем до 17, вечером 13. На Кубани во вторник погода облачная, без дождей обойдется. 17 тепла, пасмурно будет в Абинске, Горячем Ключе, Крымске и Кущевской. Плюс 15 по прогнозу в Апшеронске, Белой Глине, Белореченске, Каневской и Славянске на Кубани. 14 градусов покажут термометры в Кореновске, Мостовском и Тимашевске. 13 выше 0 завтра в Армавире, Кропоткине, Лабинске, Тихорецке и Усть-Лабинске. Метеопривет отправляется в станицу Костромскую и Мостовского района. У вас завтра пасмурно с небольшим дождем. Термометры покажут плюс 13. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Роман Кагриманов, радио «Казак-ФМ».

привет! Я Татьяна Буланова. Приветствую слушателей радио «Казак-ФМ». Слушайте нашу новую песню с группы «Ламба Ильича. Дорога».

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спокойной ночи, казачата! На Казак-ФМ сказочное время.
6: Азербайджанская народная сказка «Мышонок и кот». Жили-были мышонок и кот. Однажды высунулся мышонок из норы и говорит коту:
7: «Давай станем с тобой братьями».
8: «Не выйдет из тебя брата».
7: «Почему?»
6: – удивился мышонок. Кот объяснил, что мышонок трус, вор и вредитель, поэтому не годится ему, коту, в братья.
7: «Ты прав, я трусоват немного, но не вор и не вредитель!»
6: Кот улыбнулся и спрашивает:
8: «А не ты ли прогрызаешь мешки и таскаешь муку и зерно?»
7: «А ты, братец кот, что же ничего не ешь? Воздухом питаешься?»
8: «Я сначала мяукаю, прошу, чтобы дали мне поесть. И хозяин бросает мне мясо и хлеба. А ты, ни у кого не спросив, таскаешь все, что плохо лежит».
6: После долгих препирательств кот, наконец, согласился.
8: «Хорошо, давай дружить. Но если ты меня обманешь, пеняй на себя, я тебя съем».
6: Мышонок обрадовался, и стали они жить вместе. Однажды мышонок предложил коту:
7: «Братец кот, на дворе осень, погода стоит хорошая, еды вокруг много. А скоро наступит зима, все покроется снегом, жить станет трудно. Давай запасемся на зиму провиантом».
8: «Давай».
7: «Знаешь, меня прихлопнут, если я возьмусь за это дело. Лучше, если ты станешь ходить по домам, увидишь, где масло сбивают, помяукаешь там, дадут тебе кусочек масла, так и соберется запас на зиму».
6: Кот согласился и с этим. Собрал он много масла. Нашли мышонок и кот глиняный горшок. Положили туда масло, отнесли в сад и закопали под деревом. Прошло некоторое время, зима уже была на носу. Не вытерпел мышонок, обманул кота.
7: «Братец кот, сегодня имя дают моему двоюродному брату. Меня пригласили в гости. Разреши мне пойти?»
8: «Иди, но возвращайся быстрее».
6: Попрощался мышонок с котом и вышел из дому. Направился мышонок прямиком к тайнику. Разгреб землю, поел немного масла, снова забросал яму землей и вернулся домой, как ни в чем не бывало.
8: «И как же назвали двоюродного брата?»
6: – спросил кот.
7: «Немножечкой!»
6: – ответил мышонок.
8: «Пусть будет счастлив. Красивое имя!» Но что оно означает?
7: Братец Скотт, мне самому еще непонятно значение этого имени. Вот скоро будут давать имена двум другим моим двоюродным братьям. Тогда я тебе и объясню значение всех имен.
6: Прошло несколько дней. Мышонку снова захотелось поесть масло.
7: Братец Скотт, сегодня меня пригласили к другому двоюродному брату. Не могу не пойти, родственники обидятся. Разреши?
6: Разрешил кот мышонку пойти и на этот раз. Мышонок резво побежал к заветному дереву, откопал горшочек, отъел масло до половины горшка, снова закопал его и вернулся домой.
8: «И как назвали двоюродного брата?»
6: — спросил кот.
7: «Половинушка!»
8: «Странные имена дают твои родственники».
6: «А-а-а». Прошло еще несколько дней. Видит мышонок, что на улице становится морозно. Скоро снег пойдет, заметет все вокруг. Не сможет он тогда найти горшка.
7: «Братец Кот, отпусти меня к третьему моему двоюродному брату. Нельзя обижать родственников. Разреши пойти в последний раз»,
6: — просит мышонок.
8: «Братец мышонок, я не имею ничего против. Иди, только возвращайся поскорее. Скучно одному дома».
6: Мышонок побежал к дереву, выкопал горшок, съел все масло и закопал пустой горшок. Вернулся домой, спросил кот, как назвали новорожденного на этот раз.
7: «Додонышкой!»
6: Удивился кот и улыбнулся.
7: «Чему ты улыбаешься, братец кот? Не нравится тебе имя?»
8: «Знаю я, что все имена имеют смысл. Но смысла этих имен я не могу понять».
7: «Поймешь, когда заглянешь в горшок».
8: «Что ты болтаешь, мышонок? При чем тут горшок?»
6: И вспомнил кот о запасе масла.
8: «Братец мышонок, хорошо, что ты мне напомнил о горшке. Ведь у нас же целый горшок масла припрятан. Пойдем поглядим, как оно там».
7: «Ой, что-то я устал с дороги, братец кот. Завтра наведаемся».
6: Согласился кот. Легли они спать, а утром кот говорит.
8: «Ну, вставай, вставай, пойдем поглядим, как наше масло, братец мышонок».
6: Хотел мышонок и на этот раз отговориться, но кот настоял на своем. Пошли они к дереву, откопали горшок, а он пустой.
8: «Ах ты хитрец! Это ты съел масло?»
6: Рассердился кот.
7: «Нет, это ты!»
8: «Нет, это ты съел!»
7: «Это ты! Нет, нет, это ты!»
8: «Как я мог съесть столько масла?»
7: «Сперва немножечко, потом до половины, а затем до дна!»
6: Тут кот все понял.
8: «Мне эти слова знакомы. Вот как ты ходил к двоюродным братьям. Ты съел масло, а я съем тебя!»
7: «Но ведь мы друзья, братец Кот! Друзей не едят!»
6: Кот бросился на мышонка и проглотил его. Вот так и проучил воровитого мышонка старый кот. А тебе, малыш, пора ложиться в свою кроватку и засыпать. Добрых тебе снов!

0: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
2: Конечно. Это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
3: О, Мартин. Убирай 102-500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Частушка для казака от казачки Татьяны из Краснодара.
1: Я сегодня рано встала, сразу радио включала. Жду хороших новостей и концерт родных людей.
0: Реклама на Казах-ФМ.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
6: Хорошо-то как! Когда

0: 22 часа. А ваш ребенок дома?
1: Казак ФМ. Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

0: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
1: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Дорога – одно из самых непредсказуемых мест для вашего ребенка. Знание правил дорожного движения поможет избежать детских травм и ужасных трагедий. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
2: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127, Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший обувь.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: почему не зовешь?
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Встречаются две закадычные подруги.
3: Ой, Люська, всего пару месяцев тебя не видела. Ты так похудела. Это новая диета, да? Да, морковь, свекла и картофель. А что ты делала? Варила или жарила?
4: Копала, Маша, копала все лето, как проклятая.
1: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
5: А если любишь ты писать и частушки сочинять, отправляй скорее строчки, будем.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Для соседа.
1: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я

0: Извини, просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
3: Вас приветствует хоровая группа Кубанской казачьей вольницы.

0: из первых уст на Казак-ФМ.
1: Сегодня мы будем говорить об отдыхе в Краснодарском крае, о том, куда пойти, что посмотреть и чему удивиться. Меня зовут Юлия Сорока, здравствуйте. И сегодня мы отправляемся в удивительное место Краснодарского края. Этностаница Атамань. Не побоюсь сказать, что Атамань уже стала визитной карточкой Краснодарского края. И сегодня виртуальное путешествие у нас будет. И гость программы, директор выставочного комплекса Атамань Наталья Кабенкина. Наталья Владимировна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада вас видеть у нас в гостях. Давайте напомним, что такое Атамань, сколько ей лет, сколько подворий, какая Атамань сегодня?
2: Атамань – это уникальный выставочный комплекс. Это одна из самых больших в нашей стране реконструкций в натуральную величину – казачья станица. В этом году Атамань исполняется уже 17 лет. Прежде всего, это 44 подворья, это скаковое поле, это часовня, рыночная площадь, станичная центральная площадь. Общая площадь нашего выставочного комплекса более 68 гектар. То есть это в натуральную величину такое казачье поселение, которое создано для того, чтобы знакомить гостей нашего региона с традиционной кубанской культурой, с бытом и с историей кубанского казачества.
1: Атамань зеленая, в цветах, в деревьях, да?
2: Все так? Конечно, уже с прошествием этих 16, пока еще 16 лет, потому что день рождения у нас исполняется осенью, в сентябре. Конечно же, Атамань очень изменилась, и те, кто помнит ее с открытия, приезжая к нам на территорию комплекса, приятно всегда удивляются, восторгаются тем, что действительно Атамань в цвету, Атамань в акациях, в сирени, выросло много деревьев, кустов. Конечно же, все это поддерживается благодаря нашим хозяюшкам-казачкам, которые на подворьях у нас встречают гостей. И да, это такой, можно сказать, оазис, казачий оазис на берегу моря, на побережье Таманского залива.
1: Среди тех людей, кто 16 лет назад был в Атамане, это я. Я помню, какая она была тогда и какая Атамань сейчас. Действительно, это очень красивое место. И спасибо тем людям, которые смогли создать такую этностаницу, потому что я понимаю, вырастить деревья, вырастить кустарники, разбить огороды на возвышенности, где с водой не очень, так скажем, да?
2: Хорошо. Да, задача эта была трудная, потому что все-таки это, во-первых, на обрывистом берегу моря, там глинистая почва, на этой территории никогда ничего не возделывалось, то есть это просто степь. Это просто степь, и, конечно, это очень большая объемная работа, колоссальные человеческие усилия и колоссальная любовь к своему делу.
1: Ну, это такие, знаете, передачи казачьих традиций, когда казаки прибыли на берег Тамани,
2: совершенно
1: там тоже
2: верно,
1: не было
2: да.
1: ничего.
2: Мы тоже прослеживаем такие аналогии и в строительстве Атамани, и в ее развитии, как вот и казаки, когда высадились на этих же землях. Недаром ее построили именно в этом месте.
1: Да, Наталья Владимировна, мы, конечно, сегодня будем много говорить про фестивали, но прежде чем мы к ним перейдем, давайте расскажем о том, как Атамань готовится к этому сезону, то есть что делают работники этностаницы для того, чтобы потом гостям было хорошо, красиво, вкусно и уютно.
2: Прежде всего, хочется сказать, что мы, как работники Атамани, уже не делим свою работу на сезон и межсезонье, потому что работаем мы круглый год, вот уже 5 лет, но все же отличаем, да, мы малый сезон и большой фестивальный сезон, и подготовка к нему — это, конечно, всегда трудозатратно, энергозатратно, волнительно, это большой объем работы, потому что после зимы все-таки мы находимся на открытой местности, на 7 ветрах, климат у нас все-таки суровый, поэтому, конечно, много строительных работ, много реставрационных работ. Это ежегодная совершенно история. Много работ по уходу за всеми нашими многочисленными зелеными насаждениями. Конечно же, к каждому сезону стараемся приготовить не только в плане мероприятий что-то новое, но и в плане локаций. У нас уже второй год продолжается такая пора масштабных реконструкций. Вот в прошлом году, к прошлому сезону, мы впервые за 16 лет отреконструировали нашу станичную часовню имени Андрея Первозванного. Она предстала теперь в таком новом оттенке, в новом виде, обновленная. Всем нашим гостям очень нравится. И, если честно, мы тоже довольны проделанной работой. Мы рады. Мы просили благословения в храме на эти работы. Нас благословили, пожелали нам удачи. И, наверное, все-таки кто-то сверху за нами действительно наблюдал, потому что ремонт этот удался, и теперь эта часовня радует глаз наших гостей. Ну и нам тоже на душе становится от этого тепло. Сейчас вот мы, например, реконструируем наш станичный зверинец, потому что это очень интересный объект, он очень интересен в первую очередь детворе, а так как к нам приезжают очень много семей, естественно, первым делом, куда ведут детей в нашей станице, кроме подворья Бабы-Яги, конечно, совершенно легендарного, ведут их всех в станичный зверинец, чтобы детвора посмотрела на кубанских животных, птицу. Поэтому к этому сезону, к 1 мая, мы завершаем реконструкцию нашего зверинца. Он предстанет в посвежевшем, обновленном облике. Ну и, конечно же, наша большая мечта — расширить этот зверинец, сделать контактный зоопарк, чтобы и взрослые, и дети заходили, гладили коз, маленьких каких-то декоративных поросят, и чтобы это все было доступно, чтобы они могли кормить их и вот так вот радовать себя.
1: Наталья Владимировна, может, мы тогда сейчас сразу и поговорим о том, что в этом они интересно детям, ну, более вы уже про зверинец заговорили и подворье Бабы-Яги, а потом уже про фестивали, которые будут интересны больше взрослым. Давайте сначала, да, про деток.
2: Давайте,
1: что деткам интересно, расскажите.
2: Ну, конечно, при подготовке мероприятий и в целом работы комплекса мы ориентируемся в целом на все возраста, потому что как бы мы ни пытались все-таки выделить целевую аудиторию нашего комплекса, мы понимаем, что по возрастам сделать эту разбивку совершенно невозможно, потому что приезжают все, и пенсионеры, и взрослые, и дети. Конечно, если мы понимаем, что какие-то традиции в рамках фестивальных дней, да, больше будут интересны взрослым, то пытаемся добавить в программу и то, что будет интересно детям. Как мы уже говорили, конечно, наше легендарное подворье Бабы-Яги, которое вот существует с момента открытия Атамани, которое притягивает каким-то магическим образом детей. Это избушка на курьих ножках. Уже не одно поколение бабок-ежек сменилось в нашей станице. А детвора все так же заинтригована, манит их. Вот это тайна русской сказки. Все-таки идут они туда. Есть дети, на которых это производит прям неизгладимый эффект. Они верят, они плачут, они боятся Бабы-Яги. Есть, конечно, детвора повзрослее, которые уже относятся так к этому с такой иронией. Ну и, конечно, помимо подворья Бабы-Яги, помимо зверинца, существует множество мастер-классов и ремесленных, и декоративно-прикладных. Это и изготовление свечей из пчелиного воска, это и лепка на гончарном круге, то есть и дети, и взрослые могут свое гончарное изделие какое-то уникальное изготовить, обжечь, потом забрать это изделие. Большинство делает кружки, потом из этих кружек пьют все, что хотят, и вспоминают нашу станицу. Ну и, конечно же, есть на территории нашей несколько детских площадок, которые, кстати, тоже сейчас, к 1 июня, мы затеяли масштабную реконструкцию. Хотим обновить эти площадки, чтобы детям было интересно на них, комфортно. Ну и чтобы комфортно было на них, естественно, родителям ждать, пока дети накружатся на бесконечных каруселях и скатятся с бесконечных горок.
1: Три медведя у вас, по-моему, есть, да, деревянные?
2: Три медведя — это такая сказочная полянка, да. А вот детские площадки у нас тематические тоже. Это муха-цокотуха, и рядом с ней находится площадка, которую мы называем рыбакит. Это такая площадка на морскую тематику, и вот сейчас к 1 июня на ней появятся большие красивые арт-объекты. Это осьминоги, это рыбы, это корабли. И что примечательно, для меня это особая гордость, что эти арт-объекты наши талантливые работники делают самостоятельно. Да, это абсолютно вот ручная авторская работа, поэтому приглашаем всех посмотреть, поиграть, покататься. Насладиться этим моментом.
1: Талантливые работники. Расскажите немного про тех людей, которые работают в Атамане и которые встречают на подворьях. Вот кто эти люди? На самом деле интересно.
2: Штат Атамани – это 133 талантливых бойца. Талантливые они каждый по-своему, каждый на своем фронте сражается. На подворьях наших встречают гостей удивительные, радушные смотрители музейные. Их в нашем штате, у нас на комплексе, около 50 человек. Это вот те самые мужчины и женщины, казаки и казачки, которые ежедневно встречают каждого гостя, которые являются хозяевами на этих подворьях. Они и следят за порядком, и встречают гостей, то есть рассказывают им о традициях, обычаях. То есть они и экскурсоводы, и завхозы, и озеленители, и аниматоры. Все в рамках отдельного подворья. Знаете, есть такая поговорка, что незаменимых нет. Но мне кажется, что в этой поговорке все-таки есть исключение, когда я смотрю на наших сотрудников, потому что то, с какой душой они подходят, с какой любовью к делу, меня иногда поражает.
1: Но это же не работа, это уже их жизнь.
2: Это уже их жизнь, да, и многие из них, да, конечно, есть и новенькие, но большинство из них это те люди, которые работают с основания нашей станицы. И они действительно к этому относятся не как к работе, а как к дому, как к семье. И уходя на зиму, потому что это все-таки работа в большинстве сезонная, уходя на зиму домой, они с нетерпением ожидают сезона, они переживают за свое подворье, как там мои занавесочки, как там крыша, как там мои цветочки, а ничего ли не помялось, а ничего ли не разбилось. Это всегда, да, для них волнительно, и когда они выходят вот со своего зимнего отдыха, возвращаются, это нужно видеть их лица. Они сияют, они рады, они на энтузиазме, они отдохнули, они готовы к работе, и они готовы к гостям. Всегда приятно посмотреть на это. Это такой вот для них это каждый раз какое-то второе дыхание, какой-то новый виток. И вообще мы любим очень говорить, что сезон в Атамане – это такая маленькая, но очень насыщенная жизнь. Насыщенная событиями, какими-то происшествиями, встречами с людьми, потому что люди едут со всей России. И совершенно тоже невероятные, интересные бывают у нас гости, с которыми всегда рады пообщаться, узнать тоже об их культуре, потому что они не только спрашивают о том, как у нас, но и с радостью делятся и сравнивают, а как у них.
1: Угу. Работники Атамани в том числе и создают вот эту неповторимую атмосферу этностаницы. Когда ты туда попадаешь, ты понимаешь, что ты приехал не в музей, а ты приехал в станицу, которая живет, и люди там добрые, открытые, готовы всех вот с открытой душой встречать. Давайте теперь перейдем уже к сезону, хорошо?
2: Конечно.
1: Согласны? Май – это начало сезона джигитовки в Атамани. Кстати, у вас скаковое поле замечательное, и, по-моему, тоже оно с первых дней Атамани туда и существует.
2: Да, да.
1: Расскажите, пожалуйста, про сезон джигитовки. У казаков, насколько я понимаю, вообще своя программа, не привязанная к фестивалям. Да? Расскажите об этом.
2: Джигитовка в Атамани вообще это представление уникальное. И я думаю, что я не обману, если скажу, что нигде в крае больше подобного именно в том формате, который происходит у нас, не делают. Потому что это совершенно живое представление. Комментируется оно то, тоже вживую, не под запись. У ведущего никогда нет какого-то заготовленного текста. Это всегда импровизация, потому что наш ведущий джигитовки — это наш станичный атаман. И, конечно, его опыт в этом деле, он настолько велик, что он всю жизнь в этом находится. И каждый раз это все очень живо, это все на балачке, это все с каким-то хлестким словцом. Иногда наши гости, сидящие на трибунах, он перехватывает внимание с скаковой дорожки, с скакового поля, и они просто иной раз аплодируют какому-нибудь его афоризму. Вот, то есть до такой степени это все происходит остро и вот на одном дыхании, на каком-то нерве, на эмоции. Ну и, конечно же, сама джигитовка, ну, начнем с того, что это старинное боевое искусство, и не так много на самом деле уже осталось у нас в крае людей, которые владеют этим искусством, казаков, и не так много казаков, которые передают это следующим поколениям. Поэтому мы уже, ну, наверное, года с 2010-го мы сотрудничаем с нашими друзьями, брюховецкими казаками-джигитами, которые чтят вот и бережно хранят эти традиции. Они воспитывают молодежь, они готовят сами себе джигитов. Конечно же, это по большей части такие родственные связи от отца к сыну, племянники. То есть это вот все аккумулируется в таком узком кругу. И программа действительно не зависит от фестивальной. Это отдельная представление, хотя, конечно, оно проходит по большей части в фестивальные дни. Традиционно это суббота. В этом году мы будем также проводить еще и в пятницу. По вечерам у нас будет вечерняя джигитовка, да. Для тех, кому удобно, стараемся максимально подобрать такое время, чтобы охватить наибольшее количество гостей наших. Ну, я всем советую на самом деле посетить это, потому что это ярко, это незабываемо. И у меня часто спрашивают, какой лучше привезти сувенир из Атамани, и я все больше и больше прихожу к выводу, что несмотря на обилие тех сувениров и каких-то предметов ручной работы, которые можно у нас приобрести, все-таки самый лучший сувенир из Атамани – это впечатление, это воспоминание, в том числе о джигитовке.
1: 9 мая пройдет краевой праздник, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Победный май он называется. Что увидят гости Атамани во время этого праздника?
2: Традиционно празднуем 9 мая мы вместе с нашими гостями. И вот уже второй год подряд это прям полномасштабный, полноценный фестиваль, да, который называется «Победный май». Помимо победной джигитовки будет также, конечно же, концертная программа с творческими коллективами Кубани. Будет угощение полевой кухней, естественно, для всех наших гостей. Будет множество локаций тематических, связанных с военно-полевой тематикой. Даже на подборье лекаря у нас развернется госпиталь, в котором будут обучать в том числе каким-то перевязкам, например, бинтованию. Конечно же, мы с нашими гостями в этот день памятный поднимемся на наш небольшой мемориал, который располагается у нас на возвышенности, на горе Лысая. Дело в том, что мы находимся в историческом месте не только с точки зрения того, что там, именно в этом месте высадились казаки, первые переселенцы, но и в годы Великой Отечественной войны, так как это Таманский полуостров, там стояла знаменитая батарея Павлова, и с этого мыса обороняли именно станицу Тамань, Таманский полуостров. Это было героическое событие, потому что 20 с чем-то человек сдерживали натиск фашистских войск, и им это удалось, держали они оборону до победного, пока не ушли в Новороссийск на поддержку голубой линии, которая там проходила. И, конечно, каждый год мы поднимаемся, и работники, и гости Атамани, к мемориальному камню, заложенному в память о бойцах, о воинах, оставивших свою жизнь вот на защите Таманского полуострова, возлагаем цветы. Конечно же, говорим какие-то слова благодарности. Это неотъемлемая часть, всегда очень волнительная, всегда наши гости проникают проникаются этим моментом. Кто-то плачет, кто-то вспоминает. И даем каждому слово. И с удовольствием гости рассказывают тоже о своих предках, павших в годы Великой Отечественной войны. Такой трогательный момент, который нельзя пропустить. И всегда мы тоже стараемся почтить память павших в этот день. Ну, а потом мы возвращаемся в станицу и празднуем с гостями праздник Великой Победы. Там и военное караоке, и угощение в харчевнях, и разные мастер-классы, и, конечно же, реконструкция обрядов, например, обряд провода казака на военную службу. Это все тоже очень трогательно, поэтому всех приглашаем, всех ждем. Будет интересно.
1: Но можно сказать, что сезон фестиваля откроется именно с праздника Победной Мая, правильно?
2: Да.
1: А 16 мая пройдет краевой праздник «Атамань гостей встречает». Правильно ли я понимаю, что это вот будет своеобразная презентация этностаницы «Атамань» или нет?
2: Да, это такой, можно сказать, старт, официальный старт сезона. Это будет большой фестиваль. Приедут к нам в гости на наши подворья, в наши куреня, представители всех муниципальных образований, коллективы, ремесленники. И фестиваль «Атамань гостей встречает» прежде всего это фестиваль кубанского гостеприимства. Это традиции гостеприимства. Это традиции кубанской кухни, традиции широкой кубанской души, которые вот и будут встречать всех наших гостей.
1: Будет много песен, полясок,
2: много конкурсов. Песен, много угощений, опять же джигитовка, поэтому, конечно,
1: добро пожаловать. Да. Ну, вообще, я посмотрела расписание фестивалей на сайте этнокомплекса «Атамань». У вас их так много, просто невероятное количество, и все интересные. Может быть, вы выделите какие-то фестивали и расскажите о них подробнее.
2: Конечно, среди фестивалей сезонных наших, да, они проходят каждую субботу, поэтому каждую субботу до конца октября. И вот уже несколько лет мы еще захватываем ноябрь, День народного единства, мы тоже масштабно отмечаем. И, конечно же, среди этих фестивалей есть и новинки, но есть и легенды, те, которые, вот прям, можно сказать, с момента открытия, которые уже заслужили себе репутацию, и которых люди ждут, и наши посетители. Есть такая категория посетителей, которые едут конкретно на определенные фестивали. Это фестиваль вареников на Воры Мылая, это фестиваль борща, конечно же, это фестиваль, естественно, кубанской ухи, потому что рыбный край, потому что два моря, естественно, гости. Тем более мы находимся на стыке двух морей, на Таманском полуострове, конечно же, гости хотят попробовать вот все местные рыбные специалитеты, угощения. Поэтому из года в год эти фестивали кочуют из сезона в сезон, потому что мы понимаем, что мы не имеем никакого права их убрать, потому что это уже такие визитные карточки. Но и случаются новинки. Как правило, они приурочены к тематике года. Вот сейчас у нас год единства народов России. У нас будет премьера. Фестиваль «Шашлык и шашки». Это фестиваль походных традиций не только народов Кубани, народов Кавказа. Так что будет много фольклорных мужских коллективов. Будет много фланкировки, рубки шашкой. Ну и, конечно же, будем жарить шашлык. Много шашлыка. Приглашаем наших гостей на этот интересный фестиваль. Сами в предвкушении. Программа будет насыщенная, поэтому ждем всех. Это будет премьера сезона.
1: А еще у вас будет фестиваль «Все свои».
2: Да, это фестиваль другой. Он тоже в тематике года единства народов России. Это фестиваль традиций народов, проживающих на Кубани. И фестиваль не только каких-то традиций обрядов, да, чего-то бытового, но и фестиваль гастрономических традиций. Там будет представлена кухня народов Кубани, танцы, одежда, ну, то есть все, с чем мы хотели бы познакомить гостей региона, все это будет представлено на фестивале «Все свои». Ну, и, конечно, концепция фестиваля в том, что все свои, все одна большая семья, все живут в мире и согласии друг с другом.
1: То есть один фестиваль, приуроченный к году единства народов России, «Шашлык и шашки», где будет много мяса и много фланкировки в исполнении красивых
2: Да, мужчин. Это больше о мужских традициях, да. О традициях воинов, воинов Кавказа, казаков. Это да. Такой будет симбиоз, да.
1: А второй фестиваль, приуроченный к году, это краевой праздник традиций и обычаев «Все свои». Он пройдет 10 октября. Увидела да. вас на сайте.
2: Да.
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях директор выставочного комплекса «Атамань» Наталья Кабенкина. Наталья Владимировна, каждый год в «Атамане» устанавливают какие-то рекорды. То борща наварили невиданное просто количество, то вареников на 3 станицы налепили. В этом году собираетесь ли устанавливать рекорды? И еще такой важный момент. Гости «Атамани» могут ли как-то быть задействованы в установлении рекорда? Или это все работники этностаницы, а гостям просто смотреть, облизываться, ну и потом попробовать, конечно?
2: Есть у нас, конечно, такая слабость. Мы,
1: к рекордам?
2: Да, мы очень любим каждый сезон действительно вот как-то самих себя немножечко так превзойти в каких-то, да, в установлении каких-то рекордов, бить свои собственные, mm-hmm. скажем так, рекорды. А что касается сезона, то, конечно же, здесь особая наша страсть – это гастрономические рекорды, вернее, их объемы, объемы приготовленных блюд. Здесь я не буду приоткрывать завесу тайны о том, что ожидает наших гостей, но им будет что попробовать, чем насладиться в плане гастрономических кулинарных традиций, потому что тоже будет и много борща, и много вареников. Но вот у нас был такой интересный рекорд уже на Пасху. Мы выставили в нашей станице к Дню Светлой Пасхи большое пасхальное яйцо. Оно высоту около 1.5 метра и весит более 300 килограмм. Это, конечно, такой арт-объект, фотозона. Изготовлен тоже нашими талантливыми работниками. Ни к чьей помощи не прибегаем. Мы в установке рекордов делаем все сами, своими руками. Ну, а что касается кулинарных рекордов, то все впереди. Мы свои позиции не теряем и свои рекорды бить продолжим.
1: По поводу того, могут ли гости «Атамани» принять участие как-то в установлении рекорда, так как рекорды у вас гастрономические, может, картошки почистить, морковки.
2: Ну, это все-таки гости. Гостей работать сюда мы не заставляем, поэтому здесь только в плане поедания может быть установлен нашими гостями рекорд.
1: Ну, а что касается поедания? Харчевни же есть в «Атамани», да?
2: Конечно.
1: И чем там угощают, что можно отведать?
2: Харчевни «Атамани» – это, конечно, отдельное облако рая, если можно так
1: там
2: сказать.
1: Очень вкусно.
2: Очень
1: проверено
2: вкусно.
1: На себе.
2: Я поддерживаю вас, согласна. Конечно, это традиционная кубанская кухня. Как и прежде, мы от этой тематики не отступаем. Честно скажу, может быть, кто-то расстроится, но шаурму у нас в станице не найти.
1: Ну и хорошо.
2: Я тоже так думаю.
1: Она в других местах есть.
2: Совершенно верно. Ну, а в наших местах всегда можно попробовать вареники, голубцы, конечно же, борщ, конечно же, разнообразные супы, разнообразные блюда из местной рыбы, жареную барабулю, все, все, что, на что способен рыболовецкий промысел Кубани, все это можно найти в «Атамани». И не только это, конечно же, много блюд из овощей, все эти наши любимые синенькие кабачки и прочее. Конечно же, это все есть в наших харчевнях. Запить это все можно сладким компотом из фруктов, выращенных, узваром. Кстати, уже в «Атамани», конечно же, узваром. Поэтому приезжаем, наслаждаемся.
1: Я так понимаю, что часть овощей и зелени тоже выращивают,
2: да,
1: в «Атамани», да?
2: Да, уже давно, да, собираем урожай каждую осень, потому что в каждом подворье есть и плодовые деревья, да. Есть, конечно, и овощи, есть ягода. У нас есть большая земляничная поляна, где можно сорвать клубнику, ухаживаем, следим, чтобы все было красиво, чтобы давало урожай. Не только на компот, естественно, это все уходит куда-то в харчевни или на подворье, но и гости могут просто, прогуливаясь, прямо на грядку зайти, сорвать, съесть. Пожалуйста, все, как поется в нашем гимне, все кубанское, все отличное, все родное, мое станичное.
1: Да, только аккуратно и с большим уважением к труду тех, кто создает эту красоту в «Атамани».
2: Согласна.
1: Наталья Владимировна, давайте поговорим про обряды, которые можно увидеть в «Атамани». Про один обряд вы уже немножечко сказали, про водоказательство. обращаться к Авармию. Какие еще обряды могут гости увидеть?
2: Самый легендарный, наверное, кассовый обряд атамани – это, конечно же, сватовство. И вот там как раз-таки участвуют наши гости. Проводит этот обряд наш замечательный фольклорный ансамбль «Атаманочка». Это все местные атаманские жители, казаки и казачки. Ансамбль, артисты абсолютно народные, в том плане, что они из народа. Горячо любимые и нашими гостями. Знаменитые уже среди наших гостей, потому что нередко бывает так, что те пары, которых они сватают, возвращаются к ним в следующих сезонах и рассказывают, что они поженились, у них появились дети. То есть атамань, можно сказать, соединяет сердца вот этим своим обрядом. Совершенно он уникальный, потому что собран он по крупицам из воспоминаний жителей станицы Тамань и ближайших станиц. То есть это абсолютно такой этнографический продукт, который нельзя встретить более нигде, потому что сама по себе свадьба, к коей относится сватовство, как вот предшествующий элемент на Кубани, это явление уникальное, потому что, как мы знаем, в каждом районе свадьбу празднуют по-разному, и в каждом районе есть свои маленькие локальные традиции этого мероприятия. Поэтому, ну, все-таки это неповторимое действие, мини-спектакль, в котором участвуют наши гости, как модно говорить, иммерсивный спектакль. Все это, конечно же, с традиционным говором, с балачкой, все это, конечно же, с песнями, с юмором, с танцами, и, естественно, это безумно нравится нашим гостям. Помимо этого, есть у нас и обряды сезонные, какие-то театрализации небольшие, в которые вошли притчи, обряды вербного воскресенья, например, пасхальные какие-то обряды тоже существуют, на основе которых мы тоже можем делать небольшие театрализации и рассказывать таким образом о традициях этих дней нашим гостям, гостям региона.
1: А цыгане будут в этом году?
2: Обязательно. Это представление, вечернее представление, это яркое мероприятие, потому что и цыгане, и казаки, и кони, и огненное представление, и это все происходит на цыганском таборе, на такой открытой площадке с видом на море. Конечно же, в ходе представления мы тоже угощаем наших гостей и кубанскими фруктами, и напитками. Проходит все на одном дыхании, ярко, стремительно. Вообще, это такая красивая легенда, которую мы решили рассказать нашим гостям. Происходит все это действие на закате, и история заключается в том, что станичный атаман хочет выдать замуж свою прекрасную дочь и созывает со всей Кубани лихих красавцев, джигитов, удалых воинов, чтобы те сразились за руку и сердце его дочери. Ну и здесь по случайному совпадению именно в этот момент в станицу приезжают цыгане. Видя то, что атаман собирается выдать замуж свою дочь, конечно же, цыгане в благодарность за то, что атаман впустил их в свою станицу, устраивают настоящий праздник для этой пары. Ну и, конечно же, для всех гостей нашей станицы, которые тоже являются участниками этого действия, участниками казачьей свадьбы.
1: Это происходит на какой-то открытой территории?
2: Это происходит, да, на открытой территории. Это площадка «Цыганский табор», она в самом сердце нашей станицы, с видом на мост, с видом на море, на закат. Все это очень красиво, очень такая атмосфера аутентичная. Поэтому, конечно, ждем всех гостей на это представление.
1: Мост у вас тоже замечательный. Мне кажется, у всех на фотографиях он есть, кто побывал в Атамане.
2: Это, да, наша местная знаменитость, да, поэтому знаковое место, поэтому не случайно именно там проходит это представление, потому что узнаваемая точка, ну и красиво. Существует у нас уже множество легенд, связанных с этим мостиком, которые наши и смотрители, и экскурсоводы с удовольствием рассказывают всем нашим посетителям. Есть и легенды такие специально придуманные для того, чтобы все-таки наши гости, особенно маленькие гости, вели себя аккуратно на этом мосту, переходили спокойно, чтобы они не падали, ничего себе не подвернули. Поэтому наши экскурсоводы в этом плане тоже стараются и что-то такое придумывают для них, чтобы детвора в это верила и проходила аккуратненько по мостику, чтобы ничего с ними не случилось.
1: Так в Атамане рождаются свои собственные сказки.
2: Да.
1: Этностаница, она очень большая. Как там не заблудиться? Есть ли указатели? Вот в этом плане как?
2: Ну, для начала, приходя в гости к нам, на входе каждый посетитель получает в руки карту. Карту и программу ежедневных мероприятий. И уже руководствуясь этой картой и программой, в которой указано, на каком подворье и в какое время какое мероприятие проходит, вооружившись всем этим, гости начинают свое путешествие по станице. По территории станицы тоже у нас существует множество указателей, большие навигационные карты. Ну и, конечно, станичное «спросить у бабушки» никто не отменял. Всем все расскажем, всем покажем, куда, в какую сторону, где какая харчевня, где находится скаковое поле, как найти мастер-класс. Все это наши добрые казаки и казачки обязательно расскажут.
1: Да, интересно, у вас бабушки на лавочках сидят, вот как раньше в станицах было?
2: Конечно. А как же? Как же без этого? Это же традиция. Это тоже традиция.
1: И подсолнухи растут. Значит, и семечки тоже есть в Атамане.
2: Естественно.
1: Еще у вас греческий уголок, по-моему, есть, да?
2: У нас есть парк Германаса станичный, да, в котором, который посвящен истории именно этих мест до того, как туда переселились казаки. Затрагиваются все культурные слои. Это и греки, это и скифы, и много-много народностей и цивилизаций, которые там проживали. В этом парке у нас стоит макет знаменитого Тмутараканского камня, который найден был в этих местах. И, собственно, там существует также соответствующая гравировка, указывающая, сколько верст от этих мест до Керчи через Таманский пролив. То есть мерили тогда верстами и вот по замерзшему Таманскому проливу расстояние.
1: И рынок же, конечно, есть, да, в Атамане?
2: А як же?
1: Напомните, как он называется?
2: Станичный наш базар, который называется Дурница, рыночная площадь, да. Как звучит, да, старинная кубанская поговорка, что на базаре два дурака. Один торгует, другой купуя. Собственно, девиз этой площади. Ну, конечно же, это все шутки, прибаутки. На самом деле, там располагаются сувенирные ларьки. Также мы очень рады, когда фермеры привозят свою фермерскую продукцию, с удовольствием туда их пускаем, чтобы наши гости, прямо не выходя с территории Атамани, попробовали кубанский виноград, овощи, клубнику, малину, фрукты. В общем, разнообразные. Сезонные фрукты и овощи, да, тоже привозятся. Тоже с удовольствием наши гости все это приобретают, едят, радуются.
1: Мне кажется, про Атамань можно говорить бесконечно. Но лучше поехать и все увидеть своими глазами.
2: Лучше один раз увидеть, да, один раз увидеть.
1: Скажите, пожалуйста, откуда к вам едут гости? Есть ли гости, которые каждый год приезжают? Может быть, не каждый год, но несколько раз уже у вас были и говорят, что будем приезжать еще.
2: Гости Атамани – это, конечно же, история
1: отдельная,
2: да, потому что есть, конечно, и те, кто из года в год приезжают, и на самом деле для нас это тоже такой показатель, во-первых, того, что им у нас нравится, значит, это такой показатель нашей работы, значит, все-таки все правильно делаем, а с другой стороны, мы к таким гостям тоже стараемся прислушиваться, потому что от них идет очень хорошая обратная связь, когда они говорят, а вот в прошлом году мы на этом фестивале были вот так, а в этом году вот этого нет, но есть вот это. И мнение учитывается, и мнение даже учитываются предложения по тематике фестивалей, потому что у нас есть фестивали, например, фестиваль «Окрошки», который мы ввели только исключительно по отзывам наших гостей. Просили писали, действительно писали отзывы в социальных сетях и в различных отзывиках в интернете. И мы, промониторив эту ситуацию, подумали, а почему бы и нет? Действительно, начало лета, жарко, уже сезонные овощи наши свои вкусные, кубанские. Будем делать фестиваль окрошки, и встречают его прям отзывы очень положительные о нем. Ну и, конечно, гости, ежегодно много гостей, которые приезжают впервые, стараемся у них всегда узнать, откуда они о нас узнали. Конечно, помимо социальных сетей, все-таки вот та волна народного радио, которая из уст в уста, да, от родственников, от знакомых, какие-то рекомендации, она все-таки по-прежнему велика, потому что очень много людей приезжает к нам, которые говорят, что а вот наши родственники были, сказали, что вот у вас интересно, сказали, что фестивали, джигитовка, что вкусно, мы тоже решили приехать. Mm-hmm. Конечно, выделить регионы, из которых приезжают больше, из которых меньше, сложновато, потому что ежегодно пытаемся мы определить это. Очень много гостей из столицы нашей приезжает, очень много гостей в целом из центральной полосы России, много гостей из с Дальнего Востока. И это очень всегда удивительно, потому что проделывается такой большой путь. И даже есть гости, которые с Дальнего Востока приехали именно, чтобы увидеть Атамань. То есть не просто по пути, там, приехав к родственникам своим, да, и узнали, что мы есть, а именно едут, потому что узнали целенаправленно, да, едут к нам. Это, конечно, нас всегда очень поражает, и очень это для нас ценно.
1: Это дорогого стоит.
2: Да, да, да.
1: Ну, а где такое еще увидишь? Только у нас, в Краснодарском крае, в Темрюкском районе. Станица Атамань, этнокомплекс Атамань.
2: Ну, конечно, этнографических комплексов в нашей стране много, они все разные, у них у всех разный формат, но чем больше мы о них узнаем, чем больше таких комплексов, видимо, посещаем, мы отмечаем, что все-таки такого комплекса, как Атамань, нет нигде, ни такого масштаба, ни такого формата, ни такой души.
1: Да. Наталья Владимировна, а если приехать на несколько дней в Тамань, чтобы посетить этнокомплекс Атамань, быть может, по самой станице Тамани погулять, потому что она тоже интересна, есть что посмотреть. Разместиться где людям? Все ли с этим нормально? В Тамани есть ли гостиницы, да, гостевые дома?
2: Ну, на территории нашего комплекса разместиться, конечно, нельзя, потому что все-таки, хоть и не в академичном понимании слова, но мы все же музей, и мы о традициях, о культуре. Конечно, в станице Тамань разместиться можно, потому что эта станица курортная, располагается на берегу Таманского залива. Конечно, много там средств размещения. И есть и гостевые дома, и большие гостиницы, которые находятся в шаговой доступности от выставочного комплекса «Атамань». И мы многим даже рекомендуем, кто целенаправленно звонит и спрашивает, как вам приехать, где разместиться, мы рекомендуем размещаться и в течение нескольких дней приходить посещать «Атамань», да. Потому что в рамках одного посещения все-таки все рассмотреть, все увидеть, все попробовать, посетить все мероприятия нереально. Особенно если речь идет про какой-то фестивальный день. Это все-таки такая экспресс-поездка, экспресс-посещение, если все это проходит в рамках одного дня. А если вы действительно хотите проникнуться, окунуться именно в эту культуру, поймать это настроение, то мы всегда рекомендуем хотя бы дня два, а лучше три дня заложить на путешествие по станице, и вот тогда Атамань раскроется для вас совершенно новыми красками, потому что фестивальный день — это все-таки один колорит, одно настроение, а вот день будний, даже день воскресный, размеренный, спокойный, когда можно спокойно погулять по станице, не спеша зайти в каждое подворье, пообщаться по душам с каждым казаком, казачкой, это совершенно новая атмосфера, и вот так гулять, релаксировать можно часами просто, и на это не жалко вот весь день потратить для своего душевного равновесия, для какой-то гармонии, чтобы поймать вот это настроение.
1: Если говорить про саму станицу Тамань, если там остановиться, то тоже есть что посмотреть и куда сходить. Например, набережная в Тамане. Она же такая красивая сегодня. Пляж очень хороший. Ну, есть и другие знаковые места.

0: все эти сопки и курганы старинные, и природа уникальная, и соленые озера, которые занесены в книгу, в Красную книгу Краснодарского края. Все это на территории Таманского полуострова. И есть что посмотреть, есть что показать, есть чем гордиться.
1: Чего ждете от сезона 2026?
0: От сезона 2026 ждем, как и всегда, гостей, хорошего настроения этих гостей. Ждем побольше солнечных дней, хорошей погоды. Конечно, в Краснодарском крае с солнечными днями проблем нет, но, да, погоды бывают разные. Конечно, очень хотим оправдать доверие наших гостей. Хочется, чтобы все наши гости были довольны и обязательно приехали в следующем году.
1: Но на самом деле, с погодой нам в Краснодарском крае действительно везет, да, как вы сказали, благодаря чему фестивальный сезон до 4 ноября, да, в Атамане продолжается.
0: Да.
1: Так что добро пожаловать. Спасибо вам большое. Сегодня наш гость – директор выставочного комплекса «Атамань» Темрюкского района Наталья Кабенкина. Наталья Владимировна, я желаю Атамане удачи, процветания. Пусть все сбудется, что было запланировано. Добрых, веселых гостей. Ну и, конечно, чтобы работникам Атамани все так же было интересно, как и раньше, потому что именно они создают ту неповторимую, незабываемую атмосферу этнокомплекса «Атамань». Добро пожаловать. Спасибо вам большое. До свидания.
0: Спасибо вам и приезжайте в Атамань.
1: Меня зовут Юлия Сорока. Всем желаю приятных путешествий.
2: Из братцы, а не пора ли нам в путь дорогу? По пути с Казак-ФМ.

0: Ой-ой-ой.
1: Когда душа поет. На Кубани час ночи. Казак ФМ.
2: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: На Кубани 2 часа ночи.
0: Казак FM.

0: когда душа поет. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.

0: На Кубани 3 часа ночи. Казак FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ».